усерднее пляшет под дудку ее, печаль все большая давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам. Ничто иное, как лествица. Чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа Николая Лосского. 1881 год. Город Витебск. Глубокое утешение во всех своих бедах я находил в церкви. Свою детскую религиозность я сохранял в полной мере. Вечером перед сном я становился на колени и молился, что исполняли немногие из моих товарищей. Все православные гимназисты обязаны были являться в праздники в гимназическую церковь имени святого Сергия Радонежского на всеночную и на литургию. Церковь была типично православная, светлая, радостная, с благостными ликами Спасителя, Богоматери и святых. Мы стояли чинно, рядами. Паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор пел красиво, исполняя песнопения и обиходным напевом, и разучивая иногда произведения современных композиторов. Я внимательно следил за службою и хорошо знал порядок богослужения.
0: Голоса

ночь темна и тепла. Благодатная мгла на долины легла. Горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Вышина, тишина, люди. Ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Узкая лесная тропинка, петляя, выныривала из лесной чащи и взлетала на косогор. По ней в стоптанных башмаках и с запыленной котомкой за плечами шел юноша. Звали его Тимофеем. Он был сыном волжских крестьян Галенковых и вот уже несколько лет странствовал по святым местам. За косогором виднелась деревня. Дойдя до нее, юноша остановился у дома, из которого вкусно пахло свежеиспеченным караваем. А у Тимофея 3 дня маковой росинки во рту не было. Глубоко вдохнув теплый уютный запах, Тимофей робко постучал в калитку. Дверь открыл пожилой мужчина. Он смерил запыленного путника неприветливым взглядом. «Чего тебе?» Тимофей, опустив глаза, робко проговорил. «Я странник. Проголодался дорогой. Не подадите ли кусочек хлеба?» Мужчина недовольно фыркнул. «Еще чего? Много вас тут, голодранцев, шастает? Ступай лучше по-добру-поздорову, пока в шею не вытолкал». Тимофей ушел. От обиды и голода ноги его дрожали. «Матушка Богородица, помоги мне!» — повторял про себя юноша. Так он прошагал до самой околицы. Там, обессилевший, опустился на траву и уснул. Приснился ему дивный сон, будто какая-то незнакомая женщина подошла и положила рядом с ним большой ситный каравай. Когда Тимофей проснулся, запах теплого хлеба из сна все еще явственно ощущался. Паломник решил двигаться дальше. Поднялся, потянулся за котомкой и вскрикнул от изумления. Рядом на траве лежала большая краюха пшеничного хлеба. «Значит, это был не сон», — подумал Тимофей и побежал обратно к дому, откуда его совсем недавно прогнали. «Благодарствую», — с поклоном сказал он хозяину. «Вы жалились надо мной, послали свою дочь принести мне хлеба». Мужчина побагровел от гнева. «Ах, ты еще и издеваешься, юродивый! Проваливай отсюда! Нет у меня никакой дочери!» Прошли годы. Свое странствие Тимофей завершил на святой горе Афон, где принял монашеский постриг с именем Тихон и поселился в одном из монастырей. «Видно, сама Божья Матерь помогла мне тогда, а не то я бы умер с голоду», рассказывал об этом случае старец Тихон Афонский и добавлял: «Гонимых и уничиженных Господь любит. Пусть хоть весь мир тебя гонит, зато Бог никогда не оставит».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

Светлое радио. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Святой Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. 1925 год. Какая жизнь была, что потеряли. Господи, прости нас. Моя юность была, вы себе представить не можете, какая жизнь. Жили с чувством «мы христиане», а теперь нет этого чувства, потому что этот мир не подлинный, не Божий. Когда Господь царствует открыто везде, это жизнь. А сейчас Господь отошел от этого мира. А Он должен быть первый во всем. Везде Его слышно, видно, в доме, на улице, куда ни пошел. Хочется надеяться, это временное наказание человеку. Жизнь настоящая когда-нибудь проявится. У Господа все возможно. Он может все изменить в один день. Господь жалится. Ладно, потерпели. Пусть теперь живут, как полагаются. Но сейчас люди не могут истинной жизни принять. Как настоящему выучиться людям? Просить, чтобы быть нам к Богу ближе. Господи, помоги жить так, как Ты хочешь. Он нас не оставит.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На реке Белой с раннего утра кипела работа. Уфимская купчиха Ираида Чижова сплавляла лес. Бурлаки, стоя в воде, тянули вдоль берега тяжелые плоты из необструганных сосновых стволов. На первый весенний сплав нанимались только самые выносливые. Ранняя весна в Уфе мало чем отличалась от зимы. Ветер обжигал холодом. Высокие сугробы не торопились таять даже после первых оттепелей. А вода в реке, только что освободившейся от зимнего сна, была ледяной. В полдень посмотреть, как идут дела, приехала сама хозяйка. В песцовом полушубке и шелковых юбках она резво спрыгнула из пролетки на берег. Не обращая внимания на мокрую глину, облепившую ее дорогие софьяновые сапожки, Ираида Алексеевна подошла к самой воде. Овдовев, Чижова была вынуждена в одиночку стать во главе крупного лесопромышленного предприятия мужа. Поначалу пугающий лесной бизнес постепенно заинтересовал ее, и вскоре она стала отлично разбираться во всех тонкостях дела. «Эй, парень!» – окликнула она ближайшего к ней бурлака. «Тяни к берегу! Видишь, льдина плывет! Сейчас канат срежет!» Бурлак не расслышал, что крикнула ему Чижова, и понял, в чем дело, только когда крупная льдина угрожающе натянула канат. От неожиданности парень стал дергать плот то в одну, то в другую сторону, но льдина продолжала напирать. Тогда Ираида Алексеевна в шелках и софьяновой обуви забежала в воду, взялась за лямку и помогла бурлаку оттащить плот в сторону. Следующий плот она подхватила и повела уже в одиночку. Так, стоя по пояс в холодной воде, Чижова проработала вместе с артелью до позднего вечера. От мужа Ираида Алексеевна получила в наследство не только капитал и бизнес. Федор Егорович привил супруге склонность к благотворительности и делам милосердия. Чижов относился к богатству по-евангельски. Он подарил городу два каменных здания, полностью оборудованных под больницу, общей стоимостью в 10 с лишним тысяч рублей. В должности почетного блюстителя Уфимской духовной семинарии перестроил на собственные средства домовый семинарский храм, пожертвовал дом и солидный капитал детскому приюту в Катав-Ивановском заводе. Ираида Алексеевна поддерживала все эти начинания при жизни супруга, и после его смерти не было в Уфимской губернии более щедрой благотворительницы, чем Чижова. На все у нее находилось время. Руководство бизнесом не мешало вести активную работу в губернском попечительстве детских приютов и проявлять заботу о православных храмах города. В 1900 году имя Ираиды Чижовой появилось на страницах газеты «Уфимские епархиальные ведомости». Купчиху или сопромышленницу благодарили за постройку новой деревянной церкви в чувашском селе Кубово, одной из лучших во всей Уфимской губернии. В тяжелые годы Первой мировой войны Ираида Алексеевна проявила себя как истинная патриотка. Она регулярно перечисляла деньги на нужды русской армии, помогала продовольствием, ухаживала за ранеными в госпиталях, а несколько принадлежащих ей домов в Уфе отдала для расселения беженцев. За свою широкую и бескорыстную благотворительность Ираида Чижова была удостоена всех возможных императорских наград, предусмотренных для женщин того времени. А когда награждать стало нечем, царь Николай II прислал благотворительнице в знак уважения большую бриллиантовую брошь в виде ветки цветущей сирени. «Барыня Чижова народа не чурается и бедным всегда помощь подает», — говорили про Ираиду Алексеевну. На всю Уфу славились ее пельменные пиры, когда на улицу выносились длинные столы, и каждый мог попробовать собственноручно ею налепленные пельмени. «Вкуснее чижовских пельменей во всей губернии не сыщешь», утверждали те, кому довелось их отведать. Восхищение своим кулинарным талантом Чижова принимала куда охотнее, чем благодарность и за щедрость, потому что помнила евангельскую заповедь: «Творя милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая», и старалась всегда следовать ей.
0: Имена, имена милосердия.

такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или Его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о Его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Однажды один старец копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров. К нему пришел посетитель и спросил: «Что ты делаешь?» «Да вот, исповедую свой огород», — отозвался старец. «Неужели огород тоже нуждается в исповеди?» — опешил посетитель. «Конечно, нуждается», — ответил ему старец. «Я убедился, что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от камней, сорняков, колючек и того подобного, то овощи, которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на подбор. А если оставить огород без исповеди, то и вырастут на его грядках какие-то недоразвитые, желтенькие и сморщенные помидорчики».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому,

Метисов. Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше».

0: Виктор Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя! Словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь, давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью. Когда отец Иоанн устал и приезжал домой с треп или из храма Божьего, она торопилась помочь ему разуться и заботливо укрывала его, укладывая отдохнуть в постель. Тогда мертвая тишина водворялась в квартире. Так ревниво оберегала тетя кратковременный отдых труженика-пастыря. Будучи вообще слабого здоровья, дядя часто хворал, и тогда тетя превращалась в неутомимую сиделку, проводила все ночи напролет у постели больного, а днем сама приготовляла для него кушанье. Припоминается мне еще следующий случай. Несколько лет тому назад дядя, приняв ванну, зимой вышел в сени в туфлях. Тетя страшно растревожилась и, не имея уже возможности по болезни ног сама быстро двигаться, послала сказать батюшке, что он рискует простудиться, выходя на воздух легко одетым после ванны. Возвращаясь из сеней, дядя прошел в гостиную, где сидела тетя, и сказал ей, ласково хлопая по плечу: «Спасибо тебе, родная, за заботы твои обо мне. Только не беспокойся, ноги у меня тепло одеты». Отец Иоанн глубоко ценил такую заботливость с ее стороны о себе и отвечал ей тем же.

пропал.

сквозь меня снимай улыбку, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко, все это кажется со мной.

желания и сны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Наступили первые дни зимы 1945 года. В Греции еще не утихла Вторая мировая война. Батальон, в котором служил радистом молодой человек по имени Арсений Эзнепидис, стоял высоко в горах. Было очень холодно. Брезентовые палатки, в которых жили солдаты, промерзали насквозь буквально за пару часов. Огонь разрешали разводить только ночью, да и то с большой осторожностью. Дым от костров могла заметить вражеская авиация. Над лагерем забрезжило бледное утро. Арсений открыл глаза и размял озябшие руки. Он всегда просыпался до подъема, чтобы успеть прочитать утренние молитвы. Потолок палатки был покрыт слоем инея. От дыхания спящих однополчан шел пар. «Господи, помоги нам всем не замерзнуть здесь», — молился Арсений. Примерно через час раздалось обычное утреннее «Батальон, подъем!» Солдаты вышли на построение. После переклички ротный отрядил двух человек готовить завтрак на походной спиртовой горелке. Она не дымила, но была одна на весь лагерь. И в целях экономии топлива для обогрева не использовалась. Оставшиеся солдаты ожидали распределений по заданиям, но вместо этого командир вдруг неожиданно скомандовал: «Батальон на месте с шагом! Марш!» Солдаты, удивленно переглядываясь, затопали ботинками по свежему снегу. Командир кивнул и ушел в штабную палатку. Прошло около 10 минут. Командир не появлялся. Солдаты стали выражать недовольство. «Да что мы в самом деле, наказаны, что ли?» – переговаривались они. Но Арсений понял, в чем дело. «Ребята, потерпите!» – попросил он сослуживцев. И батальон продолжил маршировать. Вскоре от постоянного движения холод стал ощущаться не так сильно. Прошло около получаса, и солдатам стало по-настоящему жарко. Тогда только командир вышел и скомандовал: «Стой!» В течение дня он еще несколько раз заставлял солдат маршировать, и это продолжалось до тех пор, пока заморозки не отступили. Только так батальон спасся от страшной участи замерзнуть в горах. Когда война закончилась, Арсений демобилизовался и уехал на Афон. Он уже давно хотел стать монахом и поселиться в одном из монастырей Святой Горы. Так он и поступил. В монашеском постриге Арсений получил новое имя – Паисий. Прошли годы, и молва о великом духовном даре и мудрости афонского монаха Паисия облетела весь мир. К нему за советом съезжались тысячи людей. Они уважительно звали отца Паисия старцем. Часто именно то, чего нам делать, может быть, не очень хочется, как раз и приносит нам благо и спасение. Вспоминая тот случай на войне, говорил старец Паисий Святогорец. Например, ежедневная молитва. Порой приходится понуждать себя к ней, но стоит приступить, и мы чувствуем, как из сердца нашего уходит холод равнодушия, и оно наполняется благодатным теплом божественной радости.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших людей. Воскресение уже не в жизнь временную, каким было воскресение Лазаря и других до него, но в жизнь вечную. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясенецкого «Я полюбил страдания». Весной 1930 года стало известно, что Сергиевская церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого. И когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение отслужить в этот день последнюю литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божьи, запереть церковные двери, снять и сложить груды на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре. Я не мог стерпеть разрушение храма. Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали. В своей знаменитой пасхальной проповеди святой Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только дела приемлет, но и намерение целует. За мое намерение принять смерть мученическую. Да простит мне Господь Бог множество грехов моих.
1: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Несмотря на будний день, Городищенская суконная фабрика в Богородском уезде Московской губернии была закрыта. В кабинете хозяина двое молодых людей сосредоточенно переворачивали содержимое огромного сейфа. Со стороны могло показаться, что здесь орудуют грабители. И если бы не белый день и настежь открытые окна, красноречиво говорящие о том, что эти двое вовсе не желают утаить своих действий, соседи наверняка позвали бы околоточного. Однако это были отнюдь не воры, а совсем наоборот. Новые законные владельцы фабрики, сыновья и наследники недавно почившего хозяина – Иван и Дмитрий. В отцовском сейфе они рассчитывали найти деньги, на которые смогли бы продолжать семейное дело. Но трижды пересмотрев содержимое несгораемого шкафа, Четверяковы не обнаружили там ничего, кроме кипы кредитных бумаг. В наследство братьям достались сплошные долги. Но молодые люди не опустили руки. Тщательно все обдумав, Иван и Дмитрий пришли к выводу, что корнем коммерческих неудач отца было неправильное отношение к своим работникам. Действительно, условия труда на Городищенской фабрике оставляли желать гораздо лучшего. Работа шла в две смены, по 12 часов каждая. Чтобы больше заработать, люди часто подряжались на весь 24-часовой рабочий день и, падая от усталости, на следующее утро, когда на их место заступали другие, ложились спать прямо под станками. Начальством это не возбранялось, как не возбранялся и детский труд. 8-летний ребенок работал в цеху наравне со взрослыми. Братья Четверяковы решили кардинально изменить такое положение вещей. Прежде всего, они значительно сократили рабочий день, подняв при этом заработную плату. Детский труд категорически запретили, отправив несовершеннолетних из душного цеха в ремесленное училище, которое специально открыли для них при фабрике. Основали небольшой фабричный городок с комфортными бесплатными общежитиями и бесплатной же амбулаторией. Словом, сделали все, чтобы их работники почувствовали себя нужными и защищенными. Прибыль, которую вскоре начала приносить едва не обанкротившаяся фабрика, была лучшим свидетельством благодарности рабочих своим новым хозяевам за их внимание и неравнодушное отношение. Один из братьев, Дмитрий, поселился вместе с семьей неподалеку от фабрики, в селе Тимофеевка. Его младшей дочери Наташе был необходим свежий воздух. В 6 лет девочка заболела туберкулезом костей и не могла передвигаться самостоятельно. Лучшие европейские светилы медицины осматривали больного ребенка и единогласно констатировали – ходить Наташа не сможет. Супруги Четверяковы приняли болезнь дочери без ропота. Но это испытание оказалось не единственным. Вскоре тяжелым и неизлечимым недугом заболела жена Дмитрия Ивановича, Александра Александровна. А через 2 года скоропостижно скончался сам Дмитрий Четверяков. Александра Александровна стойко переносила невзгоды, веря, что на все есть Божья воля. Но понимала, что и ей уже остается недолго жить. И не думать о будущем больной дочери, конечно же, не могла. Волновало ее и то, что Наташа, увы, далеко не единственный ребенок, пострадавший от этой тяжелой болезни. В 1909 году Александра Четверякова обратилась в Московскую городскую думу с письмом. «Желая прийти на помощь малоимущему населению Москвы, страдающему туберкулезом, я жертвую капитал в 100 тысяч рублей для устройства больницы». В 1912 году в Сокольническом парке был торжественно заложен фундамент первого в Москве туберкулезного санатория. А уже в марте следующего года учреждение открыло свои двери для пациентов. В санатории было все необходимое для комфортного проживания больных – электричество, отопление, прачечная, столовая и, конечно же, самое современное медицинское оборудование, включая и дорогостоящий рентгеновский аппарат. Больше половины мест санатории были бесплатными, так что бедняки могли теперь лечиться у самых высококлассных специалистов. Здание выстояло в годы революции, пережило 2 мировые войны и по сей день служит москвичам. Сегодня там располагается детская больница, в которой помнят о добром сердце женщины, 100 лет назад давшей людям с тяжелой болезнью шанс на жизнь.

0: Вера.
1: Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является «задостойник». Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть». «Но и мать, и силу, елико есть произволение, дождь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднества. Так называется период из 6 дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Путевка в жизнь» помогает талантливым школьникам из регионов подготовиться к экзаменам и поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Он поддерживает ребят из семей, где есть финансовые трудности. Один из подопечных проекта – Святослав Москвитин из города Саранска. В старших классах школы юноша увлекся физикой и экономикой. Узнав о возможности бесплатно подготовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам, он подал заявку и стал стипендиатом фонда. Проект оплатил Святославу подготовительные курсы по экономике. Благодаря этому юноша принял участие во Всероссийской олимпиаде для школьников и вышел на международный этап соревнований. Сейчас молодой человек готовится к олимпиаде по физике. Для своих стипендиатов фонд «Путевка в жизнь» оплачивает курсы подготовки, берет на себя расходы на проезд к месту проведения олимпиад и помогает с переездом к месту обучения, а также выплачивает стипендию после поступления в высшее учебное заведение. За 10 лет работы фонд «Путевка в жизнь» поддержал более 300 талантливых ребят из регионов. Сегодня выпускники старших классов школы также могут получить поддержку проекта во время поступления в высшее учебное заведение. Для этого переходите на сайт фонда «Путевка в жизнь» и заполните анкету участника. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища?

Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное, и касался челом росистой листвы в горных лесах и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего, и величие твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой, и не на себя навлекал позор, но на другого, и не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость, и бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред тобой? Какое покаяние грех мой пред тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. Сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре твоем, Господи и Боже мой!

Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.

зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года, так много вокруг красоты, которая проявляется во всем, и в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи, а тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. У бабушки была своя компания. Мамонтовы, Якунчиковы, Прибытковы. Это все ближайшие бабушкины подружки. Они часто к ней приходили. Так и вижу их прекрасные лица в нашей передней на Долгоруковской. Им пришлось многое пережить. Все они были богомольны, соблюдали обряды. И, думая об очень уж праведном пути этих женщин, которых я застала краешком, я понимаю, как подлинно и органично была их вера, сколько силы и достоинства они несли в себе. В моем раннем детстве у нас еще бывали домашние панихиды. Первой умерла баба Юля в 1924 году, а через год, в 25-м, пришло известие, что в Германии погиб от несчастного случая мой дядя, мамин младший брат, Володя Гучков. За 2 года у нас случилось 2 горя и 2 панихиды. Из соседней церкви приходили к нам священник вместе с диаконом, и они вместе читали. Церковь находилась в 5 домах от нас, тут же на Долгоруковской, называлась Николой Чудотворца в Новой Слободе. Из окна мы видели ее высокую красного кирпича колокольню. Теперь там киностудия «Союзмультфильм». А в 30-е был даже центральный антирелигиозный музей. Моя молитва была: «Господи, помилуй маму, папу, Таню, Марину, Сережу». Бог знает, сколько времени у меня эта молитва оставалась. Кровати у нас, детей, были железные, и в изголовье у каждого на тоненькой ленточке висела иконка. У Тани – Христос Спаситель, у меня – Богоматерь с младенцем. Священник покачивал кадила, в комнатах пахло ладаном. Наш большой фамильный золотой крест, которым служили домашние панихиды, хранился у бабушки, потом у мамы, теперь он у меня. Помню, как священник поднимал этот крест, и мы его целовали.
0: Голоса.

Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: 6-летний Миша Сушкин очень любил сладкое. Однако в семье на этот счет было строго. Немного сладостей за обедом, на десерт и все. Несколько раз украдкой Миша пытался брать приступом буфет на кухне. Но даже став на табурет, мальчик не дотягивался до заветных полок, на которых хранились сахар и варенье. Однажды за обедом подавали печатный пряник. Вмиг расправившись со своим куском, Миша украдкой посмотрел на тарелку брата. Тот свою порцию почему-то не тронул. Когда, закончив трапезу, все выходили из-за стола, Миша заметил, что брат взял пряник с собою. Миша решил за ним проследить. И с удивлением обнаружил, что брат складывает свои сладости в коробку, которую хранит под своей кроватью в детской. Как только добавив к своим сокровищам кусок пряника, брат вышел, Миша забежал в комнату, открыл коробку и вмиг ее ополовинил. На другой день брат обнаружил пропажу и пожаловался родителям. Виновного долго и тщательно искали, но Миша, боясь наказания, от всех подозрений категорически отказывался. «Я ничего не брал», — уверял он родных. А к вечеру, перестилая постели в детской, под Мишиной подушкой его мама обнаружила конфетные обертки. Преступление раскрылось, и приговор был суровым. Месяц без сладкого. Миша умолял заменить наказание чем угодно. Сладкоежка готов был стоять в углу, сидеть в темном чулане, но только не оставаться так долго без десерта. Но все было напрасно. «Вот если б сам признался, другое было б дело», — отвечали родители. Миша вырос. Поехав однажды в паломничество на святую гору Афон, молодой человек пожелал остаться там навсегда и принял монашеский постриг с именем Макарий. Вскоре отец Макарий стал настоятелем русского свято-Пантелеимонова монастыря. Люди приезжали в обитель, чтобы побеседовать с мудрым монахом, старцем, как называли его в монастыре. И не раз в этих беседах старец Макарий Афонский вспоминал тот случай с конфетами и говорил: «Сознательное сокрытие грехов лишь усугубляет их, обрекая душу на мучения и погибель. Добровольное же покаяние в своих проступках приносит прощение и радость».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Спасителя долго не задержало ни душу в аду, ни плоть в гробе. И оживление нетленной плоти произошло столь быстро, что там было скорее подобие сна, нежели смерти. Святой Лев Великий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой об императоре Александре I. Государь любил ездить по монастырям. И если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения. Так он бывал на Валааме, в Свирском монастыре, в Ростове, в Яковлевском. Очень заметно было, что государь чувствовал потребность общения с духовными людьми и что его душа жаждала назидательных бесед. В 1820-х годах государь захотел отправиться на юг России. Перед самым отъездом из Петербурга он заезжал в Невский монастырь, служил там молебен у мощей, прощался с митрополитом Серафимом и пожелал посетить келью бывшего там схимонаха. Увидев у него гроб, он спросил его: «Для кого это?» «Для меня», — отвечал старец, «чтобы я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Уезжая из монастыря, государь при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из Святых Ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у Святых Ворот и все благословлял его.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В России до революции существовало огромное число полезных учреждений – богадельен, больниц для бедных, приютов. Деньги на их строительство и содержание поступали от самых разных людей. И мотивы для благотворительности тоже были самые разные. Иногда человек посвящал себя делам милосердия под влиянием сильного потрясения. С Флором Ермаковым получилось именно так. Он родился в крестьянской семье. Отец Флора, крепостной графа Шереметьева, сумел заработать состояние, открыв фабрику по производству тканей. Деньги позволили Ермакову получить вольную, и он с семьей перебрался в Москву, где стал купцом, владельцем двух фабрик и торгового дома Яков Ермаков с сыновьями. Один из этих сыновей, Флор, расширил дело отца, основал 4 крупные текстильные фабрики, заработал миллионы и жил припеваючи. А потом одно за другим посыпались несчастья. За год Ермаков потерял почти всю свою семью. Жену, отца, брата, сына, потом еще одного сына. Любимые лица преследовали Флора Яковлевича во сне и наяву. А истерзанное сердце подсказывало только один выход – продать все предприятия и заняться благотворительностью. Задолго до этих событий, в период Крымской войны, Ермаков уже помогал средствами ополчению и работал в благотворительном обществе княгини Щербатовой. Но после ухода близких служение бедным приобрело Ермакова колоссальный масштаб. Он создал целую сеть громадных богадельен. Самую первую на 1200 человек из крестьян построил в Сокольниках на месте двух своих фабрик и возвел там же двухъярусную церковь в честь Троицы Живоначальной и мучеников Флора и Лавра. Вторая богадельня с домовой церковью и колокольней тоже была построена на месте бывшей фабрики, а третья, самая большая, появилась в центре Москвы. Она занимала 4-этажное здание. Все дома были скромными, ничем не украшенными. Ермаков сделал это намеренно, предпочитая дать больше денег на жизнь человека, а не на красоту фасадов и лоск интерьеров. К тому же Флор Яковлевич старался селить в богадельнях как можно больше людей. Старики и старушки жили на всем готовом, их прилично кормили и даже поили кофе. Кроме того, Ермаков много помогал нищим, милостыню раздавал лично. Жил он в огромном дворце и открыл при нем бесплатную столовую. В ней ежедневно обедало до 500 человек. А в самом дворце постоянно останавливались монахини, приезжавшие в Москву собирать пожертвования. Ермаков внес 30 тысяч рублей на внутреннюю отделку Крестовоздвиженского собора. Отреставрировал старинный Успенский храм. К нему пристроили трапезную, 2-этажный корпус с кельями для старых монахинь и больницу. В Вышнем Волочке, где у Флора Яковлевича была еще одна фабрика, он тоже построил богадельню. На своей родине, в селе Мещерино, в бывшем барском доме Шереметьевых, основал дом для престарелых на 150 человек. И много жертвовал землякам-крестьянам. А в Москве на деньги Ермакова к больнице для душевнобольных пристроили новый большой корпус. На содержание умалишенных Ермаков выделил 300 тысяч рублей. При Бутырской тюрьме он открыл дом для семей тех осужденных, которых ждала Сибирь. Родным арестантов, даже грудным детям, выдавались деньги. За свою деятельность Флор Яковлевич получил потомственное дворянство. Он истратил на добрые дела почти все состояние, а в завещании указал, что оставшиеся 3 миллиона должны быть вложены в новые благотворительные проекты. Обиженные родственники пытались оспорить завещание, но суд признал его действительным. И власти Москвы на средства Ермакова построили 2 ночлежных дома, каждый из которых ежедневно открывал свои двери для 1500 человек. Комитет ермаковских богадельен до самой революции обеспечивал их обитателям достойную старость. Специальное здание было выстроено для ремесленного училища техников и электротехников. Училище назвали именем Ермакова.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уставерных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
1: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Провалился у одного крестьянина осел в колодец. Хозяин задумался, как же его оттуда вытащить. А потом так про себя рассудил: осел мой старый, ему недолго жить осталось. Я все равно собирался купить нового, молодого осла. Да и колодец этот почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый. Почему бы мне одним разом не закопать и осла, и старый колодец? Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно закричал и вдруг, ко всеобщему удивлению, притих. Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом. Он стряхивал падавшие ему на спину комья земли и быстро приминал их ногами. Очень скоро он оказался наверху и выпрыгнул из колодца. В жизни на каждого из нас падают все новые и новые комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться, но ведь есть и другой путь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
9: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его».

0: и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго.
1: Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго.
2: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть его тело и пить его кровь, потому что они способны соединить учеников с учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться его плоти и крови – это призыв в нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу у общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни».

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовесть ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Резник.
2: Александр Островский. Дневники. Деревня, 4 мая. У нас зацвела черемуха, и восхитительный запах ее как-то короче знакомит меня с природой. Я по несколько часов упиваюсь благовонным воздухом сада. И тогда мне природа делается понятней. Все мельчайшие подробности, которых бы прежде не заметил или счел бы лишними, теперь оживляются и просят воспроизведения. Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб реки очаровательны. Первое и самое сильное чувство, которое производят на меня эти красоты природы, для меня болезненно, мне тяжело, мне надобно облегчить свою грудь, надобно поделиться с кем-нибудь этими неотступными впечатлениями. Я не знаю меры той радости, друзья мои, какую почувствовал бы я, если бы увидел вас в этих обетованных местах.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О грехе осуждения настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Мы живем в достаточно плотной информационно насыщенной среде. Если наши совсем недавние предки были достаточно ограничены кругом новостей и событий, он, в общем-то, распространялся, буквально на, может быть, километров 10 от той деревни, в которой они жили, то нам теперь, конечно, есть дело до всего мира и до того, что происходит в нем. Не забываем мы при этом, однако, и о наших ближних, о тех, которые сопровождают нас всякий день, и внимание к их личной жизни, их внутреннему устроению и многому другому, в общем-то, нас также не покидает. Таким образом, ситуация осуждения оказывается для нас значительно более характерной, чем для тех же самых наших недавних предков. То есть они осуждали только своих близких, а мы не забываем осуждать практически весь мир. Что делать? Ситуация, как кажется, патовая, но выход она точно имеет. И это не выход, когда мы говорим, что мы не в осуждение, а в рассуждение предлагаем нечто. Давайте для начала трезво отметим проблему. Каждый раз, когда мы видим, что сердце наше прилежит к осуждению другого, раскаемся в моменте времени. Не просто отложим это до грядущей исповеди, а прямо в этот момент и обратимся к Богу со словом о том, что «Да, Господи, я опять прилежу сердцем к этому же самому греху. Помоги мне и очисти меня». Ну а второй важный момент. Будем помнить учительство Священного Писания по этому поводу. Христос говорит о том, что наше спасение в некотором смысле в наших руках самым очевидным образом. «Оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим», говорит он в предлагаемой молитве Господней. Вдруг оказывается, если мы прощаем других и не судим их каким-то особенно страшным судом, то и сами можем быть прощены, и сами можем быть не осуждены, только в данном случае уже не другими, а Богом.
0: Актуальная тема.
3: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбие, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Спортсмены часто показывают нам примеры невероятной силы воли и духа. Они готовы преодолеть любые препятствия и сделать все, чтобы победить соперников. Но вот для испанского бегуна Ивана Анаи оказалось важнее не победа, а возможность остаться порядочным человеком. Случай, который произошел с ним в 2012 году на соревнованиях по легкой атлетике, я прочитала в одном спортивном журнале. Во время забега на 3000 метров среди спортсменов лидировал кенийский бегун Абель Мутаи. Он вырвался вперед и бежал с большим отрывом от соперников. Вдруг кенийский спортсмен остановился в нескольких метрах от финиша и стал радостно махать болельщикам. Оказалось, он не увидел линию, где заканчивалась дистанция, и подумал, что уже победил. Из-за досадной ошибки Абель Мутаи мог лишиться заслуженного первого места. Прямо за ним бежал испанский спортсмен Иван Анаи. Ему представилась возможность обогнать своего соперника и первым прибыть к финишу. Но вместо этого Иван начал подталкивать кенийца, чтобы он двигался вперед. В итоге Абель Мутаи взял свое золото. Все поздравляли победителя и восхищались поступком Ивана Анаи, благодаря которому кенийец одержал заслуженную победу. Сам же испанец говорил, что сделал то, что должен был. Может, Иван Анаи и не видел в своем поступке ничего особенного, зато для других людей он стал вдохновляющим примером. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священномученик епископ Иоаннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иоаннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иоаннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иоаннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям. Но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иоаннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя. Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших и обращается к ним с молитвенной просьбой. Святой епископ Иоаннуарий и все мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

60-х годах режиссер Александр Митта снял несколько ярких художественных фильмов о подростках. Картины «Друг мой Колька», «Без страха и упрека», «Звонят, откройте дверь» были положительно приняты и взрослыми, и детьми. В своих работах автор доказывал как теорему, что не стоит видеть хрестоматийный конфликт отцов и детей там, где противостояние происходит между косностью и дерзновением, сердечностью и равнодушием, самоотверженностью и трусостью. Режиссер призвал уважать человека вне зависимости от того, сколько ему лет – 15, 30 или 60. Завершил творческую серию в 1972 году фильм «Точка-точка-запятая». Зрители полюбили лирическую киноисторию о тихом троечнике Саше Жильцове, о первой любви и становлении личности. Помимо учителей, школьников и их родителей, главными героями картины стали песни, специально для нее написанные. В основу сценария легла повесть «Прыжок в высоту». Ее автор Михаил Львовский, незаурядный поэт-песенник, право создания текстов уступил барду Юлию Киму, поскольку тот работал учителем, знал школьную среду изнутри, а значит, мог правдиво о ней рассказать. Юлий Черсанович так вспоминал позднее о своем участии в создании фильма «Точка-точка-запятая». «Задача передо мной была поставлена очень необычная. Я не знаю аналогов в мировом кинематографе, где закадровая песня была бы комментарием к действию картины. И результат, по-моему, получился очень неожиданным». В соавторстве с композитором Геннадием Гладковым Ким написал несколько произведений. Самым ярким из них стала песня, одноименная с фильмом. В ней изящно и метко отражен тот мудрый воспитательный посыл, который бережно несет в себе творчество Александра Митты, посвященное подросткам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене тебе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взяся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще, иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами, очевидно, нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Люди, братья, наступил День Великий, День Спасения. Светлый праздник Воскресенья. Бога правды, Бога сил. Протопресвитер Василий Бажанов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны пятеро детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О честности и благочестии настоятель храма Феодора Старотилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Честность – это эквивалент порядочности, потому что ты хранишь свою честь, свою репутацию. Значит, у тебя есть какие-то свои правила, стержень, и ты этими правилами не торгуешь, не меняешь их, не предаешь их. А потому благочестие в христианстве – это сохраненная честь. Когда человек, прожив некую дистанцию в своей жизни, сохранил себя, сохранил свои правила, свои принципы, сохранил чистоту своей души и перед Богом, и перед ближними. Поэтому наши благочестивые предки говорили, что честь нужно беречь именно с молоду. Сразу, с момента нашего взросления, мы должны беречь вот эту порядочность и приверженность заповедям Божьим и тем правилам, по которым мы живем. Тогда человек будет благочестивым. Вот помоги нам, Господи, чтобы наша христианская жизнь всегда была благочестивой, и мы никогда бы не поступались ни своей христианской совестью, ни своей честью.
0: Актуальная тема.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».
0: Истории на Радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться светлыми историями о чудесах и о том, как это свидетельствует о присутствии Бога в нашей жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на Радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия на территории современной Турции. Однажды по приказу императора в городе шел набор войска. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение, из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, уверовал во Христа и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали в Господа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора, Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель. Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и других с ними пострадавших и молитвенно просим их. Святые Феодор, Филиппия и мученики, пострадавшие вместе с ними, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В январе 1701 года царь Петр I открыл в Москве школу математических и навигацких наук. На славу всеславного имени всемудрейшего Бога и пользу православного христианства, говорилось в указе об учреждении нового учебного заведения. Государство российское в то время остро нуждалось в специалистах, умеющих строить корабли, управлять ими, составлять и читать морские навигационные карты. Сам Петр еще в юности постиг премудрости арифметики и геометрии у голландца Франца Тиммермана. И теперь хотел, чтобы обучение точным наукам стало доступно и в России. Сначала школа математических и навигацких наук разместилась в Замоскворечье, на Полотняном дворе. Но очень скоро преподаватели начали жаловаться, что местность не соответствует специфике образования. Двор построен на месте низком, а надобно быть ради смотрения в совершенстве горизонта на месте высоком. Другими словами, будущим корабельным штурманам надлежало постичь премудрость астрономической навигации, а для этого нужно было наблюдать за звездами, то есть требовалась обсерватория. Поэтому очень скоро навигацкая школа по указу царя переехала в новое здание – Сухареву башню. Высокое 60-метровое сооружение подошло как нельзя лучше. На самом верху оборудовали обсерваторию, а палаты, жилые помещения, прилегающие к башне, стали своего рода студенческим общежитием. Принимали в навигацкую школу мальчиков и юношей с 12 до 20 лет всех сословий. Поступить туда могли дети бояр, дворян, солдат и простых горожан. Желающих было немало. В первые годы количество учеников доходило до 200, а в дальнейшем увеличилось до 500 человек, что по тем временам и возможностям очень много. А вот преподавателей в школе поначалу было всего четверо. Трое из них – британцы. Четвертым был русский математик Леонтий Магнитский, автор первого русского учебника арифметики. Впоследствии преподавателям стали помогать самые способные из выпускников. Образование в навигацкой школе велось последовательно. Сначала ученики обучались грамоте, затем приступали к арифметике. И уже в высших классах проходили геометрию, тригонометрию, географию и навигацию. Приступить к изучению следующего предмета можно было, только сдав экзамен. Интересно, что каждый ученик имел возможность работать в своем темпе. Как писал Леонтий Магнитский, арифметику прилежный выучит в 10 месяцев, а ленивый – в год. Однако чрезмерно долго корпеть над науками тоже не дозволялось. Существовали определенные временные рамки, в которые ученики должны освоить каждый предмет. В 1715 году навигацкие классы перевели в Петербург, где было проще, чем в Москве, организовать для студентов практику на кораблях. На базе этих классов была создана морская академия. Воспитанники школы не забывали о том, что учатся во славу Божию, а наука – дело богоугодное. Об этом им напоминали даже учебные пособия. Например, на арифметических таблицах, напечатанных специально для школы, можно было увидеть изображение Святого Духа в виде голубя. А двуглавый орел, Кремль и Петропавловская крепость говорили ученикам о том, что учение их пойдет на пользу Отечеству. Так и произошло. Из стен школы вышли выдающиеся личности. Адмиралы Николай Головин и Василий Чичагов, полярный исследователь и мореплаватель Семен Челюскин, первый русский гидрограф Федор Саймонов. Как и задумывал Петр I, школа математических и навигацких наук подарила России уникальных специалистов, славно послуживших родному Отечеству.
0: Открываем

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
3: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
2: «Яко ты си Христос,

самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть его тело и пить его кровь, потому что они способны соединить учеников с учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для сына отец есть источник, рождающий его в вечности, так и сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться его плоти и крови – это призыв в нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.

0: лес, в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрет, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Все мы со школьных лет хорошо помним, благодаря урокам физики, о законе перехода количества в качество, что и подтверждается весенним временем, которое мало-помалу умножает тепло в атмосфере, обильно насыщая

Мы солнечным светом. Наконец, после периодически возвращающихся заморозков, устанавливается теплая погода, радующая глаз и сердце. Так обстоит дело и с тайной спасения нашей души Божьей благодатью. На этом пути, по изречению царя Соломона, все расположил Бог числом, мерою и весом. Самое главное, чтобы мы всегда ходили пред Ним в смирении и тщательно берегли, сохраняли и умножали духовные дары, излившиеся на нас в таинстве святого крещения».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает журналист Анна Филаткина.
1: У меня есть очень хорошая знакомая, которая усыновила детей с ограниченными возможностями. Детей зовут девочку Ксюша, мальчика Саша. Когда родилась девочка, она была недоношенная, она ей не весила 2 килограмма. И когда она родилась, у нее и почки отказывали, и слепнуть она должна была. И как раз вот Надежда, когда приехала в детский дом, поняла, что ей нужен этот ребенок, что она хочет ее как-то спасти. И вот она ее взяла, и после... Прошел месяц, по-моему, и я захотелось еще взять мальчика и дали направление на этого мальчика. А вот у Саши, у мальчика, отмирали легкие. И плюс ко всему он должен был болеть ДЦП или в худшем случае он вообще должен был умереть. А сейчас полностью здоровые дети. Конечно, я ее считаю человеком-героем нашего времени. Потому что не каждый человек смог бы взять... Как, грубо говоря, отказываются от близких, а здесь она взяла чужих детей, да еще и с ограниченными возможностями, что нам не каждый человек на это способен. И мы должны этими поступками мотивировать других.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Святые мученики Исаакий, Аполлос и Кадрат пострадали за Христа в 303 году. Они были жителями Никомедии. В то время этот город был восточной столицей Римской империи. Римский император Диоклетиан поставил своей целью искоренить христианство. Он не щадил ни простых людей, ни своих приближенных. Впрочем, многие знатные христиане сами стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, один из членов императорского военного совета, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и сам явился к Диоклетиану. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиану не удалось уговорить Георгия отречься. Тогда император приказал пытать воина. Георгий терпеливо переносил мучения. Они длились 8 дней. За мужество, за духовную победу над палачами великомученика Георгия назвали победоносцем. Исаакий, Аполлос и Кадрат были в толпе, которая наблюдала за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество мученика. Они смело и открыто объявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить новых христиан. По словам святителя Кирилла Иерусалимского, мученики, уверовавшие в Христа и исповедовавшие его прямо перед смертью, прошли крещение собственной кровью. Святитель приводит слова самого Сына Божия в преддверии входа в Иерусалим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они касаются будущих страстей Господних. Таким образом, святые Исаакий, Аполлос и Кадрат приобщились к участи Спасителя. Вспоминая мучеников никомедийских, мы просим их: святые Исаакий, Аполлос и Кадрат, молите Бога о нас. –

0: слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: И дым Отечества нам сладок и приятен. Счастливые часов не наблюдают. Эти и многие другие крылатые выражения из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» уже два века живут в нашей речи. Однако Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и дипломатом. А еще он обладал ярким музыкальным талантом, прекрасно играл на фортепиано, импровизировал и даже сочинял музыку. До нас дошли два его фортепианных вальса – грациозных, лиричных, очень изящных. Особенно известен вальс «Ми-минор», который считается одним из первых русских вальсов, сохранившихся до наших дней. Создание вальсов связывают с именем супруги Грибоедова – Нино Чавчавадзе. Началась эта история в 1822 году. Находясь в Тифлисе на дипломатической службе, Александр Сергеевич часто бывал в доме князя Александра Чавчавадзе и давал уроки игры на фортепиано его дочери Нино, тогда еще совсем юной. Спустя 6 лет они встретились вновь. Нино выросла, и между ними зародилась любовь. Грибоедов неоднократно играл для своей невесты. Девушка очень любила его музицирование. А мелодии сочиненных им вальсов словно стали музыкальным признанием в любви. Послушаем один из них. Вальс «Ми-минор» Александра Грибоедова исполняет Татьяна Старченко –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене тебе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взяся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще, иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами, очевидно, нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Маругова, поэтесса, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Я вышла замуж невоцерковленным человеком. Столкнувшись с трудностями семейной жизни, совершенно не знала, как себя вести. Характер у мужа был непростым. У меня еще хуже. Поэтому страдала невыносимо от того, что что-то шло не так. Точнее, не по-моему, иначе, нежели я представляла семейную жизнь. Все были вокруг передо мной в чем-то виноваты. Не поняли, не уступили, не помогли, не пожалели. Мой взгляд на ситуацию изменился, когда я попала на разговор к священнику Дмитрию Смирнову. Однажды пришла в храм от обиды. От боли своей пришла, думаю, уйду от мужа. Я же везде права, а он не прав. Вот на всякий случай решила благословение у батюшки взять. Пришла в храм, спрашиваю, есть ли священник, а мне? Нет, батюшки сегодня не будет, уехал. И так мне стало горько. Села я под икону Николая Угодника и молюсь. Как могу? Николушка, миленький, помоги. Вдруг эта женщина, что меня встретила в храме, подходит и говорит. Батюшка неожиданно вернулся, ждет. Я зашла к отцу Дмитрию в кабинет. Он сидел за письменным столом, меня пригласил сесть напротив. Вот так и вылила я ему все свои обиды на мужа. И тут отец Дмитрий со свойственной ему прямотой говорит. «Тебе с мужем венчаться нужно. Приводи его, все будет хорошо. Сына ты одна не вырастешь. Сыну ты до 8 лет нужна. А потом отец». Долго батюшка со мной говорил, и тогда я поняла, что могла совершить огромную ошибку. Фактически брак мой спас отец Дмитрий. Муж в храм тогда не пошел. Впереди меня ждала долгая дорога к полному воцерковлению. Лавра, духовный отец, годы труда и молитвы. Но слова отца Дмитрия я помнила всегда. Это была путевка в духовную жизнь. «Меняйся сам, и мир вокруг тебя изменится. Не ищи виноватых. Виновата во всем только сама. Семью береги, в ней спасение. Это малая церковь». Так и жила я все годы. Может, этот путь не для всех. Терпеть и смиряться до конца. Но я его выбрала сама и считаю, что, несмотря на все трудности и горести, которые я пережила, приобрела я гораздо больше. Глубокую веру, доверие Богу и душевный покой, который в человеке обретается только в уповании на промысел Божий.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 4 мая, Церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Преподобный Феодор Синаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родился в 1718 году в семье ярославских дворян. Во время службы в Преображенском полку Ушаков стал свидетелем внезапной смерти молодого офицера. Трагедия случилась прямо в разгар веселого пира. Ушаков пережил сильные душевные потрясения и долго размышлял о своем призвании и смысле жизни. Однажды, по дороге на побывку домой, он отпустил слугу со всем имуществом, а сам ушел на север, в Поморские леса, чтобы жить там отшельником. Ушаков несколько лет числился беглым офицером. Его поймали, должны были судить, но в дело вмешалась лично императрица Елизавета Петровна. Она простила бывшего преображенца и разрешила ему оставить военную службу. В конце 40-х годов XVIII века Ушаков принял монашество с именем Феодор. Подвижник избрал местом своего подвига удаленную от столицы Синаксарскую пустынь. Трудами отца Феодора пустынь вскоре стала крупным монастырем. Старец ввел в обители строгие правила, однако и сам трудился и молился наравне со всей братьей. Монастырю покровительствовала Екатерина II. Среди его жертвователей было много военных. Однако, несмотря на почтение, которое вызывал Феодор Синаксарский, он стал жертвой ложного навета. 9 лет старец провел в заключении в Соловецком монастыре. Но братья Синаксарской обители и окормляемые отцом Феодором женской общины в Арзамасе не оставляли своего наставника. По возвращении старца до самой кончины в 1791 году он пребывал в Синаксарах. Церковь прославляет преподобного Феодора как одного из носителей традиции старчества. Племянник преподобного, святой адмирал Феодор Ушаков, в конце жизни жил рядом с синаксарами и был погребен рядом со своим праведным родственником. Их прославили в лике святых в 2004 году. Церковь чествует преподобного Феодора Синаксарского и просит его: «Святой преподобный Феодор, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1897 года 35-летний подпоручик Сергей Аполлонович Скирмун получил письмо. Стоя у окна и надев очки, он перечитал его несколько раз, но никак не мог поверить своим глазам. В письме сообщалось, что ему необходимо как можно скорее выехать в Крым. Там, в Перекопских степях, Скирмунта ожидало наследство. Богатое имение в несколько хуторов, плодородные земли и баснословная по тем временам денежная сумма – 2,5 миллиона рублей. Все это Сергею Аполлоновичу оставил некий помещик, дальний родственник, который недавно скончался и о существовании которого Скирмунт даже не подозревал. Всю жизнь Сергей Аполлонович считал себя сиротой. Родители, обедневшие дворяне, умерли, когда ему было всего несколько лет от роду. Опекуны определили мальчика в военную гимназию. Окончив ее, Сергей поступил в Александровское военное училище, а потом началась служба. 17 лет Скирмунт носил погоны подпоручика. Нельзя сказать, что военная карьера его привлекала. Сослуживцы Сергея давно уже были в куда более высоких чинах, а он к повышению по службе словно и не стремился. И, положа руку на сердце, не раз признавался друзьям, что куда охотнее занялся бы чем-нибудь другим. Например, открыл бы книжный магазин. Но это были всего лишь мечты. Средств на то, чтобы организовать собственное дело, у Скирмунта не имелось. И вот теперь в его руках были бумаги, которые красноречиво свидетельствовали. Он, Сергей Аполлонович Скирмунт, вчерашний бедный подпоручик, теперь землевладелец и миллионер. Тут не то что книжный магазин, целое издательство открыть можно. Эту идею Скирмунт решил обдумать на досуге чуть позже, а пока отправился в Крым принимать наследство. Приехав на место, новоиспеченный помещик первым делом осмотрел свои владения, проехался по хуторам и вернулся в имение, чуть не плача. Впервые лицом к лицу он увидел жизнь простых крестьян. Покосившиеся глинобитные хаты с дырявыми крышами, чумазые голодные ребятишки в дырявых рубашонках, пустые дворы, на большинстве из которых не видно никакой живности. Хуторяне жили в большой бедности. Увидев все это, Скирмунт забыл о своих прежних планах. Ему захотелось помочь людям. Благо, денег для этого теперь было предостаточно. Вскоре в деревнях помещика Скирмунта закипела совсем другая жизнь. У крестьян появились новые, добротные дома. В каждом дворе можно было увидеть копошащихся в земле кур, уток и гусей. По утрам пастухи сгоняли в стадо коров. Для жителей всей округи Сергей Аполлонович построил церковь, больницу и школу. Работников для своего имения нанял исключительно из местных крестьян. Одним словом, жизнь наладилась. Поддерживать ее теперь можно было и из Москвы. Скирмунт вернулся в Первопрестольную и в 1899 году на улице Тверской открыл книжный магазин, который назвал «Труд», и основал одноименное издательство. Цель у Сергея Аполлоновича была благородная – печатать и продавать книги по цене, доступной каждому. Издания Скирмунта быстро обрели популярность. За его альбомом «Галерея русских писателей» с портретами и краткими биографическими статьями об отечественных литераторах выстраивались очереди. А восьмитомное собрание сочинений норвежского драматурга Генрика Ибсена было удостоено Пушкинской премии Академии наук. Но это было далеко не все. Работникам магазина и типографии Скирмунт из собственных средств оплачивал медицинскую страховку. Для них работала бесплатная столовая. Раз в год за счет владельца каждый сотрудник мог отдохнуть и поправить здоровье в Крыму. «Неисправимый филантроп» называли Сергея Скирмунта друзья и люди, которым он всю жизнь помогал.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: протоиерей Максим Козлов.
4: Экзамен в Московском университете происходит, ну, примерно чуть больше 100 лет назад, когда еще православное богословие обязательно изучалось всеми студентами. Но студенты, как в начале 20-го столетия, большинство позитивистов, в чудеса-то, по крайней мере, реально верят с трудом. Профессор протоиерей спрашивает студента, ему достается как раз вот такой же вопрос, вот библейское понятие чуда и что это такое. Студент затрудняется ответить, ему вообще до этого богословия не близко все, он там какую-нибудь математику изучает или еще что-то. Вот. Ну, а профессор, в общем, тоже неохота с ним писать пересдачи, вот он ему старается помочь. Ну, давайте я вам расскажу, а вы как-то постараетесь среагировать. Ну, вот смотрите, ну вот тут у нас неподалеку Ивана Великого колокольня, напомню, тогда у него университет-центр располагался весь. Вот пошли вы на колокольню посмотреть на Москву, залезли наверх, поскользнулся, упал на Соборную площадь. Встаешь, ничего не сломано, руки-ноги целы. Что это с вами произошло? Тот думает, случайность. Ну, хорошо. Вот вам еще захотелось, вы на завтра с девушкой пошли туда, понравился вам вид оттуда, хотите ей весеннюю Москву показать, вот. Тюп, опять поскользнулся, упал на Соборную площадь, встаете, даже брюки не порвались. Это что такое? Ну, это уже удача. Ну, хорошо, тут начинает вскипать уже потихонечку. Вы в третий раз пошли, опять залезли, там звонарь вас толкнул невольно, все крики, вы падаете, встаете, ну, ничего, ну, царапина даже нет, ну, это-то что такое? Ну, это уже привычка. Поэтому можно и не видеть вот в иных случаях. Опознать чудо в своей жизни, это нужно иметь открытость к тому, чтобы его увидеть. Я не к тому, что я должен быть каким-то такого рода оптимистом, что планировать всякий раз, что тебя, так сказать, промысел Божий будет при любом жизненном затруднении чудесным образом разрешать твои собственные ситуации. Но когда это для тебя действительно необходимо, вот так необходимо, что нет никакого другого способа Богу тебя куда-то направить и что-то с тобой сделать. Оно происходит, это нужно постараться увидеть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
3: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
2: «Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго».
1: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь оказывает

есть источник, рождающий его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что Он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться его плоти и крови – это призыв в нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам себя как источник любви и вечной жизни.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Давайте рассмотрим две фразы. «День гитары требует» и «Деньги тары требуют». Первая фраза делится таким образом: «День и гитары». Получается, хочется поиграть на гитаре. Во второй фразе другие слова: «Деньги и тары». Смысл другой. «Деньги требуют хранения в какой-то емкости». Фразы различаются всего одним звуком в глаголе «требует» и «требуют». Но мозг мгновенно замечает разницу, выполняя огромную работу. Как же мозг справляется с этим? Нейропсихологи и лингвисты выяснили, что мозг воспринимает устную речь комплексно, учитывая множество нюансов. Например, важную роль играет ударение. В русском языке оно обычно соответствует одному слову. Если рядом стоят подряд ударные слоги, то это разные слова. Поэтому фразу «тут нет лис» мы с легкостью распознаем в устной речи как три существительных, а не одно слово. Интонация также помогает мозгу разобраться, где кончается одно понятие и начинается другое. Высота голоса, скорость речи, паузы позволяют нам услышать границы звучащих слов. Значение имеет и общая схема построения фраз. Например, в повествовательных предложениях мы обычно ставим сначала подлежащее, потом сказуемое: «Я пойду в библиотеку». А в вопросах часто используем глагол первым и добавляем вопросительную интонацию. Сделаем вместе работу. Это позволяет мозгу понять цель говорящего и быстро распознать слова. Помогает нам и артикуляция. Движение рта, губ и языка, четко оформляющие звуки. Также имеет значение дыхание. Выдохи и вдохи разделяют речь на удобные блоки. Изучение того, как мозг различает слова в потоке речи, помогает и в обучении детей, и в освоении иностранных языков. Разрабатываются специальные методики, развивающие восприятие речи на слух. Да, все больше в нашей жизни мы используем письменное общение. Переписка в интернете зачастую даже не требует писать предложение. Достаточно смайлика. Однако устную речь мы воспринимаем и по телефону, и при прослушивании песен, и при посещении занятий в школах и вузах, и на литургии в храме. Поэтому полезно тренировать данный навык, например, используя аудиокниги. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О грехе осуждения настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
4: Мы живем в достаточно плотной информационно насыщенной среде. Если наши совсем недавние предки были достаточно ограничены кругом новостей и событий, он, в общем-то, распространялся, ну, буквально на, может быть, километров 10 от той деревни, в которой они жили, то нам теперь, конечно, есть дело до всего мира и до того, что происходит в нем. Не забываем мы при этом, однако, и о наших ближних, о тех, которые сопровождают нас всякий день, и внимание к их личной жизни, их внутреннему устроению и многому другому, в общем-то, нас также не покидает. Таким образом, ситуация осуждения оказывается для нас значительно более характерной, чем для тех же самых наших недавних предков. То есть они осуждали только своих близких, а мы не забываем осуждать практически весь мир. Что делать? Ситуация, как кажется, патовая, но выход она точно имеет. И это не выход, когда мы говорим, что мы не в осуждение, а в рассуждение предлагаем нечто. Давайте для начала трезво отметим проблему. Каждый раз, когда мы видим, что сердце наше прилежит к осуждению другого, раскаемся в моменте времени. Не просто отложим это до грядущей исповеди, а прямо в этот момент и обратимся к Богу со словом о том, что «Да, Господи, я опять прилежу сердцем к этому же самому греху. Помоги мне и очисти меня». Ну а второй важный момент. Будем помнить учительство Священного Писания по этому поводу. Христос говорит о том, что наше спасение в некотором смысле в наших руках самым очевидным образом. «Оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим», говорит он в предлагаемой молитве Господней. Вдруг оказывается, если мы прощаем других и не судим их каким-то особенно страшным судом, то и сами можем быть прощены, и сами можем быть не осуждены, только в данном случае уже не другими, а Богом.
1: Актуальная тема.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. История, которой я хочу с вами поделиться, грустная и вдохновляющая одновременно. Она о любви, чувстве, способном изменить человека и преобразить его жизнь. Когда петербурженка Анна Чемис узнала, что ждет сына, очень обрадовалась. В дружной семье уже росли две дочки, 6 и 12 лет. Анне было 32 года. Она работала администратором в гостинице, но с появлением на свет Миши все изменилось. Мальчик родился недоношенным, намного раньше положенного срока, весом меньше килограмма. И врачи не надеялись, что он доживет до утра. Но малыш, несмотря на множество болезней, прожил 11 лет. Из роддома Мишу перевезли в детский стационар. «Когда через 3 месяца нас выписали, сын весил 2 килограмма», – вспоминает Анна. «Весь первый год мы ездили из больницы в больницу. Его основные диагнозы – поражение центральной нервной системы, тугоухость и слепота. С помощью операции мальчику вернули зрение. Но остальные тяжелые последствия преждевременных родов преодолеть не удалось». Мишутка так и не подрос. Весил не больше 9 килограммов. «Я покупала ему одежду на 2-летнего ребенка», – рассказывает Анна. Большую часть времени родные носили Мишу на руках, ведь он мог только лежать или сидеть. Вся семья жила по его графику. Кормление, гигиенические и медицинские процедуры, реабилитация. В те годы Анна даже не вспоминала об отдыхе. Но однажды познакомилась с социальными нянями из передышки. Так называется проект некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку». Его название говорит само за себя. Специально подготовленные помощники присматривают за особенными детьми и дают родителям возможность отдохнуть. Анна с мужем могли вместе выйти из дома, побыть вдвоем, отвлечься от каждодневных хлопот. «Меня переполняла благодарность социальным няням», – признается она. Когда Миши не стало, его мама не могла понять, что делать дальше. А вскоре сама пополнила ряды социальных нянь, чтобы помогать семьям с детьми-инвалидами. «Я очень хорошо понимаю, насколько тяжело родителям, которые не могут выйти из дома», – объясняет Анна Чемис. «Я с радостью провожу время с подопечными. Думаю, именно любовь к детям и забота о них помогла мне пережить потерю». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Вера.
2: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес. Пример праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам, что человек с Божьей помощью всегда может изменить свою жизнь, что грех, нерадение и равнодушие могут быть искуплены.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божьей Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. В трудные страницы нашей истории, поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского, и, в общем-то, была в этих войсках, то есть тут, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, так?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
7: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
8: «Муж жене кибе в Кесарии именем Корнилий».
9: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
8: И паки взяся сосуд на небо.
7: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще, иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами очевидно нечистое? Что же происходит в двух откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором. Послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О честности и благочестии настоятель храма Федора Старицелата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Честность – это эквивалент порядочности, потому что ты хранишь свою честь, свою репутацию. Значит, у тебя есть какие-то свои правила, стержень, и ты этими правилами не торгуешь, не меняешь их, не предаешь их. А потому благочестие в христианстве – это сохраненная честь. Когда человек, прожив некую дистанцию в своей жизни, сохранил себя, сохранил свои правила, свои принципы, сохранил чистоту своей души и перед Богом, и перед ближними. Поэтому наши благочестивые предки говорили, что честь нужно беречь именно с молоду. Сразу, с момента нашего взросления, мы должны беречь вот эту порядочность и приверженность заповедям Божьим и тем правилам, по которым мы живем. Тогда человек будет благочестивым. Вот помоги нам, Господи, чтобы наша христианская жизнь всегда была благочестивой, и мы никогда бы не поступались ни своей христианской совестью, ни своей честью.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 4 мая, слушайте фрагменты произведения Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священномученик Иоанн Пригоровский родился в 1875 году под Черниговом. Он получил духовное образование и стал священником. Свое служение он начал в станице Незамаевская. В 1898 году по инициативе отца Иоанна в хуторе Кугаейском, где он служил, была открыта вечерняя школа для взрослых. Священник 5 лет заведовал ею и преподавал там. Ему довелось сменить несколько приходов в Кубани и Ставрополе. Перед революцией отец Иоанн возвратился в Незамаевскую. Когда началась гражданская война, край стал ареной ожесточенных боев. Власть в станицах по нескольку раз переходила от белых к красным. В конце Страстной седмицы 18 года Незамаевскую захватили большевики. В Великую субботу в храм, где совершалось богослужение, ворвался отряд красноармейцев. Отца Иоанна арестовали и вывели на площадь перед храмом. Солдаты с бранью набросились на священника. Пригоровского жестоко избили и зверски казнили за околицы села. Жителям запретили хоронить своего пастыря. Тайно все-таки удалось перевести тело отца Иоанна на кладбище под Краснодаром. В 2000 году священномученик Иоанн был причислен к лику святых. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь чтит память священномученика Иоанна Пригоровского и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них! Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Сегодня, когда почти каждая семья живет в отдельной квартире, многие стали недооценивать свое влияние на родственников. В самом деле, разве может племянник чему-то научиться от дяди, которого видит всего несколько раз в год по праздникам? История утверждает, что может. Федор Ушаков, будущий адмирал российского флота, в детстве хотел быть похожим на своего дядю, монаха Федора Санаксарского, в миру Ивана Ушакова. Иван в молодости собирался сделать карьеру военного и служил в Петербурге в знаменитом Преображенском полку. Свое решение он изменил после происшествия, которое показалось многим случайным. Тогда, в 40-е годы 18 века, столичные офицеры нередко устраивали шумные пирушки. На одном из таких буйных вечеров совершенно здоровый товарищ Ушакова вдруг упал на пол и умер. Иван понял, что суровое наказание за разгульную жизнь, которую вели молодые офицеры, может прийти в любой момент. Глубокое раскаяние в своих грехах охватило его, и он сбежал из Петербурга, поселился на пустынном берегу Двины. Целых 3 года бывший офицер прожил в одиночестве, питаясь тем, что выращивал возле выстроенного им шалаша. Потом Иван переселился в монастырь. Однажды во время проверки монастыря светские чиновники обнаружили, что у Ивана нет документов. Скоро выяснилось, что он военный. Ушакова отправили обратно в Петербург, чтобы он, когда-то многообещающий офицер, вернулся к службе. Однако вместо этого Иван попросил у императрицы Елизаветы Петровны дозволения постричься в монахи. Он объяснил свое желание тем, что спасение души предпочитает всем земным сокровищам. Пораженная императрица не стала наказывать его за побег и даже присутствовала на его постриге в Александро-Невской лавре. Семья Ушакова ничего не слышала об Иване 6 лет и давно считала его погибшим. Новость о том, что он нашелся, но предпочел монастырскую жизнь офицерской службе, произвела на родственников сильное впечатление. Особенно на его юного племянника Федора, воспитанника морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Общение с дядей, который вскоре переселился в Санаксарскую обитель и стал ее настоятелем, помогло взрослеющему Федору определить свои жизненные правила на все последующие годы. Юноша смог удержаться от соблазнов разгульной жизни, а его склонность к наукам и ответственность помогли достойно закончить обучение. Моряки Балтийского флота, где юный мичман Федор Ушаков проходил практику, не могли надивиться на его ревностное отношение к занятиям и необыкновенную чистоту души. Многие предрекали ему славное будущее и оказались правы. В 1783 году Федора перевели на Черное море. Там, в условиях боевых действий, по-настоящему раскрылся его талант воина и полководца. В 1790 году Федор командовал уже всем Черноморским флотом, а в 1799 получил высшее военное звание для моряка. Он стал адмиралом. Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения. Однако не только военная слава сделала его знаменитым. Адмирал привлекал к себе внимание современников и потомков благочестивым образом жизни. Некоторые даже считали его чудаком. Победу он приписывал простым людям, которые служили под его началом, и никогда не хвастался достижениями. Ушаков никогда не брал лишнего, не грабил поверженных врагов, довольствовался теми деньгами, которые были ему положены по должности. Попавшие к нему пленные всегда могли надеяться на достойное обращение. А во взятых городах адмирал первым делом устраивал крестный ход или молебен. Корабли его Черноморской флотилии современники называли плавучими монастырями за необычную для моряков строгость нравов. В мирное время Ушаков заботился о бедняках и странниках. Раздавал им деньги, снабжал едой и одеждой. Действия Федора Ушакова нашли горячий отклик в сердцах его подчиненных. Они любили его не только за выдающиеся военные достижения и умение побеждать. Главным, за что простые моряки уважали адмирала, было его трепетное отношение к любому человеку, кем бы он ни был. Для Ушакова каждая жизнь была бесценной. Именно из этого убеждения он строил тактику боя, и именно это приводило его к победам с минимальными потерями. Духовная связь Ушакова с дядей, который вдохновил его на такой жизненный путь, не прерывалась до смерти Федора Санаксарского. Однако и много лет спустя Ушаков не забывал своего духовного учителя. Выйдя в отставку, адмирал поселился рядом с Санаксарской обителью, где был похоронен его дядя. Ушаков до последних дней посещал богослужения в монастыре и делал ему пожертвования. Сегодня праведный воин Федор Ушаков и преподобный Федор Санаксарский прославлены в лике святых Православной Церкви. Их нетленные мощи хранятся в Санаксарском монастыре и свидетельствуют о силе влияния, которое могут оказать дяди и тети на своих племянников, если они сами живут с верой в Бога.
1: Семейные истории.

0: все.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
3: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго».
2: «Яко Ты си Христос, Сын Бога Живаго».
1: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть Его тело и пить Его кровь, потому что они способны соединить учеников с Учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни – телесной и духовной. И как для

свершившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться его плоти и крови – это призыв в нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.

0: колокола и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Лариса Брохман.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Случайная встреча. С улицы в дом врывается свежий рассветный холодок. Запах весенней листвы, умытый ночным дождем, и гулкое эхо чьих-то шагов. Выглядываю в окно, молодая женщина торопливо стучит каблуками по тротуару. Какое красивое у нее платье! Бирюзовое, как море. Впрочем, мне тоже надо спешить. Скоро начнется литургия. Маленький старинный белый храм с зелеными куполами совсем рядом, в конце нашего переулка. Выхожу из дома. Колокольный звон вливается в симфонию утреннего городского шума. Храм уже полон народа. Я пробираюсь на свое обычное место и вдруг замечаю бирюзовое платье. Утренняя прохожая стоит возле иконы и зажигает свечу. И мне почему-то радостно от того, что она торопилась в храм. Никогда раньше не видела ее здесь. Но на сердце тепло, словно повстречала старую знакомую.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем. И остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня. Радио.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает специалист по рекламе Полина Шуфлят.
2: Хочу рассказать историю, которая случилась с моей мамой. Маме назначили МРТ на окраине Москвы ночью, в другом районе. Изучив маршрут, как добираться до места, мама решила отправиться на последнем поезде в поликлинику. И, выходя из метро, обнаружила, что забыла телефон дома. Она сначала пыталась идти по памяти, но домов оказалось слишком много, они все были похожи друг на друга. И в итоге она заблудилась. На дворе стояла ночь, незнакомый район, и нет средства связи. Мама ходила по улицам в поисках поликлиники и молилась. Молилась, чтобы Господь послал ей проводника. Господь моментально отреагировал на молитву. Навстречу ей вышел молодой человек, который проводил маму прямо до здания поликлиники. А уже после процедуры медперсонал помог маме и заказал обратно на такси. Когда мама вернулась домой и рассказала мне эту историю, я одновременно и сопереживала, что она заблудилась, и благодарила Господа, что Он помог моей маме, и она вернулась в целости и сохранности.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священноисповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Ярославской губернии. Он был родом из семьи священника и сам принял сан. Служил отец Николай в родном селе. На рубеже 20-30-х годов советская власть начала проводить политику коллективизации. Уничтожались частные крестьянские хозяйства, преследовалось духовенство, закрывались сельские храмы. В 30-м году арестовали Писаревского. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма. Но крестьяне не согласились с этим решением. Староста прихода собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Его дело увенчалось успехом. Отец Николай снова стал служить в храме Ягорбы. Но победа эта была временной. Уже через год власти наложили на священника и храм непомерный налог, а вскоре священника арестовали. Случилось это как раз перед службой на вербное воскресенье. Писаревского приговорили к 2 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Священноисповедник Николай скончался за месяц до окончания срока в городе Холмогоры Архангельской области.
4: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
0: Мы вспоминаем новомученика Николая Писаревского и просим его, священный исповедник Николай, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Музыка русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова как будто соткана из бескрайних русских пейзажей, церковного благовеста, тонущего в утренней дымке, всеобъемлющей любви к Богу, человеку и родному краю. Все эти образы кроются в небольшом романсе «Здесь хорошо» на стихи современницы композитора, писавшей под псевдонимом Галины Галиной. В своей вокальной миниатюре Рахманинов размышляет о безмолвной молитве человека на фоне расцветающей природы. Здесь нет людей, здесь тишина, здесь только Бог, да я. Рахманинов не случайно обратился именно к этому тексту. Романс был создан весной 1902 года за несколько недель до венчания композитора. Для того, чтобы заработать средства на свадебное путешествие, Сергей Васильевич в начале апреля отправляется в имение своих родственников, в Ивановку, где в одиночестве работает над циклом из 12 вокальных миниатюр. Только представьте: весна, молодость, влюбленность, грядущая Пасха. Должно быть, Рахманинов был очень счастлив, ибо это чувствуется в его музыке. В ней звучит состояние благословенной тишины, когда мысли человека направлены на познание Бога и самого себя. Послушаем романс «Здесь хорошо» Сергея Рахманинова в исполнении Ирины Масленниковой.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам. Свои и чужие. Достойные и подозрительные. Чистые и нечистые. Нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене кибе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взялся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще. Иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами очевидно нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Руснак, клинический психолог, социальный работник церковного добровольческого движения.
0: Частное мнение.
2: Ожидание первенца – бесспорно радостное событие. Но, к сожалению, мое состояние счастья в период беременности сопровождалось множеством тревог и страхов. Верны ли скрининг-тесты о здоровье ребенка? Смогу родить сама или меня ждет кесарево сечение? Вдруг в декрете я стану некрасивой, неинтересной и совсем беспомощной? Я стала тогда мнительно тревожным человеком. В воскресные дни я старалась всегда причащаться, но стоять на службе с большим животом не так-то просто. А еще всю литургию беременной очень хочется есть. За двоих. Вот так на одной из воскресных служб меня одолевала мысль. Как же хочется пирожка быстрее съесть, с капустой. Так было стыдно от этой мысли. Прости меня, Господи. Стою в храме, а думаю о том, как бы скорее поесть. Отложить эти мысли в сторону получилось, когда стали читать Евангелие. Я всегда особенно ощущала своего малыша в эти моменты, ведь ребенок все слышит. И он неизменно устраивал радостные танцы, когда звучали слова Евангелия. Господь тогда дал мне не просто достоять службу, но побыть в молитвенном состоянии, причаститься. Но когда я вышла из храма, устремилась к прилавку с выпечкой. Мой неукротимый голод снова вернулся, но только теперь, после причастия, уже можно было перекусить. На прилавке пирожков не оказалось, все разобрали. А я все же решила спросить продавщицу. «Подскажите, пожалуйста, может, остались какие-нибудь пирожки?» Она поискала и говорит. «Вот один пирожок остался с капустой. Возьмете?» Я обомлела. «Господь знает мои мысли. Господи, спасибо!» Какое-то невероятное чувство радости я испытала. Мой любимый пирожок точно для меня остался, и он оказался самым вкусным на свете. Как мы маловерно бываем со своими страхами и предрассудками, а Господь заботится даже о такой мелочи для нас. Воспоминания об этом чудесном пирожке потом в минуты тревог давали мне понять. Господь печется и о рождении ребенка, и обо всех других вопросах. Нужно только всеми усилиями души стараться ему доверять.
0: Частное мнение.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Светлые истории на радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие «Радио Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться светлыми историями о чудесах и о том, как это свидетельствует о присутствии Бога в нашей жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священномученик епископ Иоаннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иоаннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иоаннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иоаннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иоаннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя. Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших и обращается к ним с молитвенной просьбой. Святой епископ Иоаннуарий и все мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы, Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 7 декабря 1826 года, в канун первой годовщины царствования императора Николая I, Федор Глинка опубликовал в журнале «Северная пчела» стихотворение, посвященное государю. В нем поэт призывал царя: «Как пращур Петр дружить по сердцу правоте и при звезде ночной томить над делом очи». Несколько дней спустя поэтическое приветствие направил императору и Александр Сергеевич Пушкин. В своем стихотворении «Станцы» он вспоминал славные деяния Петра I и, сравнивая Николая с его знаменитым прапрадедом, писал: «Семейным сходством будь же горд». Николая I сравнивали с Петром не только поэты-современники. И сегодня историки проводят параллели между двумя императорами. Они походили друг на друга даже внешне. Оба высокие, рост у Петра был больше 2 метров, у Николая – 189 сантиметров. И тот, и другой предпочитали скромный, едва ли не спартанский быт. Профессор Леонид Выскочков отмечает и такое общее увлечение государей, как любовь к церковному пению. По словам историка, Николай I любил церковные службы. В церкви Аничкова дворца он часто пел вместе с певчими. Петр I тоже присоединялся к церковному хору, например, когда приезжал в Покровский храм в Филях, который очень любил. По мнению ученых, схож у Петра и Николая был и подход к государственной политике. Например, Петр Великий начал процесс упорядочивания законодательства, стараясь систематизировать законы, сделать их рабочими, актуальными и современными. Для этого он создал особый государственный орган – Палату обложения. Обновление законодательства было длительным процессом, а решена важнейшая задача оказалась именно в годы правления Николая I. Наконец, увидело свет полное собрание законов Российской империи и был напечатан свод актуальных действующих законов. Николай I не скрывал, что во многом действительно старается следовать по стопам своего великого предка. Ему нравилось говорить о своем прадеде. О царе Петре Алексеевиче неоднократно и подолгу беседовал с Николаем Пушкин. Поэт рассказывал друзьям, что император знает о Петре решительно все. На технический прогресс у двух императоров тоже были общие взгляды. Они не боялись внедрять в российские реалии передовые западные технологии. Так Петр по европейскому образцу построил мощный флот, а Николай I стал инициатором строительства и развития российских железных дорог. В 1842 году он подписал указ о строительстве железнодорожной ветки Санкт-Петербург-Москва. После кончины императора в 1855 и вплоть до начала 20-х годов 20 века эта линия носила в его честь название «Николаевская». А сама первая железная дорога по указу царя соединила Санкт-Петербург и Павловск еще в 1837. В честь этого события была выпущена памятная медаль с изображениями двух императоров – Николая и Петра – и надписью «Николай I – достойный преемник Петра Великого».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
3: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго.
2: Яко Ты си Христос, Сын Бога Живаго.
1: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло. А главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть Его тело и пить Его кровь, потому что они способны соединить учеников с Учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни – телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий Его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для Своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что Он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв

Иудеи жили земным. Эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам себя как источник любви и вечной жизни.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Все мы со школьных лет хорошо помним, благодаря урокам физики, о законе перехода количества в качество, что и подтверждается весенним временем, которое мало-помалу умножает тепло в атмосфере, обильно насыщаемый солнечным светом. Наконец, после периодически возвращающихся заморозков устанавливается теплая погода, радующая глаз и сердце. Так обстоит дело и с тайной спасения нашей души Божьей благодатью. На этом пути, по изречению царя Соломона, все расположил Бог числом, мерою и весом. Самое главное, чтобы мы всегда ходили пред Ним в смирении и тщательно берегли, сохраняли и умножали духовные дары, излившиеся на нас в таинстве святого крещения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва, и незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

любовь дает

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я уже давно интересуюсь свадебными традициями разных стран мира, поэтому новость о молодоженах, превративших свое бракосочетание в праздник добрых дел, не могла оставить меня равнодушной. В 2015 году жених и невеста из Турции, Фетхуллах и Эсра, позвали на свадебный обед 4000 незнакомых людей, беженцев из соседней Сирии, где в то время шла война. Необычная идея пришла в голову жениху. Невеста и родственники пары сначала были не в восторге от его затеи, но потом согласились. Ведь обе семьи постоянно жили совсем рядом с границей Сирии, и поэтому не понаслышке знали о проблемах беженцев. В результате праздник запомнился на всю жизнь и самим супругам, и многочисленным гостям. Чтобы доставить на обед продукты для такого количества человек, паре пришлось нанимать специальные автомобили. В тех же машинах организовали раздачу еды. Молодожены в праздничных нарядах весь праздник дежурили за прилавком в одном из таких автомобилей, наполняя тарелки нуждающихся. За прилавками других машин стояли их родственники и друзья, которых, конечно, тоже пригласили на свадьбу. Пищи и напитков с избытком хватило на всех. Фетхуллах и Эсра потратили на банкет все свои сбережения и свадебные подарки от близких, а также обратились за помощью в одну благотворительную организацию. Трудно сказать, кто испытал большую радость. Несчастные беженцы, получившие не только бесплатную еду, но и по-настоящему братское отношение, или сами молодожены. Невеста признается, что бескорыстная помощь другим подарила ей такое счастье, которого она никогда не испытывала на обычных застольях. «Мы начали путь к семейному счастью, попытавшись сделать счастливых другими. И это большое достижение», — говорит жених. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия на территории современной Турции. Однажды по приказу императора в городе шел набор войска. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение, из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, уверовал во Христа и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали в Господа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора, Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель. Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и других с ними пострадавших и молитвенно просим их. Святые Феодор, Филиппия и мученики, пострадавшие вместе с ними, молите Бога о нас. –

1979 году поэт Эдуард Ханок и композитор Анатолий Поперечный написали «Малиновку» – трогательную, немного наивную песню о первой любви. Произведение маститых авторов исполнила солистка популярного вокально-инструментального ансамбля «Песниры» Людмила Исупова. Девушка спела «Малиновку» в джазовой манере американского музыканта Стиви Уандера. Композиция, украшенная партией саксофона, получилась оригинальной, но зрители ее не оценили. И тогда Эдуард Ханок предложил песню ансамблю «Веросы», в то время не слишком известному. Руководитель коллектива Василий Раинчик сразу увидел в песне хит. Он предложил аранжировку в стиле фолк и дописал партию для синтезатора. То самое свистящее вступление, по которому «Малиновку» можно узнать безошибочно. Творческая находка оказалась удачной. «Веросы» вышли в финал телевизионного конкурса «Песня года 80». «Малиновка» стала счастливым билетом и визитной карточкой для молодого ансамбля. Песня не сходит со сцены много лет и будет в сердцах слушателей воспоминания о светлых днях юности.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене кибе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взялся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще, иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами очевидно нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, непросто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О честности и благочестии настоятель храма Федора Старотилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Честность – это эквивалент порядочности, потому что ты хранишь свою честь, свою репутацию. Значит, у тебя есть какие-то свои правила, стержень, и ты этими правилами не торгуешь, не меняешь их, не предаешь их. А потому благочестие в христианстве – это сохраненная честь. Когда человек, прожив некую дистанцию в своей жизни, сохранил себя, сохранил свои правила, свои принципы, сохранил чистоту своей души и перед Богом, и перед ближними. Поэтому наши благочестивые предки говорили, что честь нужно беречь именно с молоду. Сразу, с момента нашего взросления, мы должны беречь вот эту порядочность и приверженность заповедям Божьим и тем правилам, по которым мы живем. Тогда человек будет благочестивым. Вот помоги нам, Господи, чтобы наша христианская жизнь всегда была благочестивой, и мы никогда бы не поступались ни своей христианской совестью, ни своей честью.
0: Актуальная тема.

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Святые мученики Исаакий, Аполлос и Кадрат пострадали за Христа в 303 году. Они были жителями Никомедии. В то время этот город был восточной столицей Римской империи. Римский император Диоклетиан поставил своей целью искоренить христианство. Он не щадил ни простых людей, ни своих приближенных. Впрочем, многие знатные христиане сами стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, один из членов императорского военного совета, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и сам явился к Диоклетиану. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиану не удалось уговорить Георгия отречься. Тогда император приказал пытать воина. Георгий терпеливо переносил мучения. Они длились 8 дней. За мужество, за духовную победу над палачами великомученика Георгия назвали победоносцем. Исаакий, Аполлос и Кадрат были в толпе, которая наблюдала за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество мученика. Они смело и открыто объявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить новых христиан. По словам святителя Кирилла Иерусалимского, мученики, уверовавшие в Христа и исповедовавшие его прямо перед смертью, прошли крещение собственной кровью. Святитель приводит слова самого Сына Божия в преддверии входа в Иерусалим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они касаются будущих страстей Господних. Таким образом, святые Исаакий, Аполлос и Кадрат приобщились к участи Спасителя. Вспоминая мучеников никомедийских, мы просим их. Святые Исаакий, Аполлос и Кадрат, молите Бога о нас. –

0: Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В рязанском селе Морозовы Барки практически каждый житель знает свою землячку – Наталью Николаевну Габята, первую в истории губернии женщину на посту земского врача. Больше века прошло с тех пор, а местные жители и сегодня называют Наталью «светлым ангелом» и передают из уст в уста историю героического доктора. А краеведы собирают сведения о ее жизни, которая, увы, была коротка, но стала примером истинно христианского подвига любви к ближнему. Ведь Наталья Габята по-евангельски положила душу свою за други своя. Наталья родилась, предположительно, в 1881 году в семье дворянина Николая Константиновича Габята. Он был специалистом в области права и на всю округу славился тем, что безвозмездно оказывал юридическую помощь неимущим крестьянам. Мама Натальи, Ольга Всеволодовна Габята, тоже считала своим христианским долгом поддерживать обездоленных. Жители села Морозовы-Барки знали, случись у них в чем-нибудь нужда, барин с барыней в беде не оставят. Наташа пошла в отца и мать. Как и в родителях, в ней не было ни капли господской спеси. Девушка охотно помогала слугам стряпать на кухне. Сама чистила на конюшне лошадей. Улыбчивая, приветливая, ко всем внимательная и добрая. Девушка хотела стать врачом. Однако в те годы для девушек это была трудноисполнимая мечта. Существовало немало женских медицинских курсов. Однако институт, который готовил дипломированных женщин-врачей, один. И находился он в Санкт-Петербурге. Попасть из отдаленного рязанского села в солидное столичное учебное заведение уже представлялось чем-то сродни подвигу. Но Наталья смогла это сделать, причем дважды. Сначала она поступила в Смольный институт благородных девиц, ведь для высшего образования требовалась хорошая база. Аттестат Смольного, глубокие знания и целеустремленность помогли. В 1904 году, эта дата стоит на личном деле студентки Габята, Наталья поступила в Петербургский женский медицинский институт. К моменту его окончания ушла из жизни мама Наташи, Ольга Всеволодовна, и тяжело заболел отец. У Николая Константиновича отнялись ноги, к тому же он практически ослеп. Старшие братья, а их у девушки было семеро, разъехались по свету из родного гнезда. Наталья стала хозяйкой большого дома. К ней, завидной невесте с хорошим приданным, сватались женихи со всей округи. Наташа всем отказывала. День и ночь она ухаживала за отцом, была ему сиделкой и домашним врачом. В 1910-м Николай Константинович скончался, но Наталья по-прежнему испытывала потребность в служении. В просторном флигеле своего имения она открыла фельдшерский пункт и на правах дипломированного специалиста начала принимать крестьян. Она стала вольно практикующим земским врачом, то есть врачом-волонтером, работающим без жалования. Была доктором, ассистентом и провизором в одном лице. На свои средства организовала доставку и выдачу лекарств всем нуждающимся. Выезжала к больным в отдаленные села верхом на лошади. Наталья Николаевна трудилась бескорыстно, и крестьяне знали, если предложить ей плату, обидится. «Барынька наша, ангельская душа», — называли они ее. В 1910-м рязанскую землю охватила эпидемия брюшного тифа. Особенно тяжело пришлось крестьянам, поскольку в их лачугах санитарные условия были далеки от идеальных. В это непростое время Наталья Николаевна посещала больных, спасала жизни. Дальняя родственница, Ольга Якубовская, которая жила в имении Габята, в тревоге писала братьям Натальи. «Постоянно среди больных, еле на ногах держится. Сама того и гляди упадет». Увы, родственница оказалась права. Во время одного из визитов к пациенту Наталья заразилась тифом. Сгорела за несколько дней. Она скончалась в 1911 году. Ей было всего 30. Первую на Рязанщине женщину земского доктора похоронили за алтарем сельской Покровской церкви. рядом с родителями. Сохранился единственный снимок Натальи Николаевны. На нем она в официальной служебной форме земского врача. Шинель не по размеру большая, мужская. Ведь женщины на этой должности в те годы встречались так редко, что специального обмундирования для них не полагалось. Со старой, тронутой временем фотографической карточки Наталья Николаевна Габята смотрит на нас. И взгляд ее наполнен добротой.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
3: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго.
2: Яко Ты си Христос, Сын Бога Живаго.
1: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть Его тело и пить Его кровь, потому что они способны соединить учеников с Учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни – телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий Его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для Своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что Он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения –

0: Земля и солнце, поля и лес, все славят Бога. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Древнегреческий философ Аристотель упоминал о том, что существует три рода существительных. Название бывает трех родов – как у мужчин, как у женщин и как у вещей. Сопоставляя с современной грамматикой, можно увидеть, что так называемый род вещей – это средний род. Мы привыкли к данному делению в русском языке. Оно нам кажется вполне логичным. Однако стоит сказать, что не во всех языках существуют подобные варианты. В некоторых больше, а в некоторых меньше. Например, в африканском языке суахили около полутора десятка родов, или, как их называют лингвисты, именных классов. Во французском или иврите родов всего два – мужской и женский. А в английском существительные не имеют рода. Однако и в нашем родном языке не все так просто. История его развития связана с церковно-славянской грамматикой. Филолог и церковный деятель 17 века Милетий Смотрицкий в своем труде о грамматике славянского языка выделяет семь родов – мужской, женский, средний, общий, всякий, недоуменный и приобщий. Например, к недоуменному роду Смотрицкий относит слова, о которых нельзя точно узнать, мужского они или женского рода. А к приобщему – те, которые объединяют все виды родов. Данное деление сохранялось вплоть до XIX века только для церковно-славянского языка. Но обратимся

0: русской грамматики. В XVIII веке ученый Михаил Ломоносов выделяет в языке четыре рода. Постойте, скажете вы, какие четыре рода? Ведь их всего три. Да, необходимо помнить, что помимо мужского, женского и среднего был еще и общий род. Помните приобщий род Милетия Смотрицкого? Есть этот род и сейчас. Слова общего рода мы употребляем каждый день. Коллега, работяга, плакса, лакомка, умница, тихоня и много других. По своему внешнему виду они похожи на существительные женского рода и также изменяются по падежам. Реке, рекой, у реки и лакомке, лакомкой, у лакомки. Однако мы можем сказать: «К нам пришел коллега» и «К нам пришла коллега», в зависимости от того, кого мы имеем в виду, мужчину или женщину. Род в данном случае передается через глагол или посредством прилагательного и местоимения «мой коллега» или «моя коллега». Также к словам общего рода относятся названия многих профессий – врач, капитан, дирижер, химик-технолог, лингвист, филолог и другие. Присоединим к списку подобных существительных и названия животных, которые не склоняются. Например, шимпанзе – кенгуру. По клетке бегала – кенгуру. Большой кенгуру выбежал на поляну. Как оказалось, четвертый род в русском языке существует, и более того, мы без него не обходимся ни дня. Важно правильно употреблять слова данной категории, чтобы речь наша была грамотной и поистине русской. С вами была скромный филолог Нина Ризник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: О котором говорит апостол Павел: блажен, кто не сомневается в том, что избирает, это и есть прикосновение ангела-хранителя, его благодатное внушение.
0: Актуальная тема.

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях главный врач больницы святителя Алексия в Москве Алексей Заров и член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области Надежда Космирова. Поговорим о значении нравственности и духовности в служении врачей. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии будет доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет об особенностях женских образов в Евангелии.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Добрые истории
1: рассказывает прихожанка православного храма Нина Кузьменкова.
2: Однажды у моего брата случились трудности. Ему нужно было взять кредит, но, к сожалению, отдавать не было денег. С работы уволили, никуда не брали. Мой брат никому не рассказал про то, что случилось. Пошел в церковь и поговорил с батюшкой, и рассказал ему про свои беды. Батюшка, в свою очередь, посоветовал ему приходить на службу и молиться, и Бог пошлет ему помощь. Мой брат искал работу и регулярно ходил в церковь. Однажды мой брат Тимофей разговорился с одним мужчиной и рассказал про свои проблемы. И мужчина дал ему адрес и сказал прийти завтра к нему. Вроде бы у него есть там работа для моего брата или что-то там такое. И Тимофей пришел к мужчине в офис, и оказалось, что он генеральный директор одной крупной строительной фирмы. Мужчина сказал, что закроет его кредит, так как проценты растут быстро, даст ему работу и потихоньку будет отдавать ему. И через 3 года Тимофей стал правой рукой этого генерального директора, смог закрыть все свои долги, начать жизнь с чистого листа. Мне кажется, Бог никогда нас не оставляет и всегда пошлет нам помощь. И после этого случая мой брат периодически жертвует деньги церкви. Я думаю, что добро – это послание Бога.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Преподобный Феодор Синаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родился в 1718 году в семье ярославских дворян. Во время службы в Преображенском полку Ушаков стал свидетелем внезапной смерти молодого офицера. Трагедия случилась прямо в разгар веселого пира. Ушаков пережил сильные душевные потрясения и долго размышлял о своем призвании и смысле жизни. Однажды, по дороге на побывку домой, он отпустил слугу со всем имуществом, а сам ушел на север, в Поморские леса, чтобы жить там отшельником. Ушаков несколько лет числился беглым офицером. Его поймали, должны были судить, но в дело вмешалась лично императрица Елизавета Петровна. Она простила бывшего преображенца и разрешила ему оставить военную службу. В конце 40-х годов 18 века Ушаков принял монашество с именем Феодор. Подвижник избрал местом своего подвига удаленную от столицы Синаксарскую пустынь. Трудами отца Феодора пустынь вскоре стала крупным монастырем. Старец ввел в обители строгие правила, однако и сам трудился и молился наравне со всей братьей. Монастырю покровительствовала Екатерина II. Среди его жертвователей было много военных. Однако, несмотря на почтение, которое вызывал Феодор Синаксарский, он стал жертвой ложного навета. 9 лет старец провел в заключении в Соловецком монастыре. Но братья Синаксарской обители и окормляемый отцом Феодором женской общины в Арзамасе не оставляли своего наставника. По возвращении старца до самой кончины в 1791 году он пребывал в Синаксарах. Церковь прославляет преподобного Феодора как одного из носителей традиции старчества. Племянник преподобного, святой адмирал Феодор Ушаков, в конце жизни жил рядом с синаксарами и был погребен рядом со своим праведным родственником. Их прославили в лике святых в 2004 году. Церковь чествует преподобного Феодора Синаксарского и просит его: «Святой преподобный Феодор, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В феврале 1878 года Петр Ильич Чайковский переписывался со своим нотным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном и в постскриптуме известил о намерении заняться детскими пьесами. Очевидно, Юргенсон одобрил замысел композитора, так что Чайковский принялся за фортепианный цикл для юных исполнителей. Он сочинял с удовольствием, для души, и окончил произведение менее чем за месяц. Новый опус получил название «Детский альбом». Композитор посвятил его своему 6-летнему племяннику Володе Давыдову, который очень любил музыку и с удовольствием занимался на фортепиано. Цикл стал первым, но не последним сочинением, адресованным Давыдову. 6-я симфония Чайковского также посвящена ему. В детском альбоме незримо присутствуют два главных героя – мальчик и девочка. Чайковский не приводит их музыкальных портретов, но изображает игрушки, солдатики и лошадки у мальчика и куклы у девочки. Зато в цикле существует звуковой образ любящей мамы. Пьеса с таким заголовком «Спокойная, светлая, ласковая». Она построена на мягких, убаюкивающих интонациях, напоминающих покачивание колыбели. Пьеса «Мама» из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене тебе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
2: «И паки взяся сосуд на небо».
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще, иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами очевидно нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, непросто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Однажды мы с друзьями оказались на премьере документального христианского фильма. К слову сказать, отрадно, что на большом экране стали появляться подобные картины. Фильм был замечательным, красиво снятым, побуждающим к светлым, глубоким мыслям. Но одна сцена из этого кино заставила меня задуматься. Я увидела, что в качестве контраста с миром христианских монастырей и строгой аскетики был продемонстрирован мир праздногуляющих и сидящих в ресторанах молодых людей. Это были кадры девушек в шортах и парней с татуировками. Идея режиссера была понятна. Наверняка он хотел, чтобы зритель задумался о бренности и порочности светских развлечений, глянца, бессмысленных и пустых дней, заполненных лишь стремлением к веселью. Однако эти кадры навели меня еще на одну мысль. Разве девушка с ярким макияжем или юноша за рулем дорогого автомобиля не являются такими же детьми Господа, как и люди, ведущие аскетический образ жизни? Фильм закончился. Всякое добротное кино заставляет задуматься. Поэтому я возвращалась домой, размышляя о соответствии внешнего вида и человеческой души. Пришли на ум мои знакомые, которые одеваются согласно веяниям моды и при этом совершают множество добрых дел. Я видела людей, выходящих из фешенебельных ресторанов в яркой, привлекающей внимание одежде, и они раздавали щедрую милостыню, в то время как прохожие, чей вид мог бы ассоциироваться с праведным образом жизни, отворачивались от просящего и торопливо шли мимо. Безусловно, носить вызывающую одежду и тем самым вводить в соблазн – это грех. Но мне кажется, не стоит вешать клеймо на девушку в красном платье, мол, она далека от Бога. Разве мы можем знать о ее душевных муках, бесконечных духовных битвах, проходящих в ее сердце, о ее поисках Господа? Ведь главный закон, касающийся взаимоотношений людей – не суди. Не буду скрывать. Сама я часто ловлю себя на том, что оцениваю, как говорится, книгу по обложке. Я делаю выводы о людях по их внешнему виду, вешаю метафорические ярлыки. Но когда узнаю человека получше, мне открываются такие бескрайние душевные щедроты, коими одарил его Господь, что я испытываю жгучий стыд за свое первоначальное мнение. В конце концов, одежда – это всего лишь кусок ткани, и каким бы он ни был, ему никогда не удастся скрыть свет или тьму человеческого сердца.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки», на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес. Пример праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам, что человек с Божьей помощью всегда может изменить свою жизнь, что грех, нерадение и равнодушие могут быть искуплены чистосердечным покаянием. Церковь обращается к святому праведному Алексею Барцурманскому. «Святой Алексей, моли Бога о нас».

0: полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Меня ведут по жизни мои герои и жена Зоренька», говорил писатель Борис Васильев. С будущей супругой он познакомился в 1943 году. Демобилизовавшись с фронта после серьезного ранения, Васильев поступил в Московскую военную академию бронетанковых войск. Зоря Поляк училась с ним на одном курсе. Девушки наравне с мужчинами осваивали военные профессии. И в академии училось немало представительниц прекрасного пола. Но Васильев заприметил именно ее – скромную, веселую, жизнерадостную. Дело было на занятиях по стрельбе. Преподаватель вызвал к танку студентку Поляк. Девчонка ловко запрыгнула в машину. Грохнул выстрел, и через минуту из люка показалось черное от копоти с улыбкой до ушей лицо Зори. Курсанты не смогли сдержать смех, а больше всех смеялась сама Зоря. Именно тогда Борис впервые обратил внимание на свою будущую жену. Борис и Зоря подружились. Проводили вместе все свободное время. Ходили в театр, в консерваторию, в кино. В 1945-м они проходили практику в подмосковном Солнечногорске. Именно там молодые люди впервые признались друг другу в любви, и Васильев предложил Зоре стать его женой. Вернувшись в Москву, они сразу же отправились в ЗАГС. А вскоре после свадьбы произошел случай, о котором Васильев будет вспоминать всю свою жизнь. Молодожены гуляли в лесу. Борис решил нарвать для жены букет незабудок. Сделал несколько шагов и замер. Прямо перед ним лежала минная растяжка. Зоря тоже ее увидела. Тихо и спокойно сказала Борису: «Поворачивайся и ступай за мной. Шаг в шаг». И он пошел. Позже в своих воспоминаниях Васильев напишет: «Вот уже более 60 лет иду я по минному полю жизни за Зориной спиной. И я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью. Шаг в шаг». После академии Борис Львович решил не продолжать военную карьеру и подал прошение об отставке. Он хотел серьезно заниматься литературой. В то время он уже написал пьесу под названием «Танкисты». Увы, ее постановка в Театре Советской Армии сорвалась из-за художественных и идеологических разногласий автора с руководством. Но Васильев не пал духом и продолжал работать. Позже он скажет: «Я начал писать ради Зори и продолжаю писать ради нее. Она моя муза, мой вдохновитель». Зоря Альбертовна не только вела хозяйство, но и занималась всеми литературными делами мужа. Была его редактором и его главным критиком. Васильев бесконечно ей доверял и признавался, что все написанное первым делом отдает на суд жены. Когда после долгих лет работы была закончена повесть «О Зоре здесь тихие», к Васильеву пришла настоящая писательская слава. Символично, что в названии этого произведения звучит имя супруги Бориса Львовича. Васильев как-то обмолвился, что к своим произведениям относится как к детям. Бог не дал супругам собственных детей, но у них были приемные. Супруги воспитывали двух сыновей своей знакомой, которая погибла в автомобильной аварии. А еще растили племянницу Зори Альбертовны, Зореньку-младшую, как они ласково ее называли. Так получилось, что последние 30 лет своей жизни Васильевы провели там, где впервые признались друг другу в любви – в Солнечногорске. Они купили небольшой уютный домик с чудесным яблоневым садом. Те, кому довелось бывать у них в гостях, говорили, что в этом доме всегда царили свет, доброта и любовь. Этой любовью за долгие 68 лет своего брака Борис Львович и Зоря Альбертовна согревали друг друга и каждого, кто был с ними рядом.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Протоиерей Максим Козлов.
2: Экзамен в Московском университете происходит, ну, примерно чуть больше 100 лет назад, когда еще православное богословие обязательно изучалось всеми студентами. Но студенты, как в начале 20-го столетия, большинство позитивистов, в чудеса-то, по крайней мере, реально верят с трудом. Профессор протоиерей спрашивает студента, ему достается как раз вот такой же вопрос, вот библейское понятие чуда и что это такое. Он затрудняется ответить ему вообще до этого богословия. Не близко все, он там какую-нибудь математику изучает или еще что-то. Вот. Ну, а профессор, в общем, тоже неохота с ним писать пересдачи, вот он ему старается помочь. Ну, давайте я вам расскажу, а вы как-то постараетесь среагировать. Ну, вот смотрите, ну вот тут у нас неподалеку Ивана Великого колокольня. Напомню, тогда университет. Университет-центр располагался весь. Вот пошли вы на колокольню посмотреть на Москву, залезли наверх, поскользнулся, упал на Соборную площадь. Встаешь, ничего не сломано, руки-ноги целы. Что это с вами произошло? Тот думает, говорит, случайность. Ну, хорошо. Вот вам еще захотелось, вы на завтра с девушкой пошли туда, понравился вам вид оттуда, хотите ей весеннюю Москву показать, вот. Чё, опять поскользнулся, упал на Соборную площадь, встаете, даже брюки не порвались. Это что такое? Ну, это уже удача. Ну, хорошо, тут начинает вскипать уже потихонечку. Вы в третий раз пошли, опять залезли, там звонарь вас толкнул невольно. Все, все крики, вы падаете, встаете, ну ничего, ну царапина даже нет. Ну это-то что такое? Ну это уже привычка. Поэтому можно и не видеть вот в иных случаях. Опознать чудо в своей жизни, это нужно иметь открытость к тому, чтобы его увидеть. Я не к тому, что я должен быть каким-то такого рода оптимистом, что планировать всякий раз, что тебя, так сказать, промысел Божий будет при любом жизненном затруднении чудесным образом разрешать твои собственные ситуации. Но когда это для тебя действительно необходимо, вот так необходимо, что нет никакого другого способа Богу тебя направить и что-то с тобой сделать. Оно происходит. Это нужно постараться увидеть.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Василия Чичагова. Дивизию нашу сосредоточили на левом берегу Днепра. Был октябрь 43-го года, и приказали форсировать Днепр. На нашем плотике плыло 8 человек. Вода кипела от взрывов. Надежды добраться до берега не было, но мы гребли и гребли. Рядом прогремел взрыв, плотик завертело, закачало, и я понял, что сейчас мы погибнем. Сержант опустил остаток весла, замер, и сквозь взрывы, вой мин, осколков и снарядов я увидел и услышал, как он несколько раз перекрестился и отчетливо сказал: «Помилуй меня, Господи, прими дух мой с миром, а если сохранишь жизнь, уйду в монахи и стану иереем, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Помилуй меня, Господи». Мне было 19. Что я знал в то время о Боге? Обрывки высказываний. Хотелось и мне остаться живым. И я с истинной верой внутренней и мольбой тоже перекрестился несколько раз и сказал: «Господи, помоги и спаси. Обязательно приму крещение. Помоги, Господи». Кончилась война. О своем обещании креститься всегда помнил, но не исполнял, хотя отчетливо сознавал, что Господь спас при переправе сержанта Петровского и меня. Прошло почти 20 лет. В 1965 году пришли мы с женой к нашим хорошим друзьям. Напротив меня сидел человек моих лет, которого хозяин дома называл Сергеем. И он стал рассказывать, как Господь привел его к вере на войне в 1943 году, при переправе через Днепр. «Друг у меня есть», — сказал Сергей. «Друг он мне и духовный отец, Федор Петровский. Тоже участвовал в переправе через Днепр на плоту. Отец Федор, переплывая Днепр и видя гибель неминучую, дал Господу обещание: если жив останется, то монахом станет и иереем, что и сделал после войны. Договорился с Сергеем Николаевичем в следующий выходной день поехать к отцу Федору. Отец Федор Петровский сразу узнал меня. Во второй раз я приехал к нему уже не один, а с женой и детьми. И он всех нас крестил».
0: Голоса

0: Псалтыри.
1: Продается медаль у вас?
2: Да, пожалуйста. Смотрите, покупайте. 1000 рублей всего прошу. Недорого, кажется.
1: А вы позвольте поближе посмотреть. А, светлая бронза. С одной стороны крест в сиянии славы, а с другой цитата из 113-го псалма. «Не нам, не нам, а имени твоему». Так и есть. Это медаль в память русско-турецкой войны 1877-78 годов. Цену вы действительно назначили невысокую. На каком-нибудь аукционе эта старинная награда могла бы стоить раз в 10 дороже, чем здесь, на блошином рынке. Но я бы вообще не стал ее продавать. Это же не просто дорогая вещь. Это бесценное историческое свидетельство. К тому же, наверное, семейная реликвия ваша.
2: Наверное. Смутно помню, как бабушка говорила, что ее двоюродная прабабка была сестрой милосердия во время войны на Балканах. За это ей медали вручили. Но я даже имя этой дальней родственницы не знаю. И спросить сейчас уже не у кого.
1: Медаль сама может о многом рассказать?
2: Шутите?
1: Вовсе нет. Например, доподлинно известно, что такие награды изготавливали в 3 вариантах. Из серебра, а также из светлой и темной бронзы. Серебряных отчеканили чуть больше 80 тысяч. Их вручали героям, которые принимали участие в обороне Шипкинского перевала и защите крепости Буезет. А темно-бронзовых медалей было уже 300 тысяч с лишним. Ими награждали в основном гражданских участников войны, тех, что не принимали участие в боях.
2: Но у меня-то из светлой бронзы медаль. Это что значит?
1: А это значит, что ваша родственница, с которой вас разделяет всего 1,5 века, была героической женщиной. Светло-бронзовые медали получали только те, кто находился в действующих войсках и подвергал свою жизнь опасности.
2: И много таких было?
1: Медалей было отлито 635

0: тысяч. Но в действительности героев в той войне было гораздо больше, конечно.
1: Слушайте, а как такое могло получиться, что в войне, которая велась, ну, главным образом на территории Балкан, оказалось столько русских героев?
0: Действительно, главным театром военных действий были Балканы и Закавказье. Одной из причин противостояния стала невероятная жестокость, с которой турки подавили народно-освободительное восстание в Болгарии. Турецкая армия уничтожила тогда 30 тысяч мирных граждан, не щадя женщин, детей и стариков. Положение христианских народов в Османской империи вызывало сочувствие в Европе и, конечно же, в России. Попытки решить эту болезненную проблему мирными договорами оказались безуспешными, и в конце концов царь Александр II объявил Турции войну.
1: То есть мы вступились за единоверцев?
0: На этот вопрос еще в то время западники и славянофилы отвечали по-разному. Первые, и среди них, например, Иван Сергеевич Тургенев, видели в действиях России политический расчет. Вторые, как Федор Михайлович Достоевский, помощь православным братьям.
1: А истина посередине?
0: Наверное. Однако и в наше время на богослужениях во всех болгарских храмах молятся об упокоении Александра II и русских воинов, отдавших свои жизни за свободу Болгарии.
1: Да, ради такой славы в веках стоило воевать.
0: Да не ради славы. Вот даже на медали об этом написано. Фраза из 113-го псалма отражает смысл подвига героев той войны. А полностью она звучит так: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей».
1: Но, подождите, как связаны события на Балканах и Псалтырь? Ведь она была написана гораздо раньше.
0: Да, Псалом был написан в то время, когда еврейский народ, единственный хранитель веры в единого Бога, претерпевал трудности. Это могло быть в период опустошительных войн с соседями-язычниками, во время Вавилонского плена или после возвращения из него, когда иудеям долго не удавалось восстановить разрушенный Иерусалим. И вот псалмопевец, оглядываясь на историю, вспоминает сначала, какими чудесами сопровождался исход из Египта. «Море, увидев, отхлынуло, Иордан возвратился вспять. Горы взыграли, точно овцы и холмы, точно ягнята».
1: И что, такое действительно было?
0: Было, да. И море расступилось, чтобы израильтяне могли посуху перейти на противоположный берег. И бурная река Иордан, неудержимо несущаяся с гор, повернула вспять, чтобы пропустить путников, идущих к земле обетованной. И гора Синай с окрестными холмами дрожала, когда Моисей взошел на нее, чтобы получить от Бога 10 заповедей.
1: Но как же такое могло происходить?
0: Автор 113-го псалма задает аналогичный вопрос. «Что стало с тобой, море, что отхлынула ты? И что стало с тобой, Иордан, что возвратился ты вспять? Что взыграли вы, горы, точно овцы, а вы холмы, будто ягнята?» И отвечает на него: «От взора Господня поколебалась земля, от взора Бога Иаковлева». А дальше псалмопевец молится о том, чтобы Творец, которому возможно все, помог еврейскому народу единственно ради того, чтобы окружающие язычники не порочили имя Бога. «Да никогда не скажут язычники, где их Бог? А Бог наш на небесах и на земле все, что восхотел, сотворил». Здесь прозвучали и те слова, что через много веков были запечатлены на русской награде.
1: То есть вы хотите сказать, что в войну с Турцией император Александр II вступил, чтобы прославить имя Бога?
0: Ну, не совсем так. Вот представьте, что на улице хулиган обижает ребенка или девушку. Вы ведь вступитесь? Вступитесь просто потому, что нельзя поступить иначе. Потому что так правильно, по-божески. Ты в такой ситуации просто получаешь возможность стать тем подручным Бога, с помощью которого он восстановит правду. А славу можно, конечно, присвоить себе. Но на Руси всегда было принято, совершив доброе дело, на благодарность отвечать «во славу Божию».
1: Да, и бабушка моя так говорила. Надо же, какая удивительная медаль.
0: Так вы продадите ее, я бы купил. Я знаю школу, где есть музей боевой славы. Там она будет кстати.
1: Правда? Такой музей есть? Тогда дайте мне его адрес. Пожалуй, я туда награду отнесу. Отдам бесплатно. Во славу Божию.
2: Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото – дело рук человеческих.
3: Вера. Светлое радио.

0: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священномученик Иоанн Пригоровский родился в 1875 году под Черниговом. Он получил духовное образование и стал священником. Свое служение он начал в станице Незамаевская. В 1898 году по инициативе отца Иоанна в хуторе Кугаейском, где он служил, была открыта вечерняя школа для взрослых. Священник 5 лет заведовал ею и преподавал там. Ему довелось сменить несколько приходов в Кубани и Ставрополье. Перед революцией отец Иоанн возвратился в Незамаевскую. Когда началась гражданская война, край стал ареной ожесточенных боев. Власть в станицах по нескольку раз переходила от белых к красным. В конце Страстной седмицы 18 года Незамаевскую захватили большевики. В Великую субботу в храм, где совершалось богослужение, ворвался отряд красноармейцев. Отца Иоанна арестовали и вывели на площадь перед храмом. Солдаты с бранью набросились на священника. Пригоровского жестоко избили и зверски казнили за околицей села. Жителям запретили хоронить своего пастыря. Тайно все-таки удалось перевести тело отца Иоанна на кладбище под Краснодаром. В 2000 году священномученик Иоанн был причислен к лику святых. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь чтит память священномученика Иоанна Пригоровского и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое причастие?
4: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
5: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
6: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
7: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
8: Мы не
7: близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
8: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
9: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Все эти трудности можно было пережить только с Божьей помощью. И художник подчеркивает, что рядом монастырь, пространство непрестанной молитвы.
11: А что это за деревня на картине? Не знаете?
10: Могу предположить. Полотно датировано серединой 80-х годов 19 века. А лето 1884 года Исаак Левитан провел в Савинской слободе под Звенигородом.
11: Точно, как же я мог забыть? Там неподалеку снимала дачу семейства Чеховых. А Левитан близко дружил и с Антоном Павловичем, и с его братом Николаем. Художник проводил время в радостном общении. Хотя по картине, которая висит перед нами, да, этого не скажешь. Она полна сумрачного драматизма.
10: Но при этом, обратите внимание, большую половину полотна занимает изображение неба, на котором сквозь мглу прорывается яркий луч. Тьма не сдается, тучи клубятся, навевая тревогу. Но в самом центре облако сияет жемчужным свечением и дарит надежду.
11: Надежду?
10: Конечно. Подобно тому, как на небе побеждает свет, так и на земле однажды все преобразится Божьей благодатью. Невзгоды уйдут, и останется только радость.
11: О, мысль поистине евангельская, Маргарита Константиновна. Как видно, неспроста картины Исаака Левитана в окрестностях Савино-Старожевского монастыря экспонируется в музее Иерусалима. Она созвучна духу Евангелия.
0: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Дух Святой, сочетавшись с умом человека, научает его держать в порядке тело.
1: Так рассуждал преподобный Антоний Великий. Подвижник 3-4 веков с заботой относился к своему телу и учил этому других. Тело человека так же важно, как и душа. Оно – потенциальный наследник вечности. Все люди после второго пришествия Христа перед страшным судом будут воскрешены в телах, которые вновь соединятся с душой. Об отношении к телу писал апостол Павел. «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Благоговейно и ответственно относился к своему телу и преподобный Антоний. Святитель Афанасий Великий, лично его знавший, вспоминал, что перед смертью Антоний, а скончался он в возрасте 105 лет, не потерял ни одного зуба и сохранил остроту зрения. Здоровье не было для святого Антония самоцелью. Однако телесная воздержанность и умеренность преподобного продлили его дни и, выражаясь словами апостола Павла, помогли душе вместе с телом прославить Бога.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Поэт в России больше, чем поэт. Эти крылатые евтушенковские строки патриарх Московский и всея Руси Кирилл вспомнил на церемонии вручения самой первой патриаршей литературной премии в 2011 году. И неспроста. Настоящая русская литература, по мнению предстоятеля церкви, всегда обладала праведческим даром и выполняла особую духовную миссию. Именно поэтому патриаршую премию имени святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, было решено вручать тем писателям, чьи произведения выходят за рамки обычного чтива и дают людям возможность через качественную литературу соприкоснуться с высокими духовными и нравственными идеалами. В издательстве «Вече» собрали произведения лауреатов патриаршей литературной премии нескольких лет под одной обложкой и выпустили сборник «Дорога к небу». Владимир Крупин, Олеся Николаева, Юлия Вознесенская – эти имена давно на слуху у читателей. И встретиться на страницах сборника с их рассказами, как всегда, приятно. Не менее известен и прекрасный современный писатель Алексей Варламов. Его повесть «Звездочка» вошла в сборник наряду с текстами упомянутых писателей и сразу же обращает на себя внимание остротой, выбранной автором темы. Повесть о маленькой советской первокласснице Лизе, носящей на шее крестик и не знающей, какой праздник страна отмечает 7 ноября и кто такой Володя Ульянов. А когда родные бабушки рассказали ей о том, кем на самом деле был кудрявый мальчик с октябрятского значка, который прикололи Лизе на фартук в школе, девочка перестала носить звездочку и оказалась лицом к лицу с жестокой машиной тоталитарного общества. Трогательный и, несмотря на нелегкую тему, очень светлый рассказ о детской стойкости в вере, на которую не всякий взрослый подчас бывает способен. Среди других замечательных произведений в сборнике лауреатов патриаршей премии «Дорога к небу» обращают на себя внимание еще два рассказа. Протоиерея Николая Агафонова «Божий странник» и Александра Сегиня «Багдадское небо». Оба они разные по стилистике, с яркой индивидуальной манерой каждого из авторов, тем не менее говорят читателю об одном и том же. О том, как неожиданно порой человек обретает веру и как меняется после этого его жизнь. Богемный тусовщик становится странником. Иракский чиновник из окружения Саддама Хусейна – христианским священником. Произведения из сборника лауреатов патриаршей премии – литература без бури и натиска, без стремления во что бы то ни стало произвести впечатление на читателя, без расчета на коммерческий успех. Может быть, именно поэтому эти рассказы и повести так задевают за живое. Честные, человечные, добрые и светлые, они и будоражат, и успокаивают, заставляют переживать и врачуют душевные раны. И как добрые попутчики показывают нам дорогу к небу. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Путевка в жизнь» помогает талантливым школьникам из регионов подготовиться к экзаменам и поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Он поддерживает ребят из семей, где есть финансовые трудности. Один из подопечных проекта – Святослав Москвитин из города Саранска. В старших классах школы юноша увлекся физикой и экономикой. Узнав о возможности бесплатно подготовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам, он подал заявку и стал стипендиатом фонда. Проект оплатил Святославу подготовительные курсы по экономике. Благодаря этому юноша принял участие во Всероссийской олимпиаде для школьников и вышел на международный этап соревнований. Сейчас молодой человек готовится к олимпиаде по физике. Для своих стипендиатов фонд «Путевка в жизнь» оплачивает курсы подготовки, берет на себя расходы на проезд к месту проведения олимпиад и помогает с переездом к месту обучения, а также выплачивает стипендию после поступления в высшее учебное заведение. За 10 лет работы фонд «Путевка в жизнь» поддержал более 300 талантливых ребят из регионов. Сегодня выпускники старших классов школы также могут получить поддержку проекта во время поступления в высшее учебное заведение. Для этого переходите на сайт фонда «Путевка в жизнь» и заполните анкету участника. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Казань – один из крупнейших городов Поволжья, столица современного Татарстана. В русских летописях она впервые была упомянута в 1276 году. Хан Золотой Орды Мингу Тимур отдал тогда здешние земли своему зятю, князю Федору, впоследствии прославленному в лике святых. В середине XVI века, после присоединения к российскому государству, Казань стала центром православной епархии. В городском Кремле был построен величественный Благовещенский собор. Вслед за ним в окрестностях появились десятки храмов. Важнейшим событием в истории города считается обретение в 1579 году Казанской иконы Божией Матери. Этот образ ознаменовал участие Богородицы в жизни России. В Казань отовсюду потянулись паломники, чтобы поклониться святыне. Все это способствовало христианскому просвещению. В конце XVIII века в Казани открылась духовная академия. Еще чуть позже – отделение библейского общества, выполнившее перевод священного писания на татарский язык. Сегодня в Казанской епархии 255 православных храмов и 10 монастырей. И каждый приход имеет свою историю христианских свершений.
1: Радио «Вера» в Казани можно слушать на частоте 95,5 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: С 6 мая в 10 вечера слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Светлые истории на Радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться светлыми историями о чудесах и о том, как это свидетельствует о присутствии Бога в нашей жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на Радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам – свои и чужие, достойные и подозрительные, чистые и нечистые, нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене кибе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взялся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь – не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще – иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами очевидно нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором: послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: История Астрахани началась со строительства Кремля на берегу Волги. Крепость заложили первые русские поселенцы в 1556 году, когда здешние земли стали частью российского государства. Одной из первых построек в Кремле была деревянная церковь, посвященная Владимирской иконе Божией Матери. Этот образ прислал в 1558 году Иван Грозный в благословение новому городу. Астрахань быстро росла, и к концу 16-го столетия маленький храм стал тесен. Горожане построили вместо него каменный, в подобие Успенскому собору Московского Кремля. И посвящение новая церковь получила по примеру столичного собрата в честь Успения Богородицы. Спустя 100 лет этот храм обветшал, и астраханский митрополит Савватий объявил сбор средств на возведение нового собора. На призыв владыки откликнулось городское купечество. В течение 10 лет в Кремле выросло двухэтажное здание, увенчанное 5 куполами. Главный верхний предел посвятили по традиции празднику Успения. Нижний – Владимирской иконе Божией Матери. Главным украшением Успенского собора стал восьмиярусный резной иконостас с серебряными царскими вратами. Их изготовили в Санкт-Петербурге по заказу астраханского купца Петра Сапожникова. Нижний Владимирский предел стал местом погребения астраханских архипастырей. Здесь упокоился первый городской архиепископ Феодосий, смело обличавший Лжедмитрия в смутное время в начале 17 века. В особом склепе под спудом поместили мощи митрополита Иосифа, убитого разбойниками в дни восстания Степана Разина в конце 17-го столетия. Захоронения святителей сохранились до наших дней. И это можно считать чудом, ведь в советское время безбожники сначала разместили в Успенском соборе склад боеприпасов, затем казармы и, наконец, краеведческий музей. Храм вернули верующим в 1992 году. Сейчас богослужения здесь совершаются ежедневно, и каждый день над Астраханским Кремлем плывет колокольный звон.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Господь – чудо чудес. Однако именно как чудо чудес Он есть истинная природа человеческая, первозданная райская природа Адамова. Святитель Николай Сербский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова. В 1941 году, после окончания средней школы, нам, 17-18-летним, дали отдохнуть один месяц, а потом призвали. Сначала я был направлен в оружейно-пулеметное училище в Туле, а затем, через два месяца, на фронт, на пополнение частей, которые пришли из-под Сталинграда. Воевать мне пришлось недолго, около года. Но я успел вкусить все прелести войны. И артобстрел, и танковые атаки, и бомбежки, и, естественно, пулевые стрельбы. Но пули как-то обходили меня, вероятно, по молитвам матери. Я был дважды легко ранен, но вот пострадал от мороза. В одном из сражений обморозил ноги, попал в госпиталь. Ампутация трети ступней обеих ног, демобилизация. В 1943-м вернулся домой. Видимо, в этом был промысел Божий.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Несколько лет назад, когда я еще не был священником, в одном из подмосковных храмов я исполнял обязанности алтарника, то есть помогал священнику в совершении богослужения. И вот в одно воскресное утро я, как обычно, прихожу в храм, захожу в алтарь и вижу, лежит на столике огромная просфора. Просфорой в православной церкви называется особый хлеб, который используется во время литургии. Этот хлеб освящается и становится телом Христовым, которым причащаются люди. Так вот, стал я рассматривать эту большую просфору и понял, что она явно испечена не в России. Понял я это благодаря ее внешнему виду. Просфора потому называется особым хлебом, что сверху имеет изображение креста, а также надпись «Иисус Христос Ника», что переводится с греческого «Иисус Христос побеждает». Надпись эта располагается вокруг креста, который на просфоре также изображается. Абсолютное большинство просфор сверху имеют такую печать – крест и надпись «Иисус Христос Ника». Причем печать имеется всегда только одна. Огромная просфора, которую я увидел, имела не одну, а сразу 5 печатей. Когда в храм пришел священник, я спросил его, откуда такая просфора и что с ней делать. Он ответил, что просфору привезли из Греции, и сегодня он на ней будет совершать литургию. В итоге выяснилось вот что. У нас и у греков существуют разные традиции использования просфор на богослужении. В России несколько веков назад сложилась традиция совершать литургию на 5 просфорах. Первая главная просфора особым образом священником обрезается с 4 сторон и снизу. Это делается специальным ножом под названием копье, а затем в ходе службы освящается и становится истинным телом Христовым. Из второй просфоры вынимается одна частица с молитвенным поминовением Богородицы. Из третьей вырезается 9 маленьких частиц с молитвой к 9 чинам святым. 2 оставшиеся просфоры используются для молитвенного поминовения живых и усопших. Греческие священники исполняют те же обряды, вот только не на 5 просфорах, как в России, а на одной большой. Из центральной части своей огромной просфоры, там, где имеется упомянутая печать «Иисус Христос Ника», они вырезают часть хлеба, который будет освящена и станет телом Христовым для причастия. А после этого молитвенно поминают Богоматерь, святых, живых и усопших, вынимая частицы с разных краев просфоры. Когда в русской церкви священник приготовляет главную просфору для освящения, он срезает ее края. Эти оставшиеся части просфоры называются антидором. Антидор в конце службы дробится и раздается всем пришедшим на службу.

В наших храмах обычно каждому достается довольно миниатюрная частица антидора. Ну, во-первых, просфора не очень большая, а во-вторых, людей обычно много. Когда же используется большая греческая просфора, антидора получается, я вам скажу, более чем достаточно. А потому каждому достается по приличному куску. Люди этому только радуются, и святыню получили, и подкрепились. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, чем греческие просфоры отличаются от русских.

0: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священноисповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Ярославской губернии. Он был родом из семьи священника и сам принял сан. Служил отец Николай в родном селе. На рубеже 20-30-х годов советская власть начала проводить политику коллективизации. Уничтожались частные крестьянские хозяйства, преследовалось духовенство, закрывались сельские храмы. В 30-м году арестовали Писаревского. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма. Но крестьяне не согласились с этим решением. Староста прихода собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Его дело увенчалось успехом. Отец Николай снова стал служить в храме Ягорбы. Но победа эта была временной. Уже через год власти наложили на священника и храм непомерный налог, а вскоре священника арестовали. Случилось это как раз перед службой на вербное воскресенье. Писаревского приговорили к 2 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Священноисповедник Николай скончался за месяц до окончания срока в городе Холмогоры Архангельской области. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы вспоминаем новомученика Николая Писаревского и просим его, священноисповедник Николай, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 4 главе послания к евреям апостол Павел развивает учение о первосвященстве Иисуса. Послание к евреям перечисляет основные особенности ветхозаветного священника. Во-первых, по апостолу Павлу священник избирается из людей для служения Богу, являясь связующим звеном между Богом и людьми. Служение священника состоит в принесении даров и жертв за грехи людей. Специально указывается на те категории грешников, за которых приносятся жертвы. Это те люди, которые совершают грехи по незнанию или в заблуждении. Таково было убеждение Ветхого Завета. А именно, жертвой могли быть искуплены лишь грехи, совершенные по неведению. Грехи, совершенные преднамеренно или сознательно, не могли быть искуплены жертвой. То есть грех по незнанию простителен, а грех сознательный – нет. Правда, исключение делалось для сознательного греха, за которым следовало искреннее раскаяние. Вот и послание к евреям тоже говорит. «Если мы, – пишет апостол, – получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Это суровое предостережение нам, христианам, ибо по слову апостола Павла суть начнется не с неверующих, не с неведущих Христа и Его Евангелия, но с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, пишет апостол Петр в первом соборном послании. Во-вторых, священник должен быть един со своим народом. Он должен сочувствовать людям, потому что и он сам слабый, искушаемый немощами человек. В оригинале стоит образное слово, которое означает, что священник, как и прочие люди, как бы одет в немощи, как в обтягивающее его платье. В силу своей греховности и немощи священник, а напомним, что речь идет о ветхозаветном священстве, должен принести сначала жертву за свои собственные грехи, прежде чем принести ее за грехи других людей. В-третьих, хотя священник берется из народа, он не народом избирается и уж, конечно, не сам себе поставляет на столь высокое служение. Священство – не работа, но сан и честь, к которой призывает Бог. Пасторская служба – это не должность, но призвание. Приводится образец такого призвания Богом, а именно Аарон. Всем этим условиям отвечает священство Иисуса Христа. Во-первых, Он – человек, большой Бог. Во-вторых, Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. В-третьих, Он не сам себя поставил на славное и почетное служение, но был поставлен Богом. Слова мессианского псалма «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» напоминает нам о гласе с небес из Евангелия от Марка, провозгласившим Иисуса Спасителем и Мессией. Однако при этом послание нам напоминает, что Иисус Христос не просто человек, но Он Сын Божий, Бога-человек. Поэтому, хотя Он своими немощами и подобен своим братьям-людям, Он был и остается без греха, а следовательно, в отличие от ветхозаветных священников, не должен был приносить жертву за самого себя. И, наконец, другой мессианский псалом, послание к евреям, указывает на исключительность, экстраординарность священства Иисуса Христа. Он священник не временный, но вечный, поставленный Богом не по обычаю, установленному для грешных людей, но священник вовек по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: 15 века. Блаженный Андрей родился в 1744 году в крестьянской семье в деревне Овсянниково Калужской губернии. С детских лет он отличался от сверстников, был тих и молчалив, любил уединение. С проникновенным лиризмом говорится о его детстве в посвященном блаженному Андрею стихотворении Ольги Шиловой. При чтении первых же его строк вспоминаются слова Христа: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их».
5: Чужда печушки суета, и всем она довольна, всегда одета и сыта, легко ей и привольно, ни склад амбар не нужен ей, ни прочее жилище. Все видит маленький Андрей, но выросший среди людей он дел земных не ищет, ни салочек, ни чехарды, забав он сторонится, но радуют его сады, в садах весенние цветы и в синем небе птицы.
4: После смерти матери Андрей принял на себя подвиг юродства. Юноша странствовал по соседним деревням почти нагим, живя подаянием. Сколько ни жертвовали ему рубашек, Андрей отдавал их нищим и делился с голодными последней коркой хлеба. С удивительной кротостью терпел он насмешки, унижения и побои от злых людей. В возрасте 35 лет блаженный Андрей перебрался в уездный город Мещовск, найдя приют в доме одной благочестивой вдовы. Мало кто догадывался о молитвенных подвигах Андрея.
5: От ужинов ложились спать домашние Андрея. Избранника неся печать, о Боге шел он воздыхать тайком в ночное время. Одно лишь Господи твердил в тиши ночного сада и ни о чем ведь не просил, а сколько получал он сил от Господа в награду.
4: Со временем жители Мещовска изменили свое отношение к блаженному Андрею и старались не давать его в обиду мальчишкам-проказникам. Горожане убедились, что за странным внешним поведением блаженного скрываются мудрость и прозорливость, уроки терпения и борьбы с гордыней. Даже то, что Андрей всегда ходил по улицам Мещовска с кнутиком и топориком, имело особый духовный смысл.
5: О чем свидетельство кнута? О пресечении блуда. И кнут святым дается напоминанием Христа, что Он повсюду и всегда есть пастырь добрый овцам. Топорик – это тоже знак, чтоб действовать со властью, иметь в себе Господень страх, рубить грехи и страсти.
4: Андрей Мещовский умер летом 1812 года, незадолго до своей кончины, предсказав нашествие французов на Россию. В его погребении принял участие игумен Оптинского монастыря Авраамий, оказавшийся в Мещовске, монахи Свято-Георгиевского монастыря, священники из всех городских церквей и окрестных сел и огромные толпы горожан.
5: Таких богатых похорон в Мещовске не знавали. В гроб, будто бы на царский трон Андрея возлагали. Из Оптины, из дальних мест народ к нему стекался, как будто ход святых торжеств церковный совершался.
4: На могиле блаженного Андрея в Мещовском Свято-Георгиевском монастыре и по сей день происходят чудеса исцеления. Это хорошо известно поэту Ольге Шиловой, которая живет и работает в Мещовске. Ее творчество известно далеко за пределами родного города, и совершенно особое место в нем занимает лирическая баллада, посвященная святому блаженному Андрею, небесному покровителю Мещовска. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если брат твой скажет тебе оскорбительное слово или сделает замечание, а ты при этом внутренне возмутишься, расстроишься, станешь возражать мыслями или словом, то это свидетельство того, что у тебя в сердце рана эгоизма и гордости. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня вспомним английского писателя и драматурга Алана Александра Милна, того самого, которому мы обязаны Винни-Пухом, Крошкой Ру, Тигры и всеми. Есть у него повесть «Однажды давным-давно». Не путайте с одноименным американским сериалом. Это произведение Милна наводит на мысли о ценности времени. Действие повести происходит в сказочной стране Евлалии. Ее жительница, маленькая девочка Уикс, однажды совершает поступок, который был воспет поэтами, положен на музыку и стал национальным праздником. Что же такого великого совершила девочка? Она целый день была хорошей. Ни больше, ни меньше. Встала по первому зову будильника, умылась, убралась в комнате и так далее. И так весь день. Ничего особенного Уикс не предпринимает. Она просто один единственный день проводит так, как следует его провести. А мы способны на подобное? Этот вопрос воодушевляет, заряжает здоровым задором. Что, даже столь малое мы не в состоянии сделать? Именно о таком задоре святой Паисий Афонский, подвижник XX века, говорит: «Нам нужен напор, порыв, не бедолагами быть, а с духовной отвагой воевать с тангалашкой». Так преподобный называл дьявола. Всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить воле Божьей, пишет святитель Феофан Затворник. А ведь тут и кроется ответ на вопрос, с которого мы начали сегодня. Если постараться сделать каждый день достойным, то это станет лучшим способом провести и свой последний день.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях главный врач больницы святителя Алексия в Москве Алексей Заров и член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области Надежда Космирова. Поговорим о значении нравственности и духовности в служении врачей. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии будет доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет об особенностях женских образов в Евангелии.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
4: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго».
3: «Яко Ты си Христос, Сын Бога Живаго».
2: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть Его тело и пить Его кровь, потому что они способны соединить учеников с Учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий Его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для Своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что Он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться Духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам себя как источник любви и вечной жизни.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.
1: Воскресный августовский день 1508 года, только что рукоположенный в архиереи, епископ новгородский Серапион совершал в храме литургию. Храм был почти пуст. Лишь несколько прихожан стояли возле солии, небольшого возвышения перед алтарем. Не было ни хора, ни чтецов. В Новгороде свирепствовала страшная моровая язва – чума. Болезнь уже унесла половину населения большого города и его окрестностей, а большинство из тех, кто остался в живых, боялись выходить из своих домов. Окончив богослужение, владыка Серапион прошел в архиерейские покои и погрузился в тяжелые думы. Если мор не отступит, Новгород ждет полное опустошение. Помолиться бы всем миром Господу и Пресвятой Богородице, попросить у них защиты. Да которую уж неделю храм пустует, боится народ. Вдруг средь мрачных дум, подобно яркому солнечному лучу, в голове епископа вдруг возникла ясная мысль, будто кто-то шепнул ему на ухо: «Так иди ты, Серапион, к людям». «Вразумил Господь!» — радостно перекрестился епископ и немедля ни минуты взял икону, крест и вышел на крыльцо. Улицы города были пустынны, но Серапион уверенно пошел вперед, неся перед собою крест и образ. Из окон домов новгородцы изумленно наблюдали за шествующим и громко поющим молитвы епископом. «Владыка помощи у Господа просит, и нам негоже дома отсиживаться», — говорили люди, и, взяв свои иконы, выходили и присоединялись к Серапиону. Вскоре по улицам Новгорода шел многолюдный крестный ход. К вечеру люди возвращались в свои дома, радостные и ободренные. На следующее же утро по Новгороду пронеслась ликующая весть. Несколько тяжело больных, лежащих при смерти, чудесным образом исцелились. Вскоре стало понятно, что чума отступает. Люди со слезами благодарили Бога за помощь. Унынию власти над собой не давай. На добрых людей не пеняй. Делай, что по силам, и будет от Господа подмога, говорил Серапион Новгородский, прославленный церковью как преподобный в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.

0: с Великой Пасхой поздравляем.
1: Удачи, радости желаем.
0: Успейте в церковь вы сходить
1: и куличи все осветить.
0: Вас окропят святой водой.
1: Произнесем мы стих святой.
0: Весь день мы будем веселиться,
1: а в церкви будем мы молиться.

Радио «Вера». Светлое радио. Настолько Пасха превосходит все торжества, насколько солнце превосходит звезды. Святитель Григорий Богослов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Никандры Покровской. В 1932 году начались гонения. В Рязани, как забрали нас, заставляли снять крестик. Но мы не отдали. Неделю за это стояли в камере в воде. Потом по этапу пошли. Затем 4 года в Кандалакше на лесоповале. 4 года в Мурманске. 4 года в шахтах в Воркуте. А освободилась я в 44-м году. Денег ни копейки. Ехала на подножке, а потом пешком. Недели 3 шла по Мордовии, где пустят, заночую. Пришла к церкви, сижу на паперти. Идет староста церковный, подходит ко мне. «Откуда вы?» Я ему все рассказала. Он внимательно выслушал. Ушел домой, возвращается. «Пойдемте к нам домой». Повели меня в баню, дали мне белье, платьишко, тапочки, платок. И я жила у них 2 недели.
0: Голоса.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Самая первая молитва в моей жизни была молитва «Отче наш». Я не помню, как и при каких обстоятельствах я с ней познакомилась, сколько мне было лет, но помню, как запечаталось в сознании слово «Отче», такое еще тогда незнакомое, созвучное со словами «Отец», «Отчество». Своего отца в детстве я видела редко. Он был военным и очень часто уезжал в командировки. Родители были для меня, как, наверное, и для каждого на свете ребенка, всем миром. Они давали мне пищу, успокаивали меня, если было больно или страшно, защищали от опасностей. Я всегда чувствовала их поддержку и любовь. Этих двух ангелов-хранителей, маму и папу, дал мне Господь, наш Небесный Отец, безусловно любящий нас, ищущий нас, если теряемся, дающий все, что необходимо для жизни. Именно Он дал нам молитву «Отче наш». Об этом рассказывают два апостола-евангелиста – Лука и Матфей. Вот как о молитве написано в Евангелии от Матфея. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение».

но избавь нас от лукавого». Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть на церковно-славянском языке звучит так. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». В этих строчках молитвы выражена ее суть. Господь не просто владыка всего мира и строгий судья. Он наш родной Отец, тот, кто любит каждого из нас как единственного ребенка. Давайте послушаем, как звучит первая часть молитвы.

Во второй части молитвословия заключены просьбы, самые простые и естественные, чтобы Господь давал нам пищу и все нужное для жизни, защищал от зла, прощал наши грехи. Вот как звучит второй фрагмент молитвы на церковнославянском языке. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», то есть на сегодня, «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Послушаем второй фрагмент молитвы.

Молитвословие «Отче наш» часто звучит во время богослужений. Важный момент исполнения молитвы – на литургии перед причастием. Ее поют всем приходом, соборно, торжественно, а слова простые и незатейливые, будто ребенок обращается к маме или папе. Искренне, с открытым сердцем, с абсолютной верой в то, что они услышат его и помогут, что они очень любят его. Давайте послушаем молитву «Отче наш» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Священномученик епископ Иоаннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иоаннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иоаннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иоаннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям. Но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иоаннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя. Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших и обращается к ним с молитвенной просьбой. Святой епископ Иоаннуарий и все мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже клонится к закату. Его косые лучи играют, оставляя яркие блики на траве, на деревьях, на песчаной дорожке. И кажется, что есть таинственная связь между огоньками в глубине храма и солнечными зайчиками в подступающих сумерках.
2: Связь?
1: Да. Мы не видим, как совершается богослужение, но игра света делает единым пространство в церкви и за ее пределами. Не правда ли выразительный образ того, как молитва преображает жизнь?
2: Чистая правда, друг мой. Солнечные всполохи на картине «Вечерняя молитва» словно отблески горнего мира.
1: Подобным образом на иконах золотом обозначают причастность к небесному царству.
2: Вы полагаете, Абрам Архипов усвоил этот прием из иконописи?
1: Вполне вероятно, ведь именно иконописцы помогли Абраму Ефимовичу стать художником. Он родился в крестьянской семье в деревне Егорово в Рязанской губернии. Еще в детстве хорошо рисовал, и отец купил ему краски. Абрам показал свои рисунки московским мастерам, которые приехали расписывать деревенский храм.
2: Если я правильно помню, они стали заниматься с мальчиком и даже подготовили его к поступлению в столичное училище живописи, ваяния и зодчества.
1: Да, Архипов получил образование и стал академиком живописи, но через всю жизнь пронес благодарность своим первым учителям, иконописцам. Художник усвоил от них не только азы мастерства, но и понимание того, что творчество, да и вся наша жизнь – это Божий дар, который следует принимать с благодарностью.
2: И в картине «Вечерняя молитва» отразилось отношение Абрама Архипова к жизни, благоговейное, трепетное.
3: Картину Абрама Архипова «Вечерняя молитва» можно увидеть в Калининградском музее «Русский центр искусства».
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Когда наши детки совершают неприглядные поступки, наша реакция, реакция родителей бывает разной. Не дай бог, конечно, если будут крики и оскорбления. Что бы ни случилось, нужно выслушать ребенка. Тихо и спокойно, помолившись. Пускай нам даже больно в тот момент от того, что он говорит. Дети даже не всегда способны бывают прислушаться к нашим нравоучениям. Им кажется, что они сами знают, что для них лучше. Хочу поделиться с вами наставлениями архимандрита Иоанна Крестьянкина о том, как поступать в таком случае. «Молитесь за детей своих, и чем можете, помогите». Они еще не научились жить и не знают истинных ценностей жизни, а потому и советы ваши им сейчас ничем не помогут. А вот молитва, творимая втайне от них, и ожесточенное сердце умягчит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Обетованная земля, то есть обещанная, долгожданная. Так Бог назвал страну, в которую вывел евреев из 400-летнего египетского плена. Эти же самые слова из Библии мы незаметно для самих себя давно и часто употребляем в обиходной речи, когда хотим сказать о чем-то, чего всей душою хотим достичь, о месте, где легко и радостно, о счастье. Может быть, поэтому именно так «Обетованная земля» в издательстве «Артес Медиа» решили назвать сборник рассказов русских писателей. Иван Бунин, Надежда Тэфи, Александр Куприн, Всеволод Гаршин и еще два десятка известных и не очень имен. Глазам читателя есть от чего разбежаться. Книгу открываешь в томительном предвкушении соприкосновения с прекрасной русской прозой конца XIX – начала XX веков, которая имеет свою, ни с чем не сравнимую атмосферу и колорит. Но даже несмотря на то, что большинство из этих рассказов писались много лет тому назад, современному читателю они будут близки и понятны. Ведь речь в них идет о том, что вечно, что всегда было и будет рядом с человеком, о любви, радости, надежде, вере и сострадании. И, конечно, о счастье, которого все так ждут и которое почти всегда приходит нежданно-негаданно. Так пришло оно к герою рассказа Владимира Набокова «Рождество», человеку по фамилии Слепцов, отцу, потрясенному горем, потерей единственного сына. Под самый сочельник мужчина приезжает в семейный загородный дом, где все напоминает ему о мальчике. Мужчине кажется, нет выхода из этого мрака скорби, что жить больше незачем, и даже елка, которую слуга ставит в зале, уже не имеет никакого смысла. А потом он вдруг обнаруживает в ящике стола коробку с завернутой в кокон гусеницей, которую его сын нашел летом и все ждал, когда из нее покажется бабочка. И вот холодной зимой, в рождественскую ночь, прямо в руках у Слепцова на свет появляется чудесное большекрылое создание. И что-то оживает в душе мужчины. Безнадежность отступает, и появляется лучик надежды. Искусный мастер Набоков сделал так, что даже открытый финал рассказа не оставляет в этом никаких сомнений. Легкой и светлой грустью подернут рассказ Ивана Новикова о первой любви под названием «Троицкая кукушка». Не сбывшаяся, почти невысказанная и от этого ставшая еще прекраснее, юное чувство 16-летней Лизы и молодого офицера, сына ее соседей по даче, оставляют в душе читателя задумчивый трепет. А читая трогательный, добрый рассказ Бориса Ширяева «Утешительный поп» о священнике Никодиме, не сломавшемся в Соловецком лагере и вселявшем веру и надежду в сердца других заключенных, читатель, может быть, даже украдкой смахнет слезу. И вслед за героями рассказов русских писателей из сборника всей душою стремится туда, где свет и радость, покой и счастье. Обетованная земля. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио Вера.
2: А послушай, что если счастье – это там, где ты и я живем себе, не горюем? Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Маша, оденься, чтобы не заболеть. В доме холодно.
2: Мам, но я же не скудельный сосуд, чтоб со мной носиться.
1: А вот тут ты ошибаешься.
3: Выражение «скудельный сосуд» имеет непростую и интересную историю. Происхождение слова «скудельный» связывают со словом «скудель» – старинного названия глины или глиняного сосуда. Словарь Даля определяет его и как глиняный горшок, и как тлен, прах, а также все земное, смертное, переходящее. Отсюда и поговорка «скудельными руками не вечное созидается». А еще говорят «скудельное тело наше». Псалмопевец Давид, сокрушаясь о своем безвыходном положении, когда враги хотят его смерти, говорит «Исше, яко скудель крепость моя», что с церковнославянского переводится «как сила моя иссохла, как черепок». Это образное сравнение показывает, что силы Давида пропали, как высыхает вода в скудельном сосуде, когда его обжигает горшечник. В Евангелии от Матфея, в главе, где раскаявшийся Иуда возвращает 30 серебряников первосвященникам, а те не осмеливаются положить их в сокровищницу храма, так как это цена крови Христа, принимают решение купить на них землю. По-церковнославянски эта земля называлась «Село Скудельничо» или «Земля Горшечника» на юге от Иерусалима. Она стала местом погребения странников и была таковой до начала 18 века. Согласно источникам, иерусалимские горшечники и сейчас добывают глину из окрестностей этой земли. Считается, что отсюда появилось значение «скудели» как чего-то бренного, а обращение «скудельничьей земли» вместо погребения дало слово «скудельница» значение «общей могилы для умерших от эпидемий или голода». Со значением слова разобрались и вернемся к искомому выражению. В первом соборном послании святого апостола Петра есть наставление мужьям на обращение с женами. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Апостол советует обращаться с женщиной, как со стороной слабейшей, с благоразумной бережностью, почтительностью, деликатностью и уважением, и сравнивает ее с немощнейшим сосудом. Ни синодальный, ни церковнославянский перевод не дают словосочетания со словом «скудельный». Однако в современном русском языке «немощнейший» и «скудельный» стали синонимами. И последний в этом сочетании вытеснил библейский вариант «немощнейший». Выражение «скудельный сосуд» в значении «глиняный горшок» встречается в древнерусском языке 12-13 веков. Но сегодня так говорят о человеке, часто о женщине, а также о чем-то слабом, хрупком и недолговечном.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Город Донецк был образован в 1869 году как рабочий поселок Юзовка. Особую роль в истории этого селения сыграл протоиерей Александр Матвеевский. Священник поселился в Юзовке со своей большой семьей в то время, когда здесь еще не было церкви. Отец Александр собирал людей на богослужение у себя в доме. Он вдохновил паству на строительство храма, сначала деревянного, а затем и каменного. Став настоятелем собора Преображения Господня в Юзовке, Александр Матвеевский устроил школу для детей, организовал православное братство. Прихожане любили пастыря за доброту и самоотверженность. Особенно ярко она проявилась в 1892 году, когда во время эпидемии холеры город охватили бунты. Отец Александр с распятием в руках вышел навстречу обезумевшей толпе и призвал прекратить насилие. Смелый поступок священника многих тогда заставил отрезвиться. Уважение людей – главное наследство, которое Александр Матвеевский оставил своим 12 детям. 10 его сыновей стали, по примеру отца, священниками. Их имена также вошли в историю Донецка.
2: Радио «Вера» в Донецке можно слушать на частоте 102,6 FM.
3: Если верите промыслу Божьему, то должно верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одна из самых болезненных современных проблем – склонность заранее раскладывать людей по полкам. Свои и чужие. Достойные и подозрительные. Чистые и нечистые. Нормальные и не такие, как мы. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», где мы услышим неожиданную оценку свыше такой двойственности.
2: «Муж жене кибе в Кесарии именем Корнилий».
3: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3-же, и сосуд опять поднялся на небо.
2: И паки взяся сосуд на небо.
1: Чтобы точнее понять смысл прозвучавшего сейчас апостольского чтения, необходимо напомнить о нескольких важных деталях. Первое – то, что Корнилий – это центурион, офицер среднего звена. Он отвечал за дисциплину, строй, обучение и боевую готовность. То есть это был не просто солдат, а опытный офицер, пусть и не самого высокого ранга, но все же вполне приличного. Ангелом он отправляется к неизвестному ему Петру, который остановился у кожевника, представителя низшего рабочего сословия. Вторая деталь не историческая, а смысловая. Для апостола Петра разделение на чистых и нечистых животных, четко зафиксированное в традиции богооткровенной религии Ветхого Завета, неотъемлемое условие божественного порядка, часть понятной и удобной священной схемы, которая на практике помогает быстро определять свое личное отношение, причем не только к дозволенной и запретной пище, но и к много чему еще. Иноплеменникам, временам, бытовым предметам. Разделение на чистое и нечистое снимает необходимость постоянного анализа происходящего. Чего тут мудрить, если перед нами, очевидно, нечистое? Что же происходит в 2 откровениях Корнилию и Петру? Первого ангел направляет к Петру, причем не объясняя, что именно должно там произойти. «Иди, и там тебе все скажут». Петру же дается очень яркое, впечатляющее видение, где его буквально заставляют переступить через привычную схему разделения на чистое и нечистое. То есть, с точки зрения совести самого Петра, совершить недолжное, грех, даже преступление, с точки зрения ветхозаветной этики. И вот он перед выбором. Послушаться себя и своего привычного представления или оказать послушание Богу. Он в итоге, после того, как сначала попытался отнекиваться, решается послушать Бога и оказывается прав. Через этот слом привычных представлений открывается дверь к вхождению язычников, в данном случае Корнилия Сотника, в Церковь Христову. Конечно, не просто переступать через привычные схемы, но сегодняшнее чтение из книги «Деяний» дает нам замечательный образец. Там, где перед нами живой человек, любые схемы, какими бы комфортными они для нас ни были, однозначно вторичны.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон Твой ясно. Ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне

Радио «Вера». Светлое радио. Христово воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды. Святой Авва Исаия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Василия Чичагова. Дивизию нашу сосредоточили на левом берегу Днепра. Был октябрь 43-го года, и приказали форсировать Днепр. На нашем плотике плыло 8 человек. Вода кипела от взрывов. Надежды добраться до берега не было, но мы гребли и гребли. Рядом прогремел взрыв, плотик завертело, закачало, и я понял, что сейчас мы погибнем. Сержант опустил остаток весла, замер, и сквозь взрывы, вой мин, осколков и снарядов я увидел и услышал, как он несколько раз перекрестился и отчетливо сказал: «Помилуй меня, Господи, прими дух мой с миром, а если сохранишь жизнь, уйду в монахи и стану иереем, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Помилуй меня, Господи». Мне было 19. Что я знал в то время о Боге? Обрывки высказываний. Хотелось и мне остаться живым. И я, с истинной верой внутренней и мольбой, тоже перекрестился несколько раз и сказал: «Господи, помоги и спаси. Обязательно приму крещение. Помоги, Господи». Кончилась война. О своем обещании креститься всегда помнил, но не исполнял, хотя отчетливо сознавал, что Господь спас при переправе сержанта Петровского и меня. Прошло почти 20 лет. В 1965 году пришли мы с женой к нашим хорошим друзьям. Напротив меня сидел человек моих лет, которого хозяин дома называл Сергеем. И он стал рассказывать, как Господь привел его к вере на войне в 1943 году при переправе через Днепр. «Друг у меня есть», — сказал Сергей. «Друг он мне и духовный отец, Федор Петровский. Тоже участвовал в переправе через Днепр на плоту. Отец Федор, переплывая Днепр и видя гибель неминучую, дал Господу обещание: если жив останется, то монахом станет и иереем, что и сделал после войны. Договорился с Сергеем Николаевичем в следующий выходной день поехать к отцу Федору. Отец Федор Петровский сразу узнал меня. Во второй раз я приехал к нему уже не один, а с женой и детьми. И он всех нас крестил».
0: Голоса

0: факты и книга книг. С 2004 года в течение 8 лет израильские археологи совершали кропотливую работу в национальном парке Иерусалима Эмек-Цурим, расположенном между Масличной горой, горой Скопус и долиной Кедрона. Ученые просеивали грунт, собранный у стен старого города Иерусалима, по крупицам извлекая из него свидетельства ушедших эпох. За время работы были обнаружены десятки тысяч предметов. Древние кольца, гончарные изделия, наконечники стрел и другие находки, относящиеся к разным историческим эпохам от ветхозаветных времен вплоть до Первой мировой войны. Наконец, в 2012 году внимание археологов привлекла глиняная печать с упоминанием города царя Давида Вифлеема.
1: На найденной в ходе раскопок печати диаметром 1.5 сантиметра содержатся 3 строки древнего текста. Бешаваат, 7, Бетлехем, Вифлеем и символ, обозначающий звук «ха», который исследователи интерпретируют как окончание слова «мелех» – «царю». По мнению исследователей, это может означать, что в 7-й год правления царя Езекии, Манассии и Иосии точно неизвестно. К нему из Вифлеема поступил некий груз. Подобные печати обычно ставились на налоговых поступлениях в виде серебра, вина или зерна.
0: Город Вифлеем расположен в 8 километрах к югу от Иерусалима и сегодня фактически граничит с ним. Название этого города переводится как «Дом хлеба». Оно известно многим благодаря рождению в нем Иисуса Христа. Однако, согласно Библии, Вифлеем существовал задолго до евангельских событий. Впервые он упоминается в книге «Бытия» как место смерти и упокоения жены патриарха Иакова Рахили, которую считают прародительницей еврейского народа. Из Библии мы знаем, что в Вифлееме родился царь Давид, и здесь же он был помазан на царство. Город упоминается также в книге пророка Иеремии. Однако до недавнего времени ученые находили упоминания о существовании на этом месте большого города только в библейских текстах. Таким образом, никакие археологические находки не могли подтвердить значимость Вифлеема для древней цивилизации.
1: Печать, найденная в ходе раскопок в национальном парке, относится к периоду первого храма, который длился с 1006 по 586 год до Рождества Христова. Сам артефакт, скорее всего, принадлежит к 7 веку до Рождества Христова. Таким образом, можно констатировать, что задолго до рождения в этом городе Иисуса Христа Вифлеем был частью иудейского царства и существовал более 2700 лет назад, как это и описано в Библии.
0: Ученые потратили несколько месяцев на то, чтобы подтвердить подлинность печати. И теперь эта находка считается самым древним упоминанием Вифлеема. Однако ученые оговариваются, что задолго до появления печати древность Вифлеема подтверждала Библия, не только священная книга, но и дошедший до нас уникальный исторический документ. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Вы слушаете радио.

0: Сегодня, 4 мая, церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Барцурманского, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия на территории современной Турции. Однажды по приказу императора в городе шел набор войска. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение, из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, уверовал во Христа и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали в Господа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора, Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель. Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и других с ними пострадавших и молитвенно просим их. Святые Феодор, Филиппия и мученики, пострадавшие вместе с ними, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Светлые истории на радио «Вера».
5: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться светлыми историями о чудесах и о том, как это свидетельствует о присутствии Бога в нашей жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
4: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Страницы летописи. Иоанн Ушаков родился в 1718 году в богатой дворянской семье в родовом имении под Ярославлем. Его мать скончалась, когда Ванечке было всего 6 лет. Овдовевший отец вскоре женился снова, и мачеха, женщина добрая и набожная, сумела утешить мальчика, а главное – передать ему самое драгоценное, что было у нее – любовь к Богу, веру в его благой промысел. Достигнув зрелого возраста, Иоанн поступил на военную службу. И вот однажды он, блестящий гвардейский офицер, любимец высшего общества, идет на пирушку к товарищам. Хрусталь, вино, музыка, яркий свет. Веселье было в самом разгаре, когда один из гвардейцев вдруг падает замертво. И перед Иоанном снова встают его детские годы, когда смерть внезапно похитила у него любимую мать. Теперь он потерял друга. А самое главное, Иоанн с ужасом понял, что и сам он, умерев вот так же внезапно, без покаяния, может лишиться того, что дорого ему больше всего на свете, больше самой жизни, Царства Небесного. Этой же ночью Иоанн собрал вещи и спешно покинул столицу, сославшись на то, что ему нужно срочно посетить родительский дом. За городом он отпустил слугу и карету, а сам переоделся в нищенскую одежду и отправился пешком в поморские леса, решив провести остаток жизни в тишине и уединении. После нескольких дней пути, привыкший к роскошной жизни юноша устал. Мысли о родном доме не давали покоя. В это время мимо пронеслась роскошная карета. Кучер огрел Иоанна кнутом, приняв его за нерасторопного нищего, не успевшего вовремя отскочить. Юноша узнал герб на дверке. Это была карета его дяди. Горькие и страшные минуты пережил вчерашний дворянин. Он мог бы быть в этой карете, сидеть на мягких подушках, есть маковое печенье. Но больше голода его мучило унижение, которое довелось пережить. Какой-то кучер посмел ударить грязным кнутом его, офицера и дворянина. Тщеславные помыслы накинулись на неокрепшую душу с лютой силой. Но, помолившись Господу, Иоанн сказал себе так: «Не для того надел ты нищенские лохмотья, чтобы вспоминать о своей родовитости. Сам Господь позволил мучителям себя бичевать, хотя был чист и безгрешен. Неужели же тебя, грешного, не за что было ударить? Успокойся и ступай далее с миром». Это была первая духовная брань, в которой Иоанну довелось одержать победу. Он продолжал свой путь все дальше и дальше, на север, пока не поселился в одном из далеких монастырей на берегу Северной Двины. Сбежавшего офицера, который самовольно оставил службу, отыскали спустя 3 года. Род Ушаковых был настолько известным, что сама императрица Елизавета предложила Иоанну вернуться к прежнему званию и положению.
1: «Что это вы учудили, милостивый государь? У меня сердце замерло, когда вы вошли. Где блестящий взор? Где бравая выправка? Что это за одежда? Может быть, вы больны и нуждаетесь в отпуске? Я бы, памятуя заслуги вашего батюшки, могла удовлетворить такое ходатайство. А когда поправите здоровье, вернетесь к нам».
2: «Простите, ваше величество, но это прежде я был болен, а теперь исцелен. И если вы ценили меня как офицера гвардии, то тем паче должны полюбить как воина Христова, который каждый день станет умолять Царя Небесного о своем земном отечестве».
1: «Что ж, а мне говорили, что этот человек потерял разум. Но его речь совсем не похожа на бормотание сумасшедшего. И как мирно становится на сердце рядом с ним. И все же, в память о вашем родителе, мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас».
2: «Государыня, позвольте мне умереть монахом».
1: «Да будет так. Я сама буду присутствовать при постриге. Только вот...»
2: «Что, ваше величество?»
1: «Попросите и обо мне у небесного царя».
0: Через 3 года, в 1748 году, в Александро-Невской лавре Иоанн Ушаков принял постриг с именем Феодор. 9 лет он жил в лавре простым монахом. Но люди потянулись к Феодору за советом и утешением, видя его высокую жизнь. Некоторые иеромонахи были этим возмущены и добились того, что Феодор был сослан в далекую Саровскую пустынь. Многие его духовные чада отправились следом за своим наставником. Спустя время количество учеников так выросло, что старцу отдали обедневшую Санаксарскую пустынь, находящуюся неподалеку от уездного города Темниково, на левом берегу реки Мокши. Лишь теперь, став настоятелем монастыря, отец Феодор принял священнический сан. Многие скорби перенес он на этом посту. Самое страшное – предательство и клевета духовных чад. Градоначальник города Темниково, вдохновленный проповедью старца и его жизнью, попросился под его духовное руководство. Но, будучи человеком жадным и безжалостным, он вел грабительскую политику в отношении горожан. Преподобный не побоялся отправиться к градоначальнику и обличить свое сыновитое чадо в то время, когда тот сидел в зале заседаний. Формально это было оскорбление, причем нанесенное не самому человеку, а его должности. Градоначальник пожаловался губернатору, а тот, в свою очередь, доложил в Синод, что настоятель Санаксарской обители бунтует против светской власти. Старец был запрещен в служении и сослан в Соловецкий монастырь. Но и тут видна милующая рука Господа. Не эта ли ссылка оказалась тем самым врачеванием тщеславия, которого просил некогда юноша Иоанн, плача от обиды в пыли на проезжей дороге? Только перед самой смертью святой был возвращен в столь любимый им Санаксарский монастырь, где вскоре и предал душу тому, ради которого терпел всю жизнь поношения и скорби. Мощи святого и по сей день покоятся в этом монастыре. Присутствие его ощущается здесь так живо, что невольно произносишь в сердце «Попроси обо мне у небесного царя».
3: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Слишком огорчаться внешними трудностями – признак маловерия. Слишком огорчаться внутренними – признак гордости. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспою Господу во все дни жизни моей», — так сказал в 103-м псалме царь и пророк Давид. Речь здесь идет не только о воспевании Бога через музыку или пение. Жизнь, устроенная в гармонии с божественной волей, превращается в песнь Богу. Дэвид, маленький герой повести Элинор Портер, просто Дэвид, носящий имя псалмопевца, буквально выполняет его слова. Дэвида после смерти матери растил в уединенном горном домике отец. Внезапно заболев, он отправляется с сыном в долину, но умирает, не добравшись до города. Мальчика забирают фермеры, супруги Саймон и Эллен, и сразу же понимают, что перед ними необычный ребенок. В 9 лет Дэвид виртуозно играет на скрипке. Но при этом музыка для мальчика больше, чем игра на инструменте. Он воспринимает все мироздание как великий оркестр жизни, в котором ему тоже отведена своя роль. Однажды Саймон отчитал Дэвида за небрежно прополотую грядку, и мальчик огорченно спрашивает: «Значит, я взял неверную ноту?» Видя недоумение фермера, мальчик поясняет: «Папа говорил, что нельзя играть фальшиво. Так разрушается гармония, которую создал Бог». Отец Дэвида сумел его научить тому, о чем писал своим духовным детям подвижник начала 20 века преподобный Никон Оптинский. «Надо терпеливо понуждать себя на всякую добродетель ради Господа. И когда, наконец, настроятся струны души в благочестии, тогда раздастся чудное пение и польются прекрасные живые звуки духовной жизни». Герой повести «Просто Дэвид» поступает именно так, и под его влиянием начинают меняться и Саймон с Эллен, и их работник, и соседи. В их жизни появляется гармония, и все благодаря маленькому мальчику, который очень старался брать верные ноты.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сложностями боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
5: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы – помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
7: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него, и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
6: «Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго».
5: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть Его тело и пить Его кровь, потому что они способны соединить учеников с Учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий Его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для Своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться Духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу у общественного мнения. Иудеи жили земным, эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось. Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную 5 метров жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться». Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью. Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды. Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! Желаю тебе праздновать свято, мирно, благоговейно, сообществ и смехов удаляться, и тогда почувствуешь радость, а то никакой ни пользы, ни радости не будет. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова. В 1941 году, после окончания средней школы, нам, 17-18-летним, дали отдохнуть один месяц, а потом призвали. Сначала я был направлен в оружейно-пулеметное училище в Туле, а затем через два месяца на фронт, на пополнение частей, которые пришли из-под Сталинграда. Воевать мне пришлось недолго, около года. Но я успел вкусить все прелести войны. И артобстрел, и танковые атаки, и бомбежки, и, естественно, пулевые стрельбы. Но пули как-то обходили меня, вероятно, по молитвам матери. Я был дважды легко ранен, но вот пострадал от мороза. В одном из сражений обморозил ноги, попал в госпиталь. Ампутация трети ступней обеих ног, демобилизация. В 1943-м вернулся домой. Видимо, в этом был промысел Божий.
0: Голоса времени.

0: уже на пользу.
1: А я так просто любопытничаю. Давно спросить вас хотела. Мы вот часто с вами о псалмах беседовали. И вы всякий раз с таким восторгом говорите. А какая песнь псалтыри у вас самая-самая любимая?
2: Вот так вопрос. Неожиданный. И главное, ответить на него невозможно.
1: Но вы попытайтесь все-таки.
2: Вспомнилось вот... Один добрый и веселый человек говорил, что каждый псалом свой цвет имеет. 103-й, воспевающий красоту и премудрость созданного Богом мира, он назвал зеленым. 108-й – яростную песнь возмездия – черным. 118-й – золотым. А вот 114-й мне представляется пестрым, как ситец, или лучше, как лук в июне. Как тут можно выбрать, когда псалмы настолько разные – и при этом прекрасные.
1: Умеете вы удивить, Андрей Борисович. Ну, зеленый, черный, золотой я еще могу понять. Но как можно часть псалтыри в ситец одеть?
2: Ну, а какой еще образ полнее отразит радостную простоту ребенка? А ведь именно это качество присуще автору 114-го псалма.
1: Он что, совсем юный был?
2: О возрасте псалмопевца нам ничего не известно. Да, в общем-то, не важно, сколько лет он прожил на земле. Прежде чем написал песнь, которая начинается с сердечного восклицания «Я люблю Господа!» Слышит он мой крик, моления мои, склоняет ухо ко мне, призывать его буду, пока жив. Простодушие – это качество, присущее детям. Люди могут утрачивать его с годами, а могут, наоборот, обретать, возрождая свою душу из пепла маловерия и уныния.
1: Не представляю, как такое возможно, чтобы из уныния человек вдруг вернулся, как вы говорите, к радостной простоте ребенка.
2: А вот послушайте, псалмопевец это описывает. Сначала он говорит о том, как тяжело ему было. «Узы смерти меня опутали. Предо мной предстали беды Шеола. Встретил я горе и скорбь». И тогда, повествует рассказчик, «Господа по имени призвал я, Господи, спаси мне жизнь». А дальше сразу звучат радостные признания. «Милостив Господь и справедлив, сострадателен наш Бог, простодушных Господь хранит, я изнемогал, и Он спас меня».
1: Не представляю, как такое возможно, чтобы из уныния человек вдруг вернулся, как вы говорите, к радостной простоте ребенка. Это действительно похоже на рассказ из жизни ребенка. Вот он только что горько рыдал. Вот протянул руки к матери, и вот уже всхлипывает утешенный. Но возможно ли такое, когда на тебя обрушиваются настоящие беды? Мир взрослых жестокий и беспощадный.
2: Едва ли, Аня, детскость псалмопевца, или иначе его простодушие, обусловлена неопытностью. Тем, что удары судьбы были недостаточно тяжелы. Человек говорит, что его опутали узы смерти, и перед ним предстали беды ада. Не дай бог, чтобы такое происходило с ребенком. Здесь речь вовсе не о том, что некто помолился, словно желание загадал, и желание это исполнилось. Суть псалма в том, что душа, заключенная в горе и скорбь, а в других переводах в тесноту и скорбь, нашла в себе силы произнести имя Бога, призвать Спасителя. Это, знаете, нелегко бывает.
1: Знаю, да. Меня, когда депрессия накрывает, я вообще молиться не могу. Мне в такие минуты кажется, что Богу до меня нет никакого дела. Или вообще он представляется абстракцией, которая ко мне не имеет отношения.
2: Значит, вы знаете, как горько находиться в темнице Бога оставленности, в которую мы сами себя запираем своим высокоумием, самонадеянностью, а в конечном счете гордыней. Значит, можете себе представить так же, как трудно бывает в такой момент вернуться в то счастливое детское состояние, когда Господь близок, как Отец, а псалмопевец смог.
1: Мне это, знаете, что напомнило? Отрывок из книги Ивана Шмелева «Поле Куликова». Помните, где главный герой, Среднев, вдруг осознает, что таинственный гость, который посетил их с дочерью тревожным ноябрьским вечером, был никто иной, как преподобный Сергий Радонежский. И вот тогда с его души, как короста, спало неверие в Бога, мучившее его больше, чем ужасы большевистского разгула. И...

0: Можно я процитирую? Я так люблю этот рассказ, что наизусть запомнила. Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом. Смазал совсем по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. Господи!
1: И вот эта радость, которую нечаянно обрел человек, настоящее сокровище, которое чудесным образом меняет жизнь. Ведь обстоятельства вокруг него не изменились. Он по-прежнему жил, по словам Шмелева, в темную годину, когда разверзлась бездна. Но воспринимал уже все иначе. Доверие Богу парадоксальным образом дарит покой в самых горьких и грозных обстоятельствах.
0: И вот не верится, Андрей Борисович, что этот Среднев только литературный герой, вымышленный Шмелевым. Так живо, так правдиво он изображен.
1: Да, наверное, невозможно такое выдумать. Считается, что в рассказе Поля Куликова отражены реальные события, а прототипом главного героя называют графа Юрия Александровича Алсуфьева.
0: Автора 114-го псалма труднее себе представить. Все-таки тысячелетия нас разделяют.
1: Правда? А мне так понятны все движения его души, что он буквально как живой стоит передо мной. Вот он тоскует в тесноте и скорби. Вот обретает в простодушной детской молитве бесценный трофей доверия Богу и укоряет себя прежнего. Жизнь моя, вернись к покою и миру, ведь Господь творит тебе добро. И вот обещает Создателю, избавившему его глаза от слез, а ноги от преткновения, что впредь пред лицом Господа пойдет жизнь его на земле живых.
0: Так значит, у вас именно этот псалом любимый, Андрей Борисович, Ситцевый.
1: Это, Танечка, и еще 149. У меня 150 любимых псалмов. Всех цветов радуги.
2: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях главный врач больницы святителя Алексия в Москве Алексей Заров и член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области Надежда Космирова. Поговорим о значении нравственности и духовности в служении врачей. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии будет доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет об особенностях женских образов в Евангелии.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Владимир Николаевич, какой вы радостный сегодня. Прямо светитесь.
2: Это все картина Антонины Ржевской «Веселая минутка». Я уже решил, Маргарита Константиновна, если взгрустнется, буду вспоминать, как любовался ею здесь, в Третьяковской галерее. Хорошее настроение обеспечено.
1: Да, работа талантливой художницы заражает задором. Казалось бы, простая житейская сценка. Столярная мастерская, повсюду рассыпаны опилки, на стенах висят инструменты. Мальчик лет 12 осваивает семейное ремесло. Видите, на нем рабочий фартук. И одновременно присматривает за младшим братом. Подросток решил поиграть трехлетнему карапузу на гармошке, а тот стал приплясывать.
2: Да что там карапуз? Даже дедушка не удержался и тоже пустился в пляс.
1: Дед прямо в тулупе начал выделывать коленца. Он, видимо, отлучался куда-то по делам и только что вернулся. Увидел, как внуки веселятся, и умилился. Прямо слышу, как он распевает старинную шуточную песню. «Барыня, барыня, сударыня, барыня».
2: Старый мастер знает. Делу время, потехе час.
1: И учит внуков ценить этот час. Важно находить в жизни отдохновение. Тогда и работа не будет в тягость. И такие вот минуты, когда близкие вместе веселятся, очень питательны для души. Они исцеляют усталость.
2: Даже от созерцания такой веселой минутки становится светлее на сердце. Художнице удалось ухватить счастливый момент отдохновения от трудов праведных.
1: Она знала цену работе. В доме Ржевских не было роскоши. Родители Антонины Леонардовны, помещики из Тверской губернии, разорились вскоре после отмены крепостного права. Так что домочадцам приходилось трудиться. У каждого были свои обязанности. А Антонина, к тому же, не любила праздности. Все свободное время она отдавала рисованию.
2: Ну, все же рисование – это скорее отдых, чем труд.
1: Не могу согласиться. В любом деле, чтобы чего-то добиться, приходится преодолевать себя, прилагать усилия. А Антонина Ржевская многого достигла в живописи. Так, картину «Веселая минутка», перед которой мы с вами стоим, называли украшением 25-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Как вы помните, в конце 19-го, начале 20-го века было такое объединение русских художников.
2: Помню, конечно. И удивлен, что среди них были женщины.
1: За всю историю товарищества передвижников в нем состояли всего две представительницы прекрасного пола – Эмилия Шанкс и Антонина Ржевская.
2: Должно быть, для милых дам это было почетно.
1: Не совсем так. Для дворянки считалось приличным хорошо рисовать, но не быть профессиональной художницей. Некоторые родственники пеняли Антонине Леонардовне, что она роняет честь семьи. Из-за этого Ржевская даже попросила не указывать авторство картины «Веселая минутка» в каталоге выставки передвижников. Работа была представлена там просто под номером 264. Отношение родственников к художнице смягчилось лишь после того, как в 1897 году коллекционер Павел Третьяков приобрел ее полотно для своей галереи.
2: Значит, «Веселая минутка» сыграла особую роль в жизни Ржевской.
1: И сама Антонина Леонардовна так считала. У нее дома висела фотокопия картины с надписью «Оправдание моей деятельности».
2: А в чем Ржевская видела оправдание? В известности?
1: В том, что ее работы приносят радость. Именно за это люди полюбили картину «Веселая минутка». В Третьяковской галерее перед ней всегда собираются посетители и улыбаются. Вот как вы сегодня.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Гнев чаще всего появляется в человеке от того, что он думает, что виноват кто-то другой, а не он сам. И начинается гнев с раздражения. Как же его сдержать, чтобы не случилось какой-нибудь беды? Святые отцы советовали молчать. Если гнев не выражать, то его сила постепенно снижается, и в итоге он может сойти на нет. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Начало безгневия есть молчание уст, при смущении сердца. Средина – молчание помыслов при тонком смущении души. А конец – непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветров.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Бесспорно, Иван Сергеевич Тургенев для большинства из нас является самим олицетворением классической литературы. Правда, в головах у многих прочно засел стандартный набор образов, сразу возникающих при упоминании имени писателя. Строгий портрет над школьной доской, несчастная утопленная Муму и патетические строки о великом и могучем русском языке, которые задавали учить наизусть. При этом не секрет, что когда спустя годы какое-нибудь из произведений школьной программы вдруг попадает к нам в руки, оно производит ошеломляющий эффект и кажется на свежий, необремененный зубрежкой взгляд настоящим откровением. В издательстве Сретенского монастыря, похоже, давно в курсе такого постшкольного синдрома некоторых читателей, потому что именно там периодически выходят замечательные подборки русской классики. Издательство выпустило и большой сборник произведений Тургенева под названием «Лазурное царство». Книга открывается романом «Дворянское гнездо». За первой реакцией «знаем, читали» следует заинтересованность, а потом слово за словом, строчка за строчкой, и вот уже от текста не оторваться. И вроде бы знакомые герои и ситуации вдруг начинают открываться с новых и неожиданных сторон. Трагичная история несбывшейся любви юной Лизы Калитиной и Федора Лаврецкого уже не кажется заученной и однобокой формулой, наподобие «они полюбили друг друга, но к нему вернулась его заблудшая жена, а Лиза ушла в монастырь». Теперь начинаешь отчетливо видеть постоянный глубокий духовный поиск Лизы и понимаешь, что все же далеко не только потерянная любовь стала причиной ее окончательного выбора. Шире смотришь и на страдалицу Лукерию, героиню рассказа «Живые мощи» из знаменитого цикла «Записки охотника». Этот рассказ помещен в сборнике Тургенева «Лазурное царство» сразу вслед за романом. Бывшая деревенская красавица, прикованная к постели неизлечимой болезнью, демонстрирует не только потрясающую силу духа, но и удивительное смирение, благодаря которому становится абсолютно счастливым человеком. Совершенно отдельно нужно говорить о тургеневских стихах в прозе. Многие из них представлены в книге и как бы резюмируют ее содержание. Глубочайшая философия жизни выражена в них поэтично и лаконично. Кстати, даже стихотворение про русский язык звучит необыкновенно актуально и в то же время уносит в блаженное и чудесное лазурное царство нашей юности. Ведь Иван Тургенев на то и классик, чтобы и всегда оставаться современным, и будить чудесные воспоминания. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: История города Задонска связана с именем святителя Тихона, Соколова. Воронежский епископ поселился здесь на покое в конце 18 века. Архипастырь любил уединенно молиться в ближайшем лесу. Своими руками выкопал и обустроил там колодец. После кончины подвижника люди набирали воду из этого источника как целебную. В 1861 году Тихона Задонского причислили к лику святых. На месте молитвенного уединения подвижника был основан скит. Главный храм обители освятили во имя новопрославленного угодника Божьего. Второе название Свято-Тихоновскому монастырю дала надвратная церковь Преображения Господня. К началу 20 века в обители проживало около 100 иноков. После революции 1917 года безбожники закрыли Свято-Тихоновский Преображенский монастырь. Он был возобновлен в 1991-м, на этот раз как женский. Сегодня сестры живут своими трудами, содержат пасеку, огород, птичник. Над колодцем святителя Тихона они установили часовню и купальню. Летом Свято-Тихоновская Преображенская обитель утопает в цветах. Это один из уютных уголков Задонска.
1: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 4 мая, слушайте фрагменты произведения Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Ларец слов.
4: «Паки-паки, иже херувимы», произносит герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер Якин, лихорадочно вспоминая славянские слова, увидев перед собой царя Ивана Грозного. Мало кто знает, что автор пьесы Михаил Афанасьевич Булгаков был сыном священника, а потому многие детали церковной жизни были ему хорошо знакомы. Видимо, поэтому он вложил в уста своего героя одно из самых известных, наверное, церковнославянских слов «паки». У современного человека «паки» не ассоциируется ни с одним из русских слов. Для его понимания необходимо просто запомнить его перевод. А он таков. По-русски слово «паки» означает «снова» или «вновь». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «паки». В устах режиссера Якина «паки-паки» звучит просто как набор слов. Именно поэтому грозный царь восклицает: «Да как тебя понять-то, ежели ты ничего не говоришь?» На самом деле «паки» – одно из самых употребляемых в богослужении церковнославянских слов. Во время любой из церковных служб можно услышать «паки и паки, миром Господу помолимся», что означает «снова и снова, в мире Господу помолимся». Этим молитвенным прошением священник призывает своих прихожан не ослабевать в молитве. паки может также использоваться в качестве приставки. Например, в ходе совершения таинства крещения священник несколько раз произносит слово «паки бытие». «Паки бытие» в переводе на русский означает «новая жизнь», «воскресение из мертвых» или «загробная жизнь». Человек, только что принявший крещение, в молитве называется «паки рожденным», то есть рожденным вновь, возродившимся. До революции паки использовалось и в светской литературной речи. Теперь же это исключительно церковное слово. Итак, запомним, что церковно-славянское слово «паки» переводится на русский язык как «снова», «вновь».
2: Ларец слов.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Высоко в горах Адыгеи, к юго-востоку от столицы республики города Майкоп, стоит Свято-Михайло-Афонская обитель. В конце XIX века она была самым крупным монастырем Северного Кавказа. Основали его монахи со святой горы Афон. Замысел основать в здешних горах монастырь одобрил и поддержал наместник края, великий князь Михаил Романов. Он выделил под обитель земли на высокогорном плато Большого Кавказского хребта. Строительство продолжалось 20 лет, и за это время выросли 5 храмов. 4 из них на территории самого монастыря: Архистратига Михаила, Успения Пресвятой Богородицы, Святой Живоначальной Троицы и преподобного Александра Константинопольского. Еще одна церковь, Преображение Господня, была возведена поблизости, на одной из вершин горы Физиабга, которую монахи стали называть Фавором. Постепенно вокруг храмов появлялись другие монастырские постройки – кельи, трапезная, пекарня, хозяйственные корпуса и гостиница для богомольцев. Несмотря на то, что в XIX столетии добраться до высокогорной Свято-Михайло-Афонской обители было делом непростым, в год монастырь принимал по 150 тысяч паломников. Люди приезжали поклониться главной монастырской святыне – частице Животворящего Креста Господня. Обитель в горах Адыгеи процветала. На сохранившихся до наших дней изображениях, литографиях, фотографиях и рисунках целый город, раскинувшийся среди живописных, покрытых зеленью гор. Монастырские храмы и строения с куполами и крышами зеленого цвета гармонично вписывались в окружающий пейзаж. Однако все изменилось после того, как в 1917-м к власти пришли большевики. Уже через 3 года все земли Свято-Михайло-Афонской обители были конфискованы, а храмы взорваны. На территории монастыря разместилась база отдыха НКВД. Братью под угрозой ареста выселили. Многие монахи Адыгейского Свято-Михайло-Афонского монастыря нашли тогда временный приют в древних пещерах, спрятанных от посторонних глаз в недрах горы Физиабган. Как и когда появились эти пещеры, историки доподлинно не могут сказать. Неоспоримо то, что по возрасту они гораздо старше монастыря. По одной из версий, подземелье рукотворное. Это пещерный монастырь приблизительно 8 века от Рождества Христова. Об этом говорят помещения, похожие на кельи. В некоторых местах в стенах выдолблены ниши. Скорее всего, в них стояли иконы. Предположительно, монастырь могли основать выходцы из Византии, бежавшие от преследований в годы иконоборческой ереси. По мнению ученых-спелеологов, изучающих пещеры, среди подземных помещений могла быть монастырская библиотека, кельи, иконописная мастерская и храм. Общая протяженность пещерных коридоров составляет около 3 километров. Сегодня, как и много лет назад, Свято-Михайло-Афонская обитель с древними пещерами – одно из самых посещаемых мест Адыгеи. Звонят колокола заново отстроенных храмов. А вокруг – величественные вершины Кавказа, свидетели истории удивительного высокогорного монастыря в Адыгее.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Понеслись удары к синим небесам. Звонко раздается голос по лесам. Тихая долина отгоняет сон. Где-то за дорогой замирает

Вера. Светлое радио. Пасха. Господня Пасха. И еще скажу в честь Троицы. Пасха. Она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнца превосходит звезды. Святой Григорий Богослов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Никандры Покровской. В 1932 году начались гонения. В Рязани, как забрали нас, заставляли снять крестик. Но мы не отдали. Неделю за это стояли в камере в воде. Потом по этапу пошли. Затем 4 года в Кандалакше на лесоповале. 4 года в Мурманске. 4 года в шахтах в Воркуте. А освободилась я в 44-м году. Денег ни копейки. Ехала на подножке, а потом пешком. Недели 3 шла по Мордовии, где пустят, заночую. Пришла к церкви, сижу на паперти. Идет староста церковный, подходит ко мне. «Откуда вы?» Я ему все рассказала. Он внимательно выслушал. Ушел домой, возвращается. «Пойдемте к нам домой». Повели меня в баню, дали мне белье, платьишко, тапочки, платок. И я жила у них 2 недели.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Кто поет в храме? Для России довольно странный вопрос. Всем понятно, что в храмах за богослужением у нас поют специальные хоры. Иногда эти хоры состоят исключительно из мужчин, иногда из женщин. Но самая распространенная ситуация у нас – смешанные хоры, включающие в себя одновременно и мужчин, и женщин. Когда-то до революции в российских храмах имели право петь только мужчины. Женщины до участия в хорах принципиально не допускались. Женские церковные хоры имелись в те времена только в женских монастырях. Все изменилось после революции. Немногочисленными прихожанами православных храмов России остались тогда только женщины или бабушки. Они в итоге и стали петь во время службы. В Греции разрыва поколений, подобно нашему, не было. То есть там не возникло ситуации, когда до определенного момента храмы были полны людьми, а после почти полностью опустели. Традиция принадлежать к православной церкви передавалась в Греции из поколения в поколение. Кроме того, дети перенимали от родителей и формы участия в церковной жизни. Речь идет не только о том, что сыновья греческих священников часто сами принимали сан, но и о других, необычных для России, формах служения в церкви. В Греции имеются особые церковные певцы и чтецы, которые именуют себя псалтисами. Псалтисами могут быть только мужчины. Обычно это очень солидные, немолодые уже греки, обладающие незаурядными голосовыми качествами. Для особой торжественности псалтисы надевают на службу рясы – широкие облачения, которые священники носят в повседневной жизни. Этим они показывают, что являются частью клира, то есть принадлежат к разряду особых церковных служителей. В церквах греческой традиции женщины к пению во время службы, в общем-то, отношения не имеют. Встречаются иногда на греческих приходах женские или смешанные хоры, но это расценивается прихожанами как нововведение и не особо поддерживается. В Греции у меня есть один знакомый псалтис. Это старый уже мужчина, когда-то он был женат, теперь он вдовец и имел светскую работу. Но при этом с самых ранних лет он каждое воскресенье и праздники поет в церкви на богослужении. Служба стала неотъемлемой частью его жизни настолько, что многие тексты он знает наизусть. Помню, как поразился, когда увидел, как этот псалтис, ни на миг не глядя в книгу, произносил подряд несколько псалмов, а затем исполнял несколько песнопений. Псалтисы – это настоящая каста. Нельзя просто так стать псалтисом, даже если обладаешь красивым и сильным голосом. Псалтисы отлично знают службу, прекрасно ориентируются в богослужебных книгах. А еще они обладают потрясающим слухом и потому в совершенстве владеют искусством византийского пения, которое значительно сложнее славянского. Поэтому каждый псалтис на греческом приходе уважаем и ценим почти как священник. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о псалтисах, особых певцах и чтецах в греческой церкви.

0: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Святые в литературе.
1: Всенародное почитание русского святого XVIII века, святителя Иосафа Белгородского, выразилось и в поэтических строках. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иосафе Белгородском из стихотворения Семёна Надсона «Святитель». Место действия – Мгарский Спасо-Преображенский монастырь в Полтавской епархии. Время действия – XVIII век. Поэзия Семёна Надсона пользовалась необычайной популярностью у молодежи конца XIX века. Многие задавались вопросом, что дает поэту, больному неизлечимой чахоткой, силу творить и жить, и находили ответ в его творчестве. Одно из известных стихотворений Надсона «Святитель» написано от лица крестьянина, который спокойно и обстоятельно рассказывает о своей жизни в глухой белгородской деревне.
2: Словом, точным и Богом забытый, порой жутко станет, как вьюга ночная. Запоет, заметет, зашатает избой, да завоет в трубе, как шальная. Там, за этим леском, что видать из окна, есть обитель давно над рекою. Золотыми крестами сияет она и белеет зубчатой стеною.
1: В стихотворении Надсона «Святитель» речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском монастыре, что находится в 150 километрах от Полтавы. Семён Надсон детские годы провел в Киеве. Он хорошо знал Малороссию и чтимых в здешних краях святых. В первой половине XVIII века настоятелем Мгарского монастыря был Иосаф, впоследствии ставший епископом белгородским. Его в народе с любовью называли «наш угодник» или «наш заступник». Крестьянин из надсоновского стихотворения с большой теплотой говорит о Мгарской обители, как островке благодати среди дремучих лесов.
2: Сотни лет ее колокол мерно гудит, позаре на молитву сзывая, и далеко удар за ударом летит над лесными вершинами края. Много ходит в народе сказаний о ней. В старину, говорят те сказания, сам угодник нашел в ней приют от скорбей и покой от мирского скитания. Сам своими руками на церковь принес первый камень блаженный святитель и сподобил его за смирение Христос чудесами прославить обитель.
1: Святитель Иосаф Белгородский скончался в 1754 году, а через 2 года при открытии его мощей случилось великое чудо. Тело святителя Иосафа, его одежды и гроб в сырой гробнице были найдены нетленными, и многие верующие получили от его мощей исцеление. Вот и крестьянин в надсоновском стихотворении «Святитель» говорит о том, что вера в святых, угодников Божьих, дает человеку силу и надежду. Надежду на то, что тебя услышат и помогут, и ты не одинок, даже если живешь в деревенской глуши.
2: Любит Божий угодник рабочий народ, и видна наша немощь святому. Как рукой с тебя снимет он бремя забот, как туман с тебя свеет истому. Словно камень свалил облегченно с груди, и следа нет кручины постылой. И уж где ты, кручина, девалась, приди, я с тобою померяюсь силой.
1: Семён Надсон пережил много несчастий. Раннее сиротство, смерть любимой девушки. Поэт был болен неизлечимой чахоткой, которая в 24 года свела его в могилу. Но при этом в его стихах нет отчаяния и страха смерти. Вера – вот что давало Надсону силу спокойно переносить все жизненные невзгоды. Стихотворение «Святитель» Семён Надсон написал в 1882 году, за 30 лет до канонизации Иосафа Белгородского. Поэт выразил народную веру в святость Иосафа Белгородского и его небесную помощь. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Мир — это круг, где центр — это Бог. Радиусы же — пути жизни человеческой.
1: Эта геометрическая и вместе с тем богословская метафора принадлежит Авве Дорофею Гасскому, палестинскому подвижнику VI века. В книге «Поучение» преподобный Дорофей говорит о необходимости единства между христианами. Он пишет: «Чем более кто соединяется с ближним, тем более соединяется он с Богом». И развивает тему. Чтобы вам яснее понять силу сказанного, предложу вам сравнение. Представьте себе круг, начерченный на земле, середина которого называется центром, а прямые линии, идущие от центра к окружности, — радиусами. Предположите, что круг этот есть мир, а центр круга — Бог. Радиусы же, идущие от окружности к центру, — пути жизни человеческой. Насколько люди входят внутрь круга, приближаясь к Богу, настолько становятся ближе и к Богу, и друг ко другу. Также разумейте и об удалении. После такого иносказания Авва Дорофей высказывается уже прямо. «Если возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним. И сколько соединяемся с ближним, столько и с Богом».
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана. Друг детства Андрей Штольц поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь, но в конце концов он вновь улегся на диван. Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров четко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень, вот-вот станет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живет Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. Сердце Обломова быстро забилось, он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. «Нет», — подумал он, — «повременю». Это и стало началом конца, сначала морального, затем и физического. Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил. Проявить бы ему небольшое усилие, и не погублена была бы жизнь. Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов опаздывают, замечает священник Александр Ельчининов, духовный писатель начала 20 века. Вот и Обломов опоздал на всю жизнь. Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в ее удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Состояние счастья, которое не могут отнять внешние обстоятельства. Подлинного блаженства человек может достичь в единении с Богом, победив собственные страсти и преодолев внутренние противоречия. Путь к этому состоянию, открытый Иисусом Христом в так называемых заповедях блаженства, прозвучавших в Его Нагорной проповеди, которую для нас сохранило Евангелие. В отличие от 10 ветхозаветных заповедей, которые Бог дал пророку Моисею на горе Синай, 9 заповедей блаженства являются не перечнем запретов на греховные действия, а провозглашением христианских нравственных ценностей, в которых содержится все необходимое, чтобы войти в истинную полноту жизни. Заповеди блаженства говорят о наградах, которые получат верные Христу в Царстве Небесном. Плачущие утешатся, алчущие правды насытятся, кроткие унаследуют землю, чистые сердцем увидят Бога. Но и в земной жизни, исполняя заповеди Христовы, человек получает утешение и радость в преддверии полноты бытия, то есть вечного благодатного общения с Богом.

0: Странствия. Путешествуем со смыслом.
1: Есть в Рязанской области автодорога Сасово-Ермиш. На ней у поворота на село Большое Ляхово часто останавливаются автомобили. Да и как не остановиться? Едешь себе, едешь, кругом типичная для средней полосы России равнина. Начинаешь немного уставать от однообразного пейзажа за окном, и вдруг, прямо посреди чистого поля, огромный храм. Невольно затормозишь, съедешь на обочину, выйдешь полюбоваться. Своим грандиозным видом храм напоминает величественные городские соборы, но вокруг, насколько хватает глаз, ни города, ни села, ни даже маленького домика, только бескрайние рязанские просторы. Откуда же взялась здесь эта церковь и почему стоит в одиночестве? Это храм Богоявления. Место, где он расположен, сегодня носит название «Урочище Богоявления» – незаселенная и необитаемая территория. Однако еще в первой половине XX века стояло здесь большое торговое село и называлось также «Богоявление». Каждый год в 10-ю пятницу по Пасхе тут происходила ярмарка, собиравшая несколько тысяч человек. Из какой бы стороны ни подъезжала к селу подвода или не подходил путник, отовсюду, еще издалека, перед каждым взором поднимался во всей красе Богоявленский храм. Его возведение началось в 1911 году и шло довольно быстрыми темпами. По крайней мере, к началу Первой мировой войны в 1914 трехпрестольный Богоявленский храм был освящен и открыт. Архитектор Феофил Сверчевский выбрал новый для того времени эклектический стиль, то есть объединяющий в себе элементы разных стилей. Центральный купол в виде огромной полусферы отсылал к византийскому зодчеству, а боковые купола луковки воплощали черты древнерусской архитектуры. Богослужения шли недолго. В 1917-м большевики закрыли храм и постановили организовать в Богоявлении колхоз. Но жители воспротивились. Крестьянский бунт жестоко подавили, а село решили упразднить. Немногих оставшихся жителей переселили в Большое Ляхово, поселок в полутора километрах от Богоявления. Опустевшие дома и строения постепенно разрушались и уже к 60-м годам 20 века практически сравнялись с землей. Остался только храм. Сильно обветшавший, он и теперь стоит на месте бывшего села. Внутри сохранились фрагменты росписи. Хорошо просматриваются настенные фрески на евангельские сюжеты, предательство Иуды, проповедь у Генесарецкого озера, явление Христа народу. Да и сами стены храма из красного кирпича по-прежнему крепкие. Его еще можно восстановить. Сейчас храм в урочище Богоявления возвращен Русской Православной Церкви и приписан к Милостиво-Богородицкому женскому монастырю в поселке Кадам. С 2012 года в нем проводятся богослужения. Пока редкие, однако уже запланированы восстановительные работы, после которых в Богоявленском храме должна возродиться полноценная литургическая жизнь.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

В эфире «Радио Вера». Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Христос воскресе. Мы продолжаем приветствовать вас пасхальными возгласами, потому что...
2: Воистину воскресе!
1: Да, воистину воскресе. Вот именно так правильно отвечать. Потому что у нас еще май, у нас прекрасный пасхальный период. Ну и вообще, мы уже 2000 лет живем в Пасхе. И это подтвердит наш сегодняшний отче, который вообще прекрасно подходит к программе «Светлые истории». Насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Поликарп Тибанов. Здравствуйте, отче.
3: Здравствуйте, дорогие. Очень рад вас всех видеть. После нашей последней встречи уже напитались эмоции, которые хотелось бы выразить,
1: точно,
3: поделиться, рассказать. Нам есть что обсудить. Но я думаю, что нашим слушателям, которые нас слушают внимательно, может быть, что-то тоже полезное почерпнуть из наших
1: сегодняшних
3: бесед. Потому что много накопилось такого приятного, скажем
1: ура,
3: так.
1: Мы в предвкушении. И мои коллеги Наталья Вангамер, Анна Леонтьева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Здравствуйте, коллеги.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Ну, давайте я сразу прочитаю историю нашей слушательницы Анны Лобастовой, которая прислала ее не так давно, 13 апреля, на почту «Радио Вера». История вдохновляющая, идеально подходит к этой программе. «Христос воскресе! Меня зовут Анна. Я являюсь слушательницей «Радио Вера» уже почти 2 года. В моей жизни, мне 39 лет, происходило много светлых историй по промыслу Божьему, о которых я могла бы рассказывать долго-долго. Но эту историю я хотела бы вам поведать именно потому, что она непосредственно связано с вашим радио. Да, ребятки, вы тоже умеете творить чудеса. Ну, мы понимаем, конечно, кто через вашу команду их делает. Так вот, у меня с сентября месяца прошлого года начались проблемы на работе. Начальник не взлюбил по каким-то своим причинам, начал гнобить, как говорится в народе. С каждым месяцем давление становилось все сильнее, и вот в середине декабря он меня вызывает к себе и торжественно объявляет, что нам пора прощаться. Новый год на дворе так-то, а у нас с мужем ипотека, переезд, куча обязательств. Я, в принципе, понимала, к чему все идет, как-то готовила себя морально, но эта фраза прозвучала, и земля ушла из-под ног. После разговора слезы накатили, конечно, вместе с ними и ропот подобрался. Но я решила, что раз хорошее от Господа принимаю, то и плохое тоже должна принять. Раз уж все в его руках, то куда-то он же меня выведет. И не просто выведет, а туда, где мне будет лучше. Псалом 33. И я решила бороться. Никаких заявлений по собственному, по просьбе начальника я писать не стала. Пригрозила трудовой инспекции. Здорово. Вот так-то, крепкий орешек.
3: Есть
1: Анна
3: еще
1: оказалась.
3: В русских
1: да, есть. Подробностей приводить не буду, но так я продержалась аж до середины февраля. Тут он решил меня начать выдавливать, создавать мне такие условия, чтобы я сама захотела уйти. Ну, это такая известная тема. Я параллельно стала подыскивать другую работу, но каждый день я приходила как на каторгу. Давление, придирки, учинение препятствий и унижение при коллективе. Но я держалась, так как не смогла себе позволить потерять работу, пока мой муж вкалывает на двоих. И вот я пребываю в сильнейшем стрессе. В очередное утро еду на работу, слушая в машине уже ставшей родным радио «Вера». Еду на очередную планерку, на которой начальник в очередной раз будет меня чехвостить перед всем коллективом. Еду и молюсь: «Господи, не оставляй меня, пожалуйста. Мне очень страшно. Помоги мне, прошу тебя». То, что произошло дальше неверующему человеку, показалось бы совпадением, обыденностью. Но для меня это было чудо. Это был ответ незамедлительный, молниеносный и очень своевременный. Я, будучи с детства меломаном, с первых аккордов узнала песню, которую не слышала уже лет 20. Она давно утратила свою популярность. Да, и за 2 года прослушивания «Радио Вера» это был единственный раз, когда ее ставили в эфир. Это были первые аккорды песни группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой». Евангельская фраза. У меня хлынули слезы. Для меня это был ответ на мою молитву. Это была такая поддержка, такие нужные слова, которые никто из близких не мог сказать. А он... сказал. Через песню, через «Радио Вера», через вас. Слезы были от радости, от осознания и абсолютно явного ощущения твердого плеча рядом. Я не могу подобрать даже слов, чтобы описать свои эмоции в тот момент. Все мои страхи развеялись. Я полностью доверилась Господу. И что же вы думаете? В конце февраля я иду на собеседование, нахожу работу, и уже в начале марта я была зачислена на новую с повышением в должности и окладом. А моего нерадивого начальника с его должности подвинули. Такая вот печальная история.
4: Для начальника.
1: Для начальника, но для Анны очень счастливая. Ну, может быть, и для начальника даже тоже очень хорошая. Мы же не знаем, как развивалась дальше его жизнь. Так что я смело могу теперь сказать всем, ничего не бойтесь, он с нами. Слава Господу за все, спаси вас, Христос, покров вам, Царица Небесная. Анна, огромное вам спасибо. Вы знаете, откликается каждое слово. Каждое слово. Все мы понимаем, как вот Господь может очень тонко отвечать на наши печали и вопросы, так, чтобы только мы понимали. Угу. Отец Поликарп, правда?
3: Полностью поддерживаю.
1: Только чтобы мы понимали. Никто другой не поймет, а вот мы поймем,
4: нужно,
1: что это именно нам
4: для нас, да.
1: Да.
3: Сразу книга «Царь» вспоминается, когда где Господь? То есть ветер, огонь.
1: Не в грозах и молниях, а
3: вот
1: в тихом веянии.
3: В тихом,
1: ветра.
3: Да, вот в этом Господь.
1: Да, да.
3: Отче,
1: расскажите, пожалуйста, с какой вы историей сегодня к нам пришли?
3: Ой, истории очень много, и вот поэтому я буду реагировать на те запросы, поэтому чудесно.
4: А тема-то у нас какая?
1: А, точно. Господи, помилуй. А какая может быть тема в пасхальный период? Чудеса?
4: Чудеса?
1: Чудеса, которые творит нам Господь, и через которые мы чувствуем его явное присутствие. Конечно,
4: вот с этого мы и начали уже. Да.
1: Наша ежедневная жизнь христианская – это одно большое чудо.
3: Это тот момент, когда есть такая пословица у людей, которые только приходят к Богу, приходят к вере, что случай – это почерк Бога, если он хочет остаться анонимным, и чтобы не нарушать свободную волю человека. То есть со всеми же чудеса происходят, определенные одни, другие, там всякие моменты. И человек понимает, что это реально логически не могло произойти с ним, в принципе, потому что вот у нас такой-то распорядок дня, такие-то обязательства. А тут раз в его обычную обыденность такой вносится вихрь определенный, тихий, опять же, да, не ураган, и получается так, что человек понимает, что произошло нечто сверхъестественное. И дальше как он припишет это то, что с ним творец так управил, как в данном случае, который история замечательная, которую мы только что услышали. То есть она явно, слушательница наша, поняла, что Господь ее просто взял за руку и вывел из этой токсичной атмосферы и из этого токсичного коллектива, потому что как на каторгу, да, она
1: идёт
3: как на работу. Вот. И получается так, что когда с нами такое происходит, каждый делает выбор, Господь ли это с ним совершил, или что-то вот другое, да, с ним произошло. И он, но так или иначе, человек в любом случае в копилочку складывает эти истории, и далее делает определенный вывод, и рано или поздно приходит такой вид вере. Но здесь тут такая вот небольшая шутка, это вот мои знакомые, которые к вере еще приходят, они так, это батюшка, как различить знаки судьбы Бога от таргетированной рекламы? Где вот это тебя ведет искусственный интеллект и ловкость и хитрость человеческая, где действительно действует Господь?
1: Мне кажется, сердце чувствует.
3: Определенно. Вот, первое, что на это отвечаю. Ну и, собственно, начать вот нашу замечательную историю хотелось бы с такого вот эпизода, которые произошли относительно недавно, этим летом со мной, и, может быть, кому-то тоже это откликнется, и кто-то вот сможет также подхватить эти вот моменты. Вот я начну издалека, но буду краток, как один воды говорит.
1: Запомнить.
4: Прекрасная фраза, да.
3: Август, период цветения плодов, яблок, арбузов, и вот, собственно, приезжает фура в Ростов-Великий, где несут подслушание в Варнинском монастыре, пару десятков тонн арбузов. Получается так, что магазин их не смог уже принять, назад везти нерентабельно, и видимо, руководитель агрохолдинга сказал, что ну, вот ближайший монастырь, там отдай, а там уже распределят, чего, куда и как, и кому. Первый момент такой вот был, да. А второй момент, мой очень близкий друг попросил, чтобы я за его маму помолился, потому что там она попала в реанимацию, очень тяжелый диагноз, и непонятно, какой будет исход, и сильна ли будет медицина, чтобы ей помочь. И получается так, что я думаю, как молиться, вроде службы закончилась, это вечер был уже, вечер. Думаю, надо же, как там, может быть, правило какое-то прочитать, помолиться Творцу, вот канон прочитать о здравии, вот эти моменты такие, думаешь, как это все делать, с какой стороны вообще подступиться, я все-таки молодой батюшка, не знаю же, как там правильно, вот, и посоветоваться, тогда не с кем было, связь тогда глушили, поэтому не было возможности позвонить лаврской братье старшей, чтобы взять совет. А тут раз, первое чудо, то, что приехали паломники и попросили их пособоровать. И так, мы вот завтра рано уезжаем, но вдруг у вас есть такая возможность, я как раз по монастырю иду вот с этой мыслью, по Варнинскому прохожу, по малой родине преподобного Сергия, где, собственно, рос преподобный Сергий, вот, принял решение о монашестве, то есть вот он со старцем же там встретился, у дуба, и, собственно, от этого стало разуметь Писание. Вот, и я прогулялся,

0: в этих молитвах я могу помолиться о Екатерине, чтобы Господь ее тоже исцелил и врачи вразумил. То есть она не была с нами реально на соборовании, но молитвы там же очень сильные читаются, очень такие откровенные и очень глубокие по смыслу и по содержанию. Ты вольно-невольно погружаешься и просто к Творцу взываешь. И вот, соответственно, совершили молитву, о Екатерине помолились, и тут вот только мы завершили, приходит сообщение, все хорошо, врачи не знают, как вообще так получилось, что все идеально, все хорошо, и даже ее на следующий день выписали. Хотя думали, ее на месяц минимум там положат. Вот все, как бы помолились. Первое чудо, которое в тот день произошло. А потом вечером приходит фура с арбузами. Надо было подразгрузить, скажем так, все. Мы там всех прихожан на следующий день угощали, все это разместили. Там как подсобка есть навал, и там, соответственно, все эти арбузики поместились. Очень вкусно, очень сладкие. Мы там до часу ночи потом их кушали и пробовали, скажем так. И очень было такой вот очень теплый такой вечер, потому что август, тепло, уже ближе к сентябрю. Так замечательно, и так вот звездное небо, вот Ростов Великий, где вдали от суеты, очень так замечательно. И потом раз, в следующий блок, вот это все единая история, скажем так, такая, вот, приходит мне сообщение от нашего фотографа Александра Михайловича Джуса, очень, очень известный фотограф, он, первые снимки Москвы с высоты птичьего полета, это были именно его, первые снимки Московского Кремля и так далее, то есть советская школа, и он автор более 5 альбомов по советской авиации. Как он говорит сам о себе, то, что я застал рассвет советской авиации, сам летал на истребителе, вот, научили этим пользоваться этой машиной, как второй пилот, и закат уже, когда в 90-е годы вот это все застал. И он очень ценит наш мед варнинский, в том, что мы вот, хоть немножко его, но мы его так жертвуем и благодарим за труды тех людей, которые к нам вот, помогали. Вот. И я ему привез этот мед, он говорит, слушай, батюшка, можно ли еще медку бы, там, баночку бы? А я тут ехать куда-то там, это же ехать от Ростова еще в леса, скажем так, ехать в леса, думаю, как я там, я колеса последние свои копейки оставлю там, и все. А тут думаю, ну, надо ехать, а потом мне приходит мысль, там же деревня, там много детей, на лето много приезжают. У нас Валентина есть тоже, труженица монастыря, она по одному арбузу, поскольку она женщина хрупкая, всего лишь по одному арбузику могла возить туда, угощать. Я думаю, поскольку еду туда за медом, поскольку туда, так давайте я полную машину загружу арбузов, и, соответственно, и, насколько возможно, насколько Господь управит, порадую там местных жителей, скажем так. И вот, казалось бы, просьба такая могла возникнуть на ропот, вот опять ехать там, все. А тут, когда понимаешь, что такое дело, что тебя там ребятня ждет, которая жаждет вот вкусить плодов вот, южных, это как-то дало крылья, и вот начинается дальше следующая история, такая более знаковая, более глубокая для меня, потому что я еду в это дальнее-дальнее лесное село, где наша пасека, и понимаю, что когда я ехал и смотрел по навигатору, видел, что там есть заброшенные храмы. То есть они так отмечены, как бы на Яндекс.Картах, вот, и давно там, где крыша обрушилась, где еще что-то. И я понимаю, что ровно год назад я ехал этой же самой дорогой, думал, что я в течение года обязательно съезжу в эти храмы, посмотрю, спою тропари престольным праздником, и получится так, что смогу эти места посетить и помолиться, совершить там молитву. И подъезжая туда, понимаю, что я целый год прошел, я там просто-напросто не был. В итоге я арбузы выгрузил, мед, баночку взял и еду туда, в эти заброшенные храмы. Один храм посмотрел, еле-еле как проехал, второй и третий. Получается, еду, вот если наши зрители будут видны, то, соответственно, вот такие вот сюжеты, которые
1: давайте
0: получились
1: там. Давайте камере поближе, снять. Телефон сейчас.
2: Да, это нам вот. Отец Поликарп показывает видео. Да,
0: заброшенные храмы, сохранившиеся росписи 19 века, многие-многие-многие вот эти виды все. И вот, собственно, остался последний храм. Я святитель Николая Чудотворца, как сейчас помню. Еду, вот, и там такие дороги от лесовозов, там, то есть надо было так маневрировать с одних колес на другие. Вот, казалось бы, это паломничество, но иди ты пешком, монах называется, да? Надо было машину оставлять и паломничество совершить там 2 километра или 1,5 максимум. То есть мы до метро и то тут по Москве больше ходим, нежели чем к святому месту. Но ты целый год стремился, ты целый год хотел попасть. Вот, да, пройди ты пешком. И тут меня Господь сразу и чудо сотворил, и смирил. Причем так приземлил хорошо. Я сворачиваю, вот уже виден лес, где в заросших в деревьях храм, то есть вокруг него окружен святителя Николая Чудотворца. Но беда, лужа такая небольшая. Думаю, так я газу дам,
1: и проскочу.
0: И проскочу ее, вот как вот раз. Господь же чудо сотворит нам. Вот мы тема
1: по водам пойдем, да?
0: Все, и там раз, и проскочу-ка ее быстренько. Машина легкая, тем более, все, там раз. И тут я начинаю ехать, и понимаешь, что эта яма очень глубокая. Тут у меня через щели двери начинается идти вода. Я открываю и понимаю, что я вровень этой канавы, меня просто затянуло туда. И чем я

0: больше вперед-назад, тем больше вязну.
1: Ой, ужас.
2: Но это же лес, да? Это лесная местность?
0: Лес. Связи нет. Ближайшая деревня в 20 километрах оттуда, от тех храмов. То есть это когда были деревни, они до революционных картах, они все отмечены, эти деревушки. Вот храмы очень такие яркие, большие, видно, что и села раньше были большие, что Метлахская плитка, как она там оказалась, вообще не знаю, в этих храмах. И я застрял. Что делать?
1: И там вязко, да?
0: Вот может... ты, батюшка, мог пройти 1,5 километра, помолиться, там, спеть тропа Святителя Николая, вернуться к машине и вернуться домой обратно. А тут тебе до деревни идти, а что ты в деревню придешь? Кто там? Там еще нет никого, потому что может кто-то есть, а может кого-то нет. Даже если есть, что они тебя вытянут, что ли, отсюда. Тут это тоже, если бы там трактор был какой-то, это одно дело. Можно было там подцепить, и все, дело техники, там все нормально. И тут у меня начинает подкрадываться чувство такой паники, скажем так. Угу. Я понимаю, что я тут один, в лесу, связи нет.
1: Чего бы не подкралось.
0: А уже как бы 5 часов вечера.
1: Ага, смеркается.
0: То есть оно как бы, солнце уже на горизонте, но еще светло, еще светло. Я попробовал там, ну, как обычно, там, моменты. Первое еще маленькое чудо, которое тоже произошло, видимо, чтобы я не унывал, там, такой не загрустил, ветки подложить под колеса и постараться выехать. И, на удивление, ветки ломались очень легко. Раз, я там все подложил, поддомкратил, ничего не получилось. Я думаю так, ну, ты же помолись хотя бы, ты же не помолился, воздохни к Богу-то. Я говорю, Господи, ну вот, помоли там святителя Николая, святителя Ученикова, я же к тебе еду, в твой храм, вот, тебе посвященный, может быть, там что-то получится, может, нет. Ну, Господи, на все твоя воля, как обычно молитву заканчиваем, на все будет воля твоя. Тут я слушаю, сначала показалось, ну, может, я уже тут на стрессе, у меня там мозг начал дорисовывать эту реальность как-то по-другому. И слышу, едет трактор. Как это возможно? Как это? В принципе, у меня там слезы на глазах, все, надо же, да. Господь слышит. И, соответственно, едет человек, он ехал за грибами, вот, возвращался обратно.
1: На тракторе?
0: Да. Я тут в подряснике такой, милый человек, как тебя занесло-то сюда?
1: На тракторе за грибами, а тут батюшка в подряснике с машины утонувший. Картина масла.
2: Красивая какая-то история.
0: И самое главное, что он на тракторе Владимирец, это с большими, большая, высокая колесная база. То есть там он как по водам здесь проехал, на меня смотрит, милый человек, как тебя тут себя занесло. Вот, если позволь, тоже покажет мне, как это было. То есть он подъезжает, а у него звук соответствующий.
1: Ага, ближе камеры очень.
0: Так. Вот.
1: Еще чуть-чуть.
0: Вот, и вот наши слушатели по звуку могут услышать.
1: Такой трактор, главное, тоже развалюшка такая.
0: И вот сейчас услышите ростовский говор настоящий. Такой краеведческий у нас будет экскурс, скажем так, который происходит.
1: Красота, прям лингвистический.
0: Вот.
3: Ты лучше вот сейчас, если выйдешь вот туда на гору, побеги, а лучше там пешочком пройдешь.
1: Класс. Вот именно, лучше пешочком там пройдешь.
0: Вот. То есть то, о чем я думал, скажем так, что надо пешочком пройти, а он мне вот так вот, Господь ему, видимо, на сердце положил, самому простому русскому человеку, что вот это и дальше пешочком пройти. Вот, все, я думаю, вот так оно и надо было. Все, меня вытянуло, я машину оставил и пошел к свидетелю.
1: А мы горожане, нам проще проехать.
0: И вот как это так, вот с одной стороны, вот эта молитва на соборе, с другой стороны, арбузы привезены, потом поиск в эту деревню, потом память о том, что я там был, год прошел, и я так и не доехал, и, скорее всего, не доеду, поэтому надо просто ехать сейчас. Поехал, 2 храма посетил, и 3-й остался последний, и вот такой вот момент. То есть тут и наука, и чудо, и все вот настолько это все.
1: Все вместе.
4: Светлые истории.
5: Иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, рассказал сейчас свою какую-то невероятную историю.
0: Я же до дрожи вспоминаю, мне прям трясёт.
5: Детскую, в то же время пасхальную, абсолютно чудесную, нет ни 1% не чуда.
1: Да.
5: Вот она 100%.
1: Концентрация чуда предельная.
5: Это даже не назовёшь случаем или совпадением, или какой-то случайностью, потому что, мне кажется, этот тракторист за грибами, вот не год до этого.
1: На тракторе за грибами.
0: Самое главное, что я его имя запомню, трактор Владимирец, и его Владимир зовут.
5: Тоже интересно.
1: Святого Владимира еще.
0: Да, вот.
1: Да. Помолиться.
5: Да.
0: Князем.
5: У микрофонов Наталья Вангамер, Анна Леонтьева, Кира Вавренцева. Это «Светлые истории», конечно, как вы уже поняли, на радио «Вера». И я надеюсь, что вы их смотрите. Но если вдруг нет, то посмотреть эту программу и другие «Светлые истории» можно на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Как вы видели, мы сегодня их читали, слушали, радовались.
0: Радуемся вместе с вами.
5: Радовались, есть, да. Поэтому, пожалуйста, оставляйте, пишите свои письма, свои светлые истории. А мы переходим к следующей истории. Это история Наташи.
1: Ты на меня так смотришь.
5: Она уже такая вдохновленная, что я не могу не дать тебе слова.
0: Если что, еще и маленькая пасхальная история.
5: А мы будем к вам возвращаться все время, отец Поликарп. Мы от вас сегодня...
0: Мне пока микрофон выключите, а то я прям рвусь.
1: Мы от вас отстанем сегодня, да. Я, Кир, я потерялась между двумя историями.
5: Давай
1: две. Не знаю, какую рассказать.
5: Как говорит отец Поликарп, начну издалека, но буду краток.
1: Давайте
0: получилось.
1: Давайте я поближе схожу к недавней истории. Она может быть для кого-то вообще неважная, незначимая. Для меня она важная и связана с котами. Угу. Вот, да, если вы видели вот этот мем, да, Наташа, мы тут все уронили, да?
5: Да-да-да, и несколько
1: четыре,
5: кошек.
1: Четыре кота.
5: Лицом.
1: Вот это Наташа существует. Я, и у меня четыре кота. Одна кошка и три кота. И как так случилось, я могу вот как раз сегодня рассказать, наверное, самые такие чудесные вещи. И, кстати, очень важно, что они начинают происходить, когда ты поступаешь по Божьи.
0: Да,
1: вот. У меня был кот и кошка, и вот кошечка заболела, у меня еще мама была жива, старенькая, мама ее очень любила, и ветеринары сказали, что, ну, сделайте УЗИ, но шансов, ну, то есть УЗИ, скорее всего, покажет опухоли, и спасти почти нельзя. И вот эта страшная ночь, я знаю, что я завтра поеду на УЗИ, что она уже не жилец, но это уже как бы видно. И вот я ее собираю, я одна еду, мама с сиделкой остаются на даче ждать. И я приезжаю, и смотрят, и говорят, там живого места нет, даже органов на УЗИ не видно, все. В общем, она, ну, все, давайте усыплять. И вот я, значит, сижу, слышу ее последнее мяу, вот это вот все, стараюсь как-то об этом не думать. Потом мне ее отдают, потому что они не забирают усопших животных, и у меня, значит, я приезжаю, мы ее хороним, и вот этот вот ужас, да, какой-то кот ходит, не понюхал все это, понимает, что что-то не то, мама рыдает, а ей нельзя плакать, вообще расстраиваться, и тут я понимаю, что у меня единственное решение, это срочно завести другое животное, вот прямо сейчас вот завести, чтобы вот эта пустота нас не убила. Я начинаю обзванивать по какому-то вот этому из интернета справочнику, где здесь есть рядом котята. Звоню в соседнюю ветеринарную клинику, в которой мы много лет обслуживаемся. Говорю, у вас котята иногда бывали? Они говорят, ну, сейчас нет, уже давно, что-то года полтора нам не приносят котят, ничего. Я говорю, ну, ладно. Хорошо, начинаю дальше звонить. Опять никаких ответов. А мне хочется рядом где-то, чтобы прям взять и все. Тогда я выкладываю в соцсети объявление, что я хочу какую-нибудь сиротинушку пригреть. Ну, кого-нибудь вот брошенного, не породистого, а вот, ну, кому дом нужен. И, ну, самого страждущего. Если там хозяева есть, это как бы ладно. А вот когда совсем плохо ребенку, вот, значит, кошачьему, я готова забрать котенка. И тут разверзается бездна. На меня начинают сыпаться объявления этих несчастных котят. И выбирай, кто несчастнее. Но мы, конечно, еще выбираем, кто посимпатичнее, потому что мама любит красивое все. Вот. И мне, значит, одна девочка, знакомая, тоже автор частного мнения, Света Бакулина, пишет: у нас под Нижним Новгородом в Белбышском монастыре остался один котенок от помета. Думали, что это девочка, оказалось, что это мальчик, родился в коровнике, только у него глазки немножко болят, надо попромывать. Я смотрю на это чудо пушистое, а он головку выворачивает, как совенок. То есть на какие-то, я не знаю, сколько там, 360 градусов, он любит вот так сидеть, запрокинув. Я влюбляюсь в эти глазки, я говорю, все, Свет, давай мне его командируй. Вот, и потом мне там советуют, я хотела мальчика и девочку, чтобы вместе они росли. Дорогие слушатели, если вы не в курсе, то когда коты растут вдвоем, то меньше ущерба для мебели, для дома и так далее, потому что они замкнуты друг на друга. Я вообще не знаю, как животных по одному можно заводить, потому что я наблюдаю вот эти взаимоотношения в прайде, это очень интересно, это цирк дома. Вот, и я выбираю, договариваюсь, все. Просыпаюсь на следующее утро, а это как раз был день кошек. Вот так вот все совпало. Просыпаюсь от звонка, а я уже собиралась ехать, значит, за красивыми котятами. И мне говорят, вы знаете, это из ветклиники соседней, нам котенка привезли. Вот полтора года не было, а сегодня привезли, видимо, как раз для вас. Я говорю, вы знаете, а я уже договорилась. Ну, я же по-своему хочу поступить, да? Мне же надо по-своему. Они говорят, ну, ладно, очень жалко. Потом мне пишут, Наташ, у вас, оказывается, рядом есть приют для кошечек. И там, значит, несчастные девочки, кошечки маленькие, подброшенные. Я говорю, я уже договорилась. Потом думаю, нет, стоп. Где я договорилась, там они домашние, они живут в квартире, их там любят. И я, значит, разворачиваюсь, еду в этот приют. забираю оттуда чудесную маленькую черную кошечку. Ну, черная, ясно, как Багира, естественно. Приезжает эта Багира крошечная, совершенно с хвостом крысиным, торчащим кверху пистолетом. Начинает осваивать комнату, которую мы ей выделили, прибрали. Ну, и в дом возвращается жизнь. Она тут же запрыгивает на маму, она спала только на людях. Фантастически ручная, милая, и как бы жизнь возвращается.
0: Мы даже не боялась там, да?
1: Ну, она так понюхала все, и потом поняла, что ее любят, а как-то она даже не сомневалась. Вот животные вообще не предполагают, что их могут не любить. Они как-то изначально считают, что их любят. Вот. И я ее везу вот в эту соседнюю ветеринарную клинику, чтобы там посмотрели прививки, то все. И там этот котенок, которого сегодня привезли. И он в клетке кричит, значит, сидит. Ему все страшно. Маленький, беленький, сереньким. И я думаю, ну ладно, что, я же уже договорилась, все, из-под Нижнего Новгорода мне привезут вот этого совенка. Ну что я, собственно, буду? Тем более, что этот совенок родился 31 мая, когда день рождения моего папы. Ну, и маму его звали Матильда, так же, как мою усопшую кошечку. Ну, прям, ну, все совпало. То есть мой котенок, считаю я. А этот пищит. Мы, значит, кошечку свою подлечили, уехали, опять приезжаем на процедуру через день. Он орет, сидит в клетке. Мы приезжаем через 2 дня. Он сидит в клетке, орет. Написано: котенок Алексей ищет добрые руки. Он смотрит нереально испуганными глазами, мимо водят больших собак, значит, к ветеринару. Люди ходят, все ему делают козочку, ути-пути, значит, уже какие-то игрушки ему накупили, он орёт. Потом мне привозят, значит, этого котенка из Нижнего Новгорода. Там не то что глазки. Вообще, как он жив, было непонятно. Там столько вирусов, там столько болезней было. Мы его давай сюда возить. Уколы каждый день, карантин, изоляция. Мы его отселили в домик отдельный. В общем, лечим его. И возим сюда, а этот в клетке все орет. Его никто не берет. Прошло уже больше недели. И тут я, значит, говорю, давайте я его заберу. У меня мамина сиделка, которая со мной ездила, значит, с этими котятами, говорит, с ума сошла. Я говорю, я его забираю. Я его привезла домой. Сейчас это самое близкое мне живое существо. То есть я не думала, что такая любовь с котом может быть. Вот он от меня не отлипает, он спит на мне, он безостановочно рядом. Это какая-то просто ручная игрушка, которая вот для него я центр жизни. Я всех их люблю, всех этих троих несчастных, пригретых. Но вот я вот для себя решила, да, что я не буду брать. Ну, возьмет же кто-нибудь. Ну, привезли же, рано или поздно кто-то возьмет. Да почему я? Я по-другому решила. А оказывается, что вопрос не в моем решении, а в том, что милосердие и любовь важнее. И вот мне так страшно, что если бы я этого не сделала, слава тебе, Господи, что в нас просыпается это милосердие. Вот такая вот у меня светлая история.
5: Мы вот так купили кошку ребенку на день рождения. Непонятных заводчиков, они больше никогда не выходили на связь, потому что она оказалась лишаем, жесточайшим. И перезаразила всех моих детей. Средненького мы стригли без конца, и это было просто ужасно, хорошо на лето выпало. То есть он просто без конца ходил лысый, очень от этого страдал, мы его лечили, он пил эти яд от таблетки там от вот этого. Короче, я была очень благодарна заводчикам, передавала им разные пламенные приветы, и сам котик у нас лечился, мы кучу денег потратили, сейчас, между прочим, это вообще не дешево в клинике кота лечить. Но знаете, он меня теперь называет мама, я никогда бы не подумала. У меня была преподавательница фортепиано в музыкальной школе, Наталья Павловна в Красноярске, и она мне вот так рассказывала, что ее котик называл ее мамой. Я такая, думаю, господи, эксцентричная женщина. Теперь я понимаю.
1: Он прям говорит?
5: Он шотландец, и у них вот эти горловые звуки, они очень похожи на человеческие. И он только мне это говорит. То есть он живет у моей свекрови, она о нем заботится сейчас, и ему так проще. Вот, и нам так проще. И, короче, и вот мы туда приезжаем, и он только ко мне подходит, к двери подходит, или к машине, если видит, что я сижу за рулем, еще не вышло. Он выходит и говорит, мама. Так трогательно.
1: Как трогательно.
5: Так что да, так что животные, это, конечно, еще те ребята. Светлая история на Радио Вера. У нас сегодня главный гость, это иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Он нам будет сейчас продолжать рассказывать свои светлые истории. Его история
0: пасхальная.
5: Да, действительно пасхальная. Мы сейчас обязательно вернемся к историям отца Поликарпа. А у микрофонов Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, Кира Вавренцева. Мы скоро очень вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
4: Светлые истории.
6: Thank you. Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Программа «Светлые истории» на радио «Вера» продолжается. Еще раз, Христос воскресе!
2: Христос, дорогие зрители,
1: коллеги, отец Поликарп. Напоминаю, в студии иеромонах Поликарп Тюбанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. И он нам рассказывал сейчас удивительную историю в первой части нашей программы. Я думаю, что сейчас он продолжит эти удивительные самые истории рассказывать. А вы, пожалуйста, дорогие наши слушатели, не только слушайте, но и смотрите «Светлые истории» на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пишите свои комментарии, истории и на почту «Радио Вера» в том числе. Мы тут время от времени читаем ваши истории, сорадуемся, сопереживаем вам. И очень рады, что у нас такая единая команда, что мы вот не одни тут в этой студии, а вместе с нами вы.
3: Да,
1: и вот у нас есть ощущение, что мы все вместе тут с вами общаемся в течение этого часа. И прежде чем перейти к Ане истории, думаю, Анечка, ты не против?
3: Нет, совсем.
1: Давай еще спросим отца Поликарпа. Я вижу, что его прямо разрывает. Поэтому нужно срочно
4: это, да,
1: давать
4: да,
1: отцу слово.
4: Клапан приоткрыть, иначе тут все.
1: Да, вообще.
4: Вот светлый праздник, Светлого Христового Воскресения. Обычно люди думают, где встречать. Если кто-то к какому-то приходу обычно, ну, значит, все, значит, идем к нашему духовнику, батюшке и так далее. А бывает, люди думают, куда бы поехать. Где вот еще, как посмотреть, какие традиции есть пасхальные. Вот, собственно, мы там с друзьями общаемся нашими столичными, как и что, куда. Говорит, батюшка, вы где будете? Я в Варнице, Христов Великий, подворье Лавры, родина при этом Сергии, но очень далеко от Москвы, поэтому вы уж пожалеете себя там, думаю, зачем так это ехать далеко. Вот в Лавру приезжаете, или там в Москве храмов замечательных много. Не-не, мы все-таки решили, Великий пост не сильно держали, поэтому решили паломничеством совершить. Ну все, Господь да благословит. Свои ангелы хранить на всех путях. Потом другие друзья пишут, так и так, а где, что, как, Варнице, пожалуйста, все, двери все открыты, стол, как там, телец упитанный, ядше веселимся, как там в слове сказано. Пожалуйста, будем действовать. А потом думаю, так, те едут, другие едут, так, а может быть, их соединить вместе, и пусть они вместе кортежем-то и выезжают. Думаю, так, нет, это будет очень сложно из Москвы, потому что все в разных точках. Ну, а может быть, общий сбор в Лавре будет. Там кто-то пораньше, кто-то попозже, кто-то друг друга да подождет и спокойно доедут до Ростова Великого. Ну, на том и решили. Радостно. А для каждого священника дни Страстной Седмицы и Великой Субботы это такой для всех, собственно, труд. Ты просто не можешь взять телефон, чтобы ответить там что-то. Вот либо тебе кто-то открытку прислал, либо что-то важное, и это все вот важное с открытками, все это теряется, непонятно кто где как. Потом всю Светлую Седмицу восстанавливаешь картину, что и как. Вот, и тут, собственно, ошибка-то моя в чем заключалась? Повинюсь перед всеми нашими слушателями, то, что мы-то вот так договорились с теми, кто поедет, такое полночь совершит, но все одобрили, да, все подтвердились, но я их не обменял контактами. Молодец, батюшка, да?
3: Да-да-да,
4: все, берем,
3: на себя.
4: Едем там, все, давайте там. Вот, они мне звонят, пишут там все, там, я уже, ну, что-то серьезное, уже там, я на каком задании был. Я был тоже в Москве в тот момент, и надо было тоже доехать до Ростова. Вот, и, собственно, момент интересный. Все выезжали с Москвы с разных мест. Все, и все приехали в Лавру в одно время. Почему? Потому что как только я им скинул контакты друг друга, одни, часть группы говорит, а вы в Варнице же тоже едете? Да. И один из гостей, который уже другой группе писал сообщение, говорит, так я вот уже вам сообщение пишу. То есть они без связи, без номеров, без телефонного звонка, они встретились синхронно в Великую Субботу в Лавре и пошли вместе к преподобному. Вот. И более того, какие там чудеса дальше были. Вот, во-первых, то, что когда они прибыли в Варнице, они, собственно, ну, к церкви, только воцерковляющиеся люди, в тот раз настоятель так предложил, чтобы они участвовали в крестном. То есть ход, крестный ход, взяли иконы, крест, все, и дали им еще стихари. То есть они там до такой дрожи, такая детская пасхальная радость была у всех, что таких счастливых глаз я уже давно в людях не видел просто-напросто. Там от этой радости сам заряжаешься. Но это более того, то есть там не только же вот те гости, которые меня там спрашивали, как приехать, куда приехать, много же других гостей тоже было. И они, получается, в крестном ходе участвовали все вместе. Ну, все, встретились, потом на трапезу, как обычно, все, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот, и потом, соответственно, все поехали обратно в Москву, и также в Лавре сделали остановку. И какое было их удивление, когда они уже в очереди преподобного встретили тех, кто был... То есть они вообще первый раз их видели, конечно, контактами не обменялись, и опять же, была вот такая встреча, они мне там кружочек за кружочком говорят: батюшка, вы не представляете, мы только что вот были на пасхальной службе в Ростове-Великом, в Варницах, все вместе были, участвовали в крестный ход, там все, то вместе за трапезой сидели, потом все разъехались, и вот у Лаврии, у преподобного все вместе встретились. То есть вот любовью единения не спасемся, и вот эти слова преподобного Сергия, вот они мне пишут, и я думаю, надо же, как это так? То есть не сговариваясь, не созваниваясь, как на пути туда все вместе встретились, и не созваниваясь, и вместе проехали, так и на пути обратно у преподобного, именно в Троицком соборе все вместе пересеклись. То есть вот это вот чудо.
3: Да, чудеса,
4: вот.
3: Чудеса пасхальные просто, да.
4: 11-12 апреля все это происходило.
3: Я вот вторую историю коротко про Святую Землю, что там как раз история в том, что мы поехали на Святую Землю, и мне почему-то сделали визу неправильную. И я, когда уже все уехали, я осталась в Иерусалиме одна и пошла читать утренние молитвы к храму гроба Господня. То есть вот когда Господь ведет, ты действительно оказываешься...
1: Да. Слушай, это мечта, конечно.
3: Это просто мечта. То есть я на полсуток позже выезжала. Я прошлась одна до храма гроба Господня, а я всю поездку ездила, бегала с камерой, снимала фильм. И очень страдала, потому что я не могу нормально помолиться. И тут я без камеры, одна, пришла, помолилась. Вот Господь вот эти, как это, travel show, да? Эти вот всякие road movie. Мы можем как-то перемещаться в пространстве, вот когда особенно путешествуем, действительно, Господь удивительным образом нас водит, если мы с молитвой и с ним. Я извиняюсь, я влезла.
4: И позвольте, я все-таки я про взрослую радость сказал, потому что когда вот взрослые встречались, так это у преподобного, но не сказал про Великую Субботу, когда я был в Москве служил. Угу. Вот, собственно, там крестили девочку, девочки 3 годика всего, и очень сложно ей было подойти к чаше. Ну вот боится, да-да-да.
3: Боится.
4: Это соединение с Богом, соединение с Творцом, ничего страшного. Видишь, другие детки идут, и ты тоже подходи. Угу. Не старопадё, пойду. Все такая там. Вот. Подходим, все, нет, и ни в какую, все, не буду, все. Мы встречались, получается, крещение было в феврале, значит, в феврале пробовали причтить, в марте, и вот Великая Суббота, 11 апреля, в Москве вот служим перед тем, как в Ростов поехать. Но вот третий раз, все. И опять подходим к чаше, ни в какую. Вот, да-да-да, буду, все. Потом подходим к чаше, никак. Ладно, я, получается, раннюю литургию совершал, а священник был на поздний, и благо он был таким сочувствующим. Говорю: батюшка, ну давайте попробуем еще раз, может быть, все-таки получится. Вот. И она такой: да, буду, да, хочу. Я хочу, вот все, там, Богом, так она так, на своем детском лепете такая это все произносит, и причастилась. Это как первый мне такой.
3: Богу.
4: Но мы же о чудесах же говорим сегодня. То есть это чудо такое личное, больше семейное, вот в рамках одной семьи, что они переживали, что все, дочку не могут причастить.
3: Да.
4: Вроде крестили в феврале, а все никак, но и ломать ее уже нельзя же, это потом...
1: Это,
4: не...
1: батюшка, простите, вот. Что перебью,
4: да,
1: это
4: да,
1: как,
4: да.
1: Вы помните, мультик фильм такой.
4: Да-да-да, когда там этот режиссер, да, такой там, объяснил, как цветочек, там все, мотор, так, и пока все отвлеклись, она, все, примерно то же самое у нас было. И момент такой, что причастил, ой, все, я там радуюсь, мама радуется, крестная мама радуется, все радуемся, наконец-таки причастилась, праздник нас великий, субботу, накануне Пасхи, причастилась. Ура, Алена, Елена в крещении, Аленка. Вот. Я говорю: Алена, ну чем тебя угостить? Может быть, там, ну сейчас пойдем перекусим перед дорогой, все-таки служба такая, а Великая Суббота, там же прими, вот как она это, вот ребенок, взрослый уже стоят там, потому что шатается. С полдевятого утра до 12 по службе, по монастырской, скажем так, уставу. Вот. А и мама тоже, она макароны любит. И вот мы идем в трапезную, там могло быть любое блюдо, потому что уже
3: там были макароны.
4: И везут целую кастрюлю на раздачу. Я на это смотрю, думаю: слава тебе, Господи. И надо будет глаза этой Аленке, говорю: это все мне.
3: А мы все удивляемся, да, чудесам, когда Господь вот так промышляет.
4: Я говорю: сейчас, Алён, сколько хочешь, вот столько и бери.
3: Кастрюля тебе.
4: А сыра
1: это важно,
4: можно
1: это важно.
4: Тут...
1: Макароны – это уже вишенка на торте такая. Да?
3: Это ребёнка... утешение
1: такое.
4: И вот мы про взрослую скажем, что так у них такие подкрепления. Нас же как жив Господь, да, как в Ветхом Завете воскресали пророки.
1: Точно.
4: И тут вот детская, вот она первые шаги к вере, она вот только вот растет, она даже не знает, как вообще мир устроен, все. Но потом, когда она вырастет, будет это детские годы вспоминать.
3: Конечно, да.
4: И
3: конечно.
4: Все-таки осознанный возраст. Вот, и как она будет вспоминать, что Господь даже вот до мельчайших, вот макарон на тебе целую кастрюлю, на 100 человек.
3: Прекрасно.
1: Ну да, это вот к теме о том, что литургия, как бы, а потом праздник, да, вот для детей это очень важно, чтобы после этого
5: этого был праздник, и тогда, ну, вот это останется как вот чудо действительное, как счастье какое-то.
0: Светлые истории.
1: Программа «Светлая история» на радио «Вера». У нас в студии Романах Поликарп-Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, Кира Вавриентьева. Мы сейчас с Аней будем, видимо, делить оставшееся эфирное время на двоих. Поэтому, Анюзик, давай твой известный час.
5: Ничего, краткая сестра таланта. Тем более, что у меня даже не совсем прям история-история, а скорее вот такой очень интересный эпизод, который со мной произошел. Значит, Наташа знает этот рассказ «Чудо о коте». И рассказ этот я написала для частных мнений. Он еще не опубликован, но уже звучит в эфире. Вот для тех, кто его не слышал, просто два слова. Это
3: включите
5: рассказ
3: программу
5: о
3: том, у нас в архиве на радио.
5: И найдите, да, «Чудо о коте». Это рассказ просто о том, как наш кот-британец переехал из квартиры за город, пропал. У соседа отвалилась доска от забора, пропал на 40 дней. И когда уже все...
3: В ноябре-то.
5: Да. Все соседи сплотились в поисках кота, и когда мы уже совершенно не планировали и не надеялись его найти, наконец, как-то вечером в храме я просто молилась мученьку Трифону, которого сокол, который изображен соколом на руке, который вернул егерю сокола. И вот, соответственно, был звоночек, и котик наш нашелся. Ну и котика мы тоже откачивали, конечно же. И почему я упомянула этот рассказ? Недавно подруга пригласила меня на вечеринку в честь ее дня рождения. Знаете, я понимала, что вечеринка будет очень такой
3: светской.
5: солидной, повышенной роскошности, но я не оценила масштаб катастрофы. Я, наверное, никогда в жизни не видела столько мужчин в смокингах и женщин с оголенными плечами.
1: В длинных платьях.
5: Да. Я пошла с сыном. И он тоже пожалел, что он просто в рубашечке. Он говорит, ну, если бы я знал. Были известные исполнители, были...
1: Какой хороший у тебя подруга.
3: Я скажу, что у тебя есть мы.
5: Вообще, я очень оробела, потому что подруга как раз попросила меня прочитать вместо тоста, а там же микрофон и тост.
3: И сцена, наверное.
5: И сцена, и все. Прочитать рассказ. И я так... смотрю вокруг себя и думаю, вот что всех этих людей, в основном, наверное, светских, солидных, может быть, не церковных, что может объединить, и тем более это праздник, и понимаю,
3: котики.
5: Что да, объединить их может только кот. Я читаю рассказ, а они все между собой знакомы, а мы с Данилкой, сыном, вот единственные, которые знакомы вот только с виновницей торжества.
1: И с котом.
5: Ну, с котом, естественно. И поэтому они как бы общаются между собой, да, и мы так, ну, скромно там с соседями разговариваем. Вот, и я читаю, значит, «Чудо о коте». Вот, а... рассказ заканчивается такими словами. Но это вот к тому, что как безошибочно определить, что это чудо с тобой случилось. Как бы случаются в жизни радости, да, но чудо – это такая немножко сверхрадость, это такая надрадость.
1: Угу. Ты чувствуешь, есть, что что-то происходит?
5: Что-то, да,
3: благодарность
5: тебе. Ты просто вот это, ну,
3: Божья.
5: Это прям вот маркер такой.
4: Да.
5: Чудо, да, вот эта вот душа раскрывается. И рассказ мой заканчивается словами, что вот, да, есть такая радость и есть сверхрадость. Радость, что нашелся любимый кот.
4: Достоевская истина.
5: И сверхрадость, что твои молитвы были услышаны, и что благодать Божья может воссиять даже в самое темное время года и жизни. И вот на этом и жизни я чувствую, что аудитория вся моя.
1: Ты их покорила.
4: Такой священный трепет такой.
3: А потому что наша Аня очень талантливая.
5: Нет,
1: в этом сомнений нет.
5: Это получится, что я о себе рассказала. Я просто, ну, безусловно, наши котики – это такое мощное оружие борьбы с очерствением человечества, да? Но вы понимаете, насколько вот люди... насколько вот душа христианка, что сразу все окружающие меня люди почувствовали вот суть этого явления, которое называется чудо.
1: Ну вот, собственно... Аня, спасибо тебе большое. Вот вы рассказываете про этих животных, а я вспоминаю, что то ли у отца Паисия, то ли у отца Порфирия Ковсоколевитова была история, когда он беседовал в Каливе с каким-то атеистом, ну, таким научно устроенным человеком, все-таки у Паисия, да. Пробегала мимо ящерицы, он говорит, слушай, ну, все знают, что Бог есть. Вот животные, они знают, что Бог есть. Ящерица. Она такая, скажи, есть Бог? Она раз, два раза кивнула. Он говорит, видишь, даже ящерица знает, что есть Бог. У меня после этой истории дети так вдохновились, достали бедного хомяка, вот, сирийского, вот этого большого, длинного, и его спрашивали, ты этот же вопрос ему
4: вам постоял, бы
1: тогда. Но он, правда, ничего не мне ответил, но они очень были вдохновлены. Сейчас он ответит, сейчас. Вот, значит, хомячок, скажи.
5: Дети, у нас был батюшка очень-очень давно на программе, который тоже вот в такой очень серьезный момент, вот когда сын решил стать атеистом вот в этом подростковом возрасте.
1: Да, решил стать атеистом,
5: он
1: звучит, конечно, страшно.
5: Он взял, значит... Да. Кота, дай и Боже. Говорит, сейчас он тебе скажет, что Бог есть. Мяукни, говорит, три раза, если Бог есть. И кот мяукнул.
1: Ну, это по вере этого отца.
5: Да, это вот просто такая молитва.
1: Кира, твоя история. Ну, я вот о чем хотела сказать. Для меня большое чудо – это наша поездка в Грузию, которая состоялась не так давно.
3: Только что.
1: Да, и мы попали на 40 дней Святейшего Патриарха Ильи II, что для нас особенное было чудо, потому что мы увидели любовь богоспасаемого грузинского народа к своему патриарху. Они относятся к нему как к отцу. Ну, конечно, 49 лет даже был патриархом, без года полвека.
4: Атеисты говорят, а что патриарх скажет?
1: Да, слушайте, мы по улице идем, разговариваем про Илью II, идет какая-то тетенька вообще, она не понимает суть нашего разговора, она просто слышит храм Сиони, где значит, он похоронен. Она просто поворачивается, говорит, завтра 40 дней. То есть, вы понимаете, они просто в этом живут, вот в любви к нему, насколько он объединил отец, грузинский народ, какие вопросы он вообще решал. И нечасто, кстати, нередко, точнее, вмешивался в политические какие-то проблемы и просто разруливал, уводил Грузию буквально с крайних ситуаций, когда она уже доходила, вот, может быть, до каких-то очень рискованных состояний. Но вы знаете, что меня больше всего поразило? Много чего меня поразило, но для этой программы я подумала, что уместно будет сказать вот что. Значит, я благодаря этой поездке познакомилась с прекрасными святыми, узнала о прекрасных святых. Давид Гориджийский, Давид Строитель, с которого вообще начался золотой век Грузии и продолжался до правления царицы Тамары, его правнучки. Не будем, да, забывать. Святая Шушаник, Сусанна. Вообще там просто невероятное житие. Она благодаря злой воле, благодаря это закавычено, злой воле своего мужа-язычника 6 лет провела в темнице в кандалах, будучи молодой женщиной. Да, она не согласилась с его, значит, принятием язычества. Его никто об этом не просил. Он съездил, по-моему, в Иран и принял тогда популярную языческую религию Огнебожие. И она с этим не согласилась, да, и она начала жить отдельно сначала, он на это очень тяжело реагировал, ее бил, какие-то непоправимые уже травмы ей нанес. Но она смиренно это все вынесла, и в итоге ее заточили в крепости, она при жизни стяжала благодать исцеления, благодать, значит, всяческие разные благодати. Это все написано в житии, можно прочитать, но меня настолько поразило, знаете, меня поразило, что несмотря на огромное мучение, которое претерпел грузинский народ, что и говорите, Русь у нас многострадальная, но они буквально вот встретился второго века, с первых веков христианского, как апостол Матфей и апостол Андрей Первозванный, принесли православие в Грузию. И с тех пор, как Нина Грузинская просвещала Грузию, вы знаете, они уже с тех пор православные. И это чувствуется. Это очень сильно чувствуется, когда ты с ними находишься, например, в храме. У них грузинское богослужение, язык изолированный, у него нет подобных языков. То есть он не входит ни в какую группу языков. Это тоже очень интересно.
4: И письменность, как виноград.
1: Да, и письменность, как виноград. Виноград, действительно, Грузия виноград. И вот ты ничего не понимаешь на службе, но душа твоя все понимает. Ты прекрасно понимаешь, где веру, где Отче наш. Они, кстати, его не всегда поют. Там, где Херувимская. Ну, так видно. Но и, в принципе, как-то понятно. И когда мы стояли с ними в храме, я понимала общность нашу, русские, грузины, греки, сербы, Украина, на самом деле, Белоруссия. То есть это же все все едино как-то очень, святая земля. Сколько там прекрасных православных монастырей.
3: Арабские
1: гроб
3: службы.
1: Господень, арабские службы.
4: Даже Таджикистан, потому что у меня русский язык.
1: То есть можно долго перечислять, на самом деле, где есть православие.
4: Когда мы будем ключи печь.
1: Да, да.
4: Ключи печь.
1: Да, ключи печь. И вы знаете, я вот что вам хотела сказать сейчас, мои дорогие коллеги и зрители, слушатели святых историй. Я вот одну вещь поняла. Мне кажется, что святые, это очень дерзновенно, но вот мне кажется, что святые вообще, в принципе, наша вера, она не предполагает вот такого, знаете, усталого, немножко уже циничного, такого потухшего отношения к жизни. Mm-hmm. Вот мы все это как будто бы немножко устаем в какой-то момент, тем более такое тревожное время, mm-hmm. и как бы столько проблем личных, общих, мировых, ты не знаешь, чем это вообще все закончится, мы сейчас в такой ситуации живем. Мы ситуация живем очень пограничной, да. Но при этом, как бы я точно поняла, что нельзя становиться такой, знаете, уставшей
3: с холодным
1: женщиной.
3: Носом.
1: Вот про меня,
3: да.
1: Я просто про себя, я женщина, поэтому я говорю, знаете, вот такой вот уставшей женщины, которая столько
4: меланхоличная.
1: Да. То есть все уже понятно, все уже позади.
3: Этот
1: это, кстати, можно в любом
3: понятен.
1: Возрасте.
4: Да,
1: бесконечно, вечно, значит, мне уже нужно. Нет, на самом деле мы сколько можем, мы должны как бы быть некими такими
3: детьми,
1: вот... Детьми, которые, может быть, в некоторой степени, особенно вот про
4: каждый
1: нас здесь
4: новый.
1: Сидящих, можно сказать, что вот мне мама так сказала однажды, она говорит, ты знаешь, говорит, у тебя послушание, оно, с одной стороны, большое, а с другой стороны, оно малое. То есть ты должна расставлять вешки, вот эти указатели, вот там Царствие Божие, вот там храм, вот там Христос, и убегать, потому что это не твоя заслуга. Ваша задача – это ставить вешки и убегать. Поставила и убежала. То есть как бы мы только исключительно можем передавать друг другу, вот один одному, искру благодати Божией, потому что не мы ее источник, а Господь.
4: Да.
1: Как-то там, когда я побывала у святой Нины, у святого Давида Гориджийского, они же столько вообще мучений претерпели. Там есть вообще такие жития, например, житие Кит Иван святой. Там, Господи помилуй, ты прочитаешь, у тебя волосы на голове дыбом встают. Ты думаешь, Господи, а как можно вообще при таких мучениях вообще вот сохранить веру, сохранить мужество, до конца выстоять? Но они мало того, что выстаивали, они еще просвещают грузинский народ и весь вокруг православный народ. И мы познакомились там с потрясающим монахом, который сам как дитя. Дитя в хорошем смысле этого слова. И он нам на своем ломаном грузинско-русском диалекте, он знает всего 3-4 слова по-русски, он нам показывал все монастыри русские, где он был. Он говорит, батюшка, Серафим очень хороший, я его очень люблю. Давай, Серафим вырезки, пошел. Преподобный Сергий, Оптина, Дивеева. Я говорю, Господи, да вы всех знаете. Он знает даже Симеона Верхотурского, Екатеринбург. Он говорит, да, у меня, говорит, ни денег, ни семьи. Я в 12 лет в монашестве. Но, говорит, я был вообще везде. На Афоне год жил. Он приехал на Афон, попал в ковид, на год там остался. То есть он на Афоне
4: тоже
1: год
4: чудо.
1: Жил. Тоже чудо. Ты ему знаком. И он любит наших русских святых так же, как своих грузинских. А я призываю нас любить так же грузинских, сербских и разных святых так же, как и наших русских. То есть у нас все-таки православие одно. И вишенкой как будто... Ну, не вишенкой, а вот красивым обрамлением всей этой истории стало, когда мы были на литургии в монастыре в Марткопе, и нас пригласили на трапезу после этой литургии. И мы, значит, сидим, ждем, когда нам разрешат сесть за стол, заходят какие-то паломники на очень хорошем, чистом русском языке, нас спрашивают, а вы из какого города? Мы такие, ну, мы из Москвы. Думали, что они скажут, что мы из Краснодара или мы там из Ростова. Они такие, а мы из Одессы. Мы такие, да? Мы такие, да, Христос воскресе! И мы садимся за стол, и грузинский вот этот вот служитель монастыря, он не монах, какой-то вот человек, который просто работает в монастыре, он гида их, Георгия, там все Георгии, спрашивает, а это Россия? Они такие, да, а это Украина? И говорит, да, это Россия, Украина. И гид поясняет, говорит, у православного народа одна мама и один папа. И вы знаете, вот это стало, пожалуй, девизом нашего вот тогда вот этого застолья. Они мне еще подарков подарили. И как-то мы вот так вот разошлись, не уходя ни в какую политику. То есть вот нам было очень важно сейчас единство
3: раньше.
1: Во Христе,
3: как
1: вот это наше братство.
3: Конечно.
1: Вот
3: слава
1: это
3: тебе,
1: сохранить,
3: Господи,
1: вот да. Это братство наше. Я никуда сейчас намеренно эту ситуацию не приплетаю. А-а-а. Ни в какую сейчас, ни в какую сторону, не даю их никаких политических интерпретаций. Я просто вот вам рассказываю, как это
4: как
1: все
4: есть.
1: Было. Насколько мы остаемся братьями, и враг рода человеческого пытается нас разделить, конечно, всяческими способами, да. Но нам надо, конечно, за Христа держаться. Если конечно. Мы все будем Зарезал. Держаться за Христа, мы не пропадем. Так что Христос посреди нас, дорогие.
3: Есть и будет.
1: Спасибо огромное.
3: И Христос воскрес.
1: Воистину воскресе. Отец Поликарп, без вас эта программа не была бы такой. Да, я думаю, наши слушатели и зрители согласятся.
3: Взрыв радости.
5: Целый ворох чудес принес отец Поликарп.
1: Это правда. И мне кажется, у него еще много осталось.
4: Конечно. Мы продолжим.
1: Мы продолжим. Этот разговор, я думаю, совсем скоро отец Поликарп к нам еще приедет.
4: С радостью.
1: Да, да. А мы, дорогие наши слушатели, напоминаем, что это были светлые истории на радио «Вера». У микрофона сегодня был наш гость, иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергей Лавры и наш ведущий Анна Леонтьева Наталья Вангамер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах светлого радио.
3: Всего доброго.
4: Спасибо.
5: Всего доброго.
0: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексия, врач-травматолог-ортопед, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий базовой кафедрой паллиативной медицины Ярославского государственного медицинского университета. Я это сказала. Добрый вечер.
2: Спасибо большое. Да.
1: Также у нас в гостях Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор и ведущая медицинских и православных программ телеканала «Самара ГИС», член Совета культуры и СМИ Самарской епархии. Добрый вечер, Надежда.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот полпрограммы и прошло за перечислением наших как бы регалий. В дальнейшем я немножко покороче, если возможно, буду представлять вас. И таким, ну, информационным, я бы сказала, радостным поводом для нашей встречи явилось открытие памятника святителя Луки Крымского, который устанавливается на территории больниц и университетов, медицинских университетах Ярославской, в данном случае Самарской области. Вот, наверное, об этом немножко поговорим. Зачем вообще эти памятники устанавливаются? Что это за событие? Что оно дает, не знаю, студентам и врачам, так скажем?
3: Здесь, наверное, надо поблагодарить Павла Алексеевича Астахова, который трудится на этом поприще как общественный деятель. И он создал потрясающую серию фильмов о святителе Луки. И вот в рамках самарского мероприятия после торжественного открытия был показ фильма. И, конечно, то, что в зале и на показе фильма, и на самой торжественной церемонии возле Самарского государственного медицинского университета, возле лечебно-диагностического комплекса, клиник сам ГМУ, присутствовало большое количество врачей и главных врачей государственных учреждений. Все это говорит о том, что и тема вот такого преклонения перед большим врачом, наставником, и который смог соединить духовное начало и такое медицинское, профессиональное свое положение и постоянное стремление к повышению знаний, навыков, что это очень интересует сообщество. И что немаловажно для будущих врачей, потому что были студенты, которые читали стихи у святителя Луки. Все это вот до мурашек каждый момент было. И это очень ценно и очень важно.
4: Мне кажется, знаете, мы можем кого-то, наверное, обидеть, можем назвать много людей, которые, наверное, к этому причастны, которых, может быть, мы не так знаем, потому что, да, я знаю, что Павел Алексеевич вот с его деятельностью, с его таким сейчас интересом к святителю Луке, в общем-то, этот интерес у него ожил после того, как ему досталось поучаствовать, в создании фильма про святителя Луку, да, который создал телеканал «Спас». И он сейчас активно занимается тем, что вот договаривается и устанавливает эти памятники. Вот. Я думаю, что за этим еще есть многие люди, которые и финансируют это, и занимаются техническими вещами. Поэтому в лице Павла Алексеевича мы благодарим. К тому же, что памятник достаточно известный. И значит, такой памятник, допустим, есть в больнице святителя Алексея. Ага. Вот отдельная история, как он оказался, можем про это вспомнить, тоже чудесным образом. Такой же памятник есть на территории Федорского монастыря в Переславзалесском. И, то есть, это такие типовые памятники, и с этой точки зрения даже, может быть, немножко это и грустно, что фактически так тиражируют один и тот же образ, но с точки зрения просветительского очень важно, и получается, что это так как очень важно, чтобы как можно больше людей узнали о святителе Луке. Нам с вами кажется, что знают все, ага. Но на самом деле мы сталкиваемся с тем, что далеко не все знают, даже
1: далеко
4: врачи.
1: Далеко не все врачи, да, я тоже
4: хотела
1: сказать.
4: С одной стороны, знают почти все, но при этом это удивляет, что некоторые не знают. И если вот говорить про эти памятники и Павла Алексеевича Астахова, да, то у нас был тоже опыт. В прошлом году мы поставили в Горловке такой памятник. ну, так как мы общались, спросил, где можно поставить, и там, на Донбассе. Я говорю, ну, давайте в Горловке, потому что это такое место для нас, для нашей больницы, для наших врачей, сестер милосердия, очень значимо. Там у нас максимальная, наверное, деятельность наша представлена. Есть и центр протезирования, и планируется открытие филиала больницы Алексея, такого популятивной помощи. И, соответственно, я предложил, и Павел Алексеевич сразу согласился, ну, и усилиями там благотворителей горовских, епархии. Этот памятник был поставлен, и сейчас на территории второй горовской больницы есть, опять же, святитель Лука. И да, для многих это совершенно... этого памятника начинается знакомство с святителем Лукой.
1: Откровение, да.
4: И он там так замечательно стал. И буквально вот недавно, когда было у нас 30 лет принесения мощей святителя Луки, я оказался в Горловке. Мне почему-то очень хотелось оказаться в этот день в Крыму, потому что как раз на месте обретения мощей. Ну, по большому счету, для нас что такое от Горловки до Крыма? Вот это 8 часов, и ты уже в эпицентре событий. Но так получилось, что там владыка Митрофан Горловский, он говорит, оставайтесь здесь. Ну, и мы, и мне говорят, у нас здесь есть наш святитель Лука. И мы пошли к этому памятнику, и вместе с главным врачом, вместе с архимандритом Гафадором подошли еще люди, служили такой небольшой молебен и побывали у нашего святителя Луки, не только крымского, но уже и горловского, который стоит на территории больницы. И это, конечно, большое значение вот, есть вот в открытиях памятниках. Это вот что могу сказать. И интересную историю могу рассказать, как у нас оказался этот памятник.
1: Да, вот вы обещали.
4: Вот это абсолютно такой же. Я только сейчас уже, вот, буквально совсем недавно узнал, чей он был. Вот. Но это было, наверное, лет 5 тому назад, как раз тогда, когда нам передали здание, целый комплекс зданий Земской больницы, в которой святитель Лука служил, передали больнице. Святитель Лука с 1910 по 17 годы служил главным врачом в Переславле-Залесском. Наверное, это был самый такой счастливый период его врачебной жизни семейной. Ну, и до революции, и рядом с Москвой, он воспользовался этим, защитил диссертацию в Московском университете. Так вот, в этот же год нам передают эту больницу, нам Иван Ильич Глазунов передает замечательную работу, уникальную, огромную работу. Она сейчас в актовом зале нашей больницы, святитель Лука. Он и в облачении, и в операционном, и в священническом обращении, в архиерейском, с панагией. И он и в операционной. Очень такой хороший портрет, удивительный. И здесь звонок. Буквально там днем по телефону говорит, вот скажите, пожалуйста, вам памятник святителю Луки не нужен? К тому, что вот иногда что-то мы много стараемся делать, и ничего не получается, а здесь ничего не делаешь, а оно само приходит. Ага. Я говорю, да, мы, в принципе, хотели бы, конечно. Говорит, ну вот нам завтра нужно в 4 часа поставить. Уже всех пригласили, там, НТВ, каких-то артистов известных. И я, конечно, так, ну, обрадовался, с одной стороны, с другой стороны, думаю, может, какая-то провокация, чей памятник, может, откуда-то взяли. Потом будет говорить, что вот так церковная больница. Вот. Ну, получил благословение у владыки, так, и рискнули. И вот вечером приехал, соответственно, вернулся на работу, и к нам на манипуляторе прям заехал святитель Лука на машине. А на следующий день было такое открытие, сейчас этот памятник в парке нашем стоит, и тоже мы всегда любим посещать его, и цветочки положить, и фотографии сделать. Так что вот если говорить про памятники, они важны, конечно. Они людям позволяют узнать о святителе. Вот, и, ну и прийти, как мы вот приходим теперь в Горловке, к нему помолиться тоже.
3: Надо еще отдельно отметить, что СМИ, которые поддерживают, да, вот эти непосредственно церемонии открытия памятника святителю Луке, прям им отдельные слова благодарности, потому что вот мы недавно, накануне вот сегодняшней программы пересчитали, посмотрели охваты, и что благодаря вот такой новости, которую огромное количество региональных и федеральных СМИ подхватило, об открытии памятника на территории сам ГМУ более 3 миллионов человек, то есть увидели, прочитали, и мы понимаем, что это не только православные церкви, воодушевленная аудитория, то есть это в том числе и те, кто, возможно, благодаря этому дальше начали изучать. И...
4: Ну, вас, видимо, мы не дадим вам вопросы задавать, потому что пока Надежда рассказывала про Самару, я вспомнил, что мы еще в Ярославле поставили вместе с... Ну, я тоже как-то в этом немножко поучаствовал на территории Ярославского медицинского университета, где вот наша больница тоже.

0: нужно мощности добавить. Там как раз и телка сложил, так что...
1: Вот. И кстати, да?
0: Кстати, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексия, и Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор и ведущий медицинских и православных программ. Знаете, у меня такой вопрос. Конечно, для врачей, наверное, которые не знают жития святителя Луки или, скажем, биографии святителя Луки, это очень такая, ну, потрясающая информация по-своему. Вот. Но я достаточно много, близко знаю врачей, ну, так скажем, мой брат моего мужа, ну, то есть мой брат, считайте, да, он главный детский нейрохирург Татарстана. Вот, его жена, соответственно, гинеколог-узист, моя бывшая свекровь, педиатр, и какую-то такую ординатуру я у них проходила. Вот, и, знаете, я заметила такую вещь. С одной стороны, врачи должны быть немножко, обладать некоторой долей цинизма. Почему я так говорю? Потому что, ну вот, это я говорю со слов, да, Володя, вот нейрохирург, он оперирует, у него длинные операции, которые могут длиться много часов. Он вырезает до клеточки из детских мозгов вот, злокачественные опухоли. Да. Он сам говорит, что он не может этого делать. Это делает не он. Кто-то просто его руками это делает, хотя он такой, не могу сказать, что воцерковлённый, да, человек, верующий. С другой стороны, мне говорили, что мало кто из хирургов не знает молитву «Отче наш», потому что, ну, как бы вот все равно вот это вот присутствует, вот эта сила. Вот что вы расскажете про это? Как вы как врач, вы же тоже какой-то путь, наверное, к вере прошли.
0: Не, ну, хочу сказать, что цинизм, наверное, если в таком все-таки вот, плохом значении слова, наверное, врачу не нужен. Кстати, несколько раз слышал от святейшего патриарха Кирилла, он говорит об этом, что у врача, у хирурга должен быть холодный такой ум, да, то есть горячее сердце, холодный ум. Вот, наверное, вот больше вот это, про это мы говорим, да. Конечно, это необходимо, и, безусловно, если сейчас нам с вами предоставить операционное поле, где будет там главный мозг, вот, дать нам инструмент, даже самый совершенный, мы ничего не сделаем. Даже если прочитаем «Отче наш» и к Луке обратимся. Конечно, здесь профессионализм и навыки играют очень важную роль. Но, ну, так же, как мы с вами, если получим водительские права, и при этом их купим, вот, повесим иконочки туда, крест, вот, если мы не учились, то нам это не поможет. Поэтому все врачи, они, ну, причастны, ну, к судьбоносным таким событиям в жизни, да, их, да, пациентов, да, да, да, да. И, безусловно, помощь Божия, участие, да, Божие, ну, все это чувствуют. И оно, поэтому большинство врачей, большинство врачей верующих, то есть в той степени воцерковленности, но люди верующие. Я практически не видел неверующих врачей.
1: Ну вот я об этом, да, вот, говорю, да. Но на самом
0: то
1: деле...
0: То есть вот это осознание того, что не только от тебя все зависит, да, да, ты делаешь все, что ты можешь, вот, но возлагается на Божью помощь, конечно, это вот тут хорошие врачи тогда, когда они это понимают, осознают, но при этом максимально вкладываются и в освоение своей профессии, и в получение опыта, и делают это с пониманием, что без помощи Божией у них до конца все-таки их профессия не сможет реализоваться, и все их таланты не смогут реализоваться без помощи Божией. Тогда, мне кажется, получается, те врачи, которым мы хотим приходить лечиться, и которым мы доверяем, от которых на самом деле можно получить качественную медицинскую помощь.
1: Но цинизм, я прошу прощения, сейчас я просто два слова скажу. Я это слово так вбросила, да, оно нет, немножко я понял, провокационное.
0: Мы подались на вашу провокацию.
1: Я просто недавно совсем перенесла операцию, и я шла к определенному хирургу. Да. Вот, ну и при этом мне его рекомендовали.

0: рекомендовали, там, естественно, врачи, и я стала читать отзывы, как сейчас мы все читаем отзывы в интернете, и, ну, как бы много-много-много положительных и несколько очень негативных, как это водится. И все негативные о том, что врач не любит общаться с пациентами до операции.
1: Вот есть такая проблема.
0: И я подумала...
1: Я бы хотел попросить прощения перед всеми нашими слушателями, в том числе нашими пациентами. Это, на самом деле, есть такая история, что даже у нас вот есть врачи, которые блестящие хирурги, ну, скажем так, ну, прямо в единичном количестве такие есть там, в Москве, Московской области. Но иногда бывают жалобы, что вот доктор быстро поговорил. Вот, не обратил внимания. Мы там к нему...
0: Со всей душой?
1: Со всей душой еще там и подождали. Вот, а он 2 минуты и вперед. Да, то есть... И мы стараемся, конечно, как-то, чтобы эту ситуацию исправлять, но это есть такое. То есть врач все понял, да, надо уже дальше идти лечить. Но надо, конечно, понимать обязательно, я считаю, что и врачам это тоже таким замечательным, талантливым и опытным нужно сознавать, что слово, оно первую роль
0: тоже
1: играет.
0: Тоже лечит, да,
1: да? Конечно.
0: Как говорил наш доктор семейный, больной должен выздоравливать, когда врач дошел уже в комнату. В этот момент он должен выздоравливать. Но я, как ни странно, тут оправдаю нежелание врачей много разговаривать перед операцией, потому что вот со слов своего родственника я знаю, что очень может помешать вот это личное отношение к пациенту. То есть он говорит, лучше вот я буду как профессионал действовать. Может быть, я поговорю после операции даже.
2: Вот так вот. Вы знаете, вы затронули тему, что сейчас все смотрят отзывы перед тем, как идти к доктору, особенно на операцию. А вот я, как перед тем, как пойти на операцию на головном мозге, раз уж такой пример Алексей Юрьевич привел, и тоже разрешите свой недавний опыт, ну, относительно недавний, 3 года назад, здесь упомяну, что я, как человек, который много лет уже среди врачей взаимодействует, общается, я решила исследовать тему последствий. У кого, почему у кого-то есть осложнение, у кого-то нет. Ведь я несколько раз услышала от докторов фразу, что головной мозг изучен на 20% всего, и поэтому, вот, ты же понимаешь, Надежда, в этот момент не все врачи помнили, что у меня нет медицинского образования, хоть я и много проектов делаю о медицине. И говорили, поэтому, наверное, надо помолиться, говорили мне верующие врачи. Надя, ну у тебя же есть духовник, потому что выбрать, где оперироваться, мы не можем за тебя, мне говорили так. То есть мне все возможности были предоставлены, чтобы я получила консультацию первых таких и действительно выдающихся нейрохирургов. Но, как ни странно, после каждого разговора мне становилось еще страшнее, потому что я после разговора шла обязательно в отделение, проходила туда и сидела в коридорах и смотрела, а что происходит с пациентами, которые вот недавно прооперированы, у них перевязана голова. И, конечно же, наш такой вот мозг, который дрожит и много думает перед операцией, он вот как-то, я помню,
1: мозг выбирал... Пациентов, имеете,
2: мозг, да? Пациентов. Выбирал, вот мой мозг выбирал самый страшный случай. То есть я не замечала, что 30 человек прекрасно ходят, разговаривают по телефону, и видно, что они после операции. Но вот один, которого вывезли, да, и молодой человек, вот у него там и лицо перекошено, он не может разговаривать. Родственники говорят, что память потеряна. Вот он зашел в операционную живым и нормальным, он просто знал, что там опухоль. Но он был обычным человеком, а вышел вот таким. И вот это пугало очень сильно. Но и это дало мне возможность, наверное, очень много и усиленно молиться. Я перед операцией 6 часов я ждала начала операции, и мы вместе с мужем читали акафисты. Вот просто мы не могли разговаривать друг с другом. Мы просто вот читали вслух акафисты по очереди. И потом, когда я проснулась после операции, я спросила: «Сережа, ты как?» А он говорит, я не знаю, сколько прошло часов, а прошло там больше 8 часов. И он тоже просто все время читал. И мне кажется, это наша просто надежда, вот, и, которую нам дает Православная Церковь, что когда тебе очень страшно, и ты не знаешь, что делать, у тебя есть что открыть для того, чтобы занять это время и где-то переложить ответственность на Бога, не только на врачей, да, и как-то вот и свой внутренний диалог вести.
0: Но надежда имеет право рассуждать на эту тему, потому что она не просто работает с врачами, она, можно сказать, профессиональный пациент. У нас было две программы, где мы рассказывали, я отсылаю радиослушателей к архивам «Радио Вера», и Надежда рассказывала, сколько ей пришлось пережить операции, и, ну, это просто потрясающе, мы увидим живого, жизнерадостного человека. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы просто начали так, что вот когда не будет последствий после операции, вы провели такую размышлительную работу.
2: И, может быть, вот эту надежду себе можно дать через доверие Богу, и через поиск тех мест святых, где ты почувствуешь, что вот Господь тебе показывает, не бойся, иди, не надо тянуть. Вот я тянула 4 месяца, и за эти 4 месяца я слышала в том числе версии от докторов, что, а может быть, она не будет расти, эта опухоль, подожди. А в итоге она выросла в 2,5 раза за 4 месяца. Почему я так долго думала? Вот. И, ну, в том числе вот я ездила в монастырь, который у нас на территории Самарской области находится, Заволжский Свято-Илинский женский монастырь, где мощи святителя Нектария Гинского. И вот меня благословила наша игуменья Нина, настоятельница монастыря, рассказывать об этом, что в тот момент я не знала, можно ли об этом говорить. То есть, когда я встала на колени перед мощами, прочитала молитву и приложилась, у меня в этот момент именно в зоне опухоли, вот в районе лба, у меня было такое сильное разжение, что у меня аж глаз закрылся, я как будто ничего не видела. И потом я так напугалась, но вот на коленях сидела, молилась. И когда я вышла, у меня все прошло. А потом уже я прочитала на разных сайтах, где люди пишут, что они кто-то в Грецию ездил тоже. И вот именно в месте опухоли, в момент молитвы, они чувствовали жжение. И есть даже случаи, у кого потом во время операции сказали, что она уменьшилась, опухоль. Но что это вот как такое направление, что все будет хорошо. И что я уже, по сути, там, через 2 месяца я вернулась в этот монастырь благодарить и рассказать об этом. Сначала шепот там рассказала вот матушке, и она мне сказала, Надя, у нас есть такая книга, где мы записываем, и он, правда, помогает, и так вот показывает, что не бойтесь, все будет хорошо.
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, врач-травматолог-ортопед, и Надежда Космерова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор и ведущая медицинских и православных программ телеканала «Самара ГИС». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
3: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. вечер. На радио «Вера».
0: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексия, врач-травматолог-ортопед, и Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор ведущая медицинских и православных программ телеканала «Самара ГИС». У микрофона Анна Леонтьева. Вот в первой части нашего разговора мы рассказали про такой вот хороший информационный повод, про открытие памятника святителя Луки Крымского в различных больницах и медицинских вузах. Вот. И Алексей Юрьевич сказал, что вот в Горловке установлен такой памятник, поэтому, я думаю, сам Бог велел вот рассказать про вашу деятельность на Донбассе, потому что у вас очень много направлений деятельности в Москве, но вы еще как-то туда. И мне рассказывали, что у вас сейчас в больнице Святителя Алексея очень много пациентов с Донбасса. Ну, я могу ошибаться, это просто рассказывала моя подруга, которая знает вашу больницу.
1: Спасибо большое. Ну, на самом деле, здесь надо долго говорить, ага. Потому что деятельность широкая и разные есть направления. В первую очередь, конечно, наша медицинская деятельность – это помощь больным, нуждающимся в медицинской помощи, и она реализуется работой наших врачей непосредственно в зоне специальной военной операции. Вот сейчас наши врачи находятся в таком, таких городах, ну, в Селидово. Это город, где, в общем-то, совсем недавно еще были боевые действия, такие закрытые города, в которых ограничен доступ других людей, в том числе и ограничена, в общем-то, вся другая инфраструктура, и медицина, и образование. То есть эти города находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, и там есть большая потребность в врачах, в лекарственных препаратах, в добром слове и в возможности получить лечение, в том числе и такую специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь, которую мы можем предоставить, вывозя их оттуда для лечения сюда, в Москву, в больницу нашу церковную святителя Алексея. В настоящий момент наша деятельность в основном медицинская сводится к помощи мирным жителям, но, безусловно, есть и военные, которые с последствиями травм, да, вот буквально на днях здесь случилось происшествие, священник был в Запорожской области ранен, сейчас мы ждем, что его к нам привезут. Ну, то есть, вот это, и это постоянно присутствует, да, то есть, это все время с нами. Вот, дальше важная деятельность – это образовательная деятельность. У нас есть учебный центр, который готовит специалистов по уходу. Это широкая деятельность, открытые учебные классы в наших исторических регионах, в Донецке, в Луганске, в Луганской Народной Республике, в Крыму очень широко это распространяется. Результатом этой деятельности является то, что в лечебные организации приходят местные добровольцы, обученные, подготовленные, сестры, иногда и братья, да. Угу. И потом уже на базе вот этой такой добровольческих патронажных служб организуют сестричество. И это стал такой естественный процесс, очень для нас важный, и важный для, мне кажется, для этих людей, которые приходят помогать, безусловно, важный для тех, кому помогают, но, мне кажется, важный для всей, для нашей церкви, потому что стал приобретать такие масштабы большие. Буквально недавно, 8-9 марта, в Крыму состоялся съезд Крыма, Новороссии, Донбасса, сестер милосердия, когда со всей, вот с этих регионов, самых сейчас упоминаемых, да, и таких важных для нас, съехали сестры милосердия в Крым, в Новый Херсонес. Благодарен митрополиту Тихону, который предоставил такую возможность и создал там такую среду, где людям комфортно встречаться и молиться, и проводить какие-то конференции. И самое главное, знакомиться с той экспозицией, которая сейчас есть в Новом Херсонесе. А для наших сестер милосердия это особенно было важно, потому что они были как раз из Новороссии, из Донбасса. Там замечательный музей Крыма и Новороссия, да, где, да, ты понимаешь, все становится на свои места. И это очень важно, и хотелось, чтобы там побывало как можно больше людей. Вот, и таким образом более 400 сестер милосердия переехали из Крыма, Новороссии, Донбасса. Ну, мы пригласили еще сестер из других российских городов, там с 38-39 приехали по одной сестре и духовнику, вот, для того, чтобы все-таки так побывать и в Крыму, и встретиться с сестрами милосердия, которые сейчас трудятся и живут в Новороссии. Надо сказать, что в какой-то степени сейчас вот такое возрождение сестричества в России происходит как раз с вот этих земель, где сейчас война, где боевые действия, где особо нужно это служение. И отсюда сейчас возрождается сестричество, поэтому и съезд там проходил, и дал очень хороший такой импульс. Мы видим, что это очень нужно. Буквально вот, опять же, на днях я вернулся из Казахстана, из города Кокшетау, где тоже есть учебный класс нашей больницы, и через обучение профессиональному уходу появилось сестричество, и сестричество работает, помогает, сестры помогают пациентам на дому, пытаются, надеюсь, и придут в стационар, там другие условия, потому что другое государство, и процесс идет достаточно широко. Если говорить про деятельность больницы, то есть у нас еще и центры протезирования, которые есть в Московской области, в городе Жуковском, в нашем Елизаветинском филиале, и очень важно, есть в Горловке. Мы открыли уже несколько лет тому назад филиал центра протезирования медицинской адаптации в Горловке, где проходят, где наши сотрудники делают протезы и учат, обучают людей ходьбе на протезах. Это очень важно, то, что непосредственно...
0: Очень актуальная, да, тема, и к то, сожалению.
1: И то, что это непосредственно там, на Донбассе, что это приближено непосредственно к людям, они там живут, и там эту помощь получают. Можно много говорить о деятельности больницы, вот, так, если в двух словах.
0: Ну, Алексей Юрьевич, вот вы говорите слово несколько раз «сестры милосердия», «сестричество», да? Я была у вас в больнице, там работал врач, старенький травматолог Федор Гаврилович, я даже забыла фамилию.
1: Да.
0: Знаете, да,
1: конечно.
0: Его? Он замечательный, он делал мне операцию тоже на колени, и потом я просто к нему в больницу ходила, чтобы там... Он как-то видел все. Да, это было очень давно. Но вот он видел то, чего не видели даже другие врачи, он какой-то, у него уже там третий глаз видел. То есть вот на одном и том же снимке один и тот же врач может увидеть, там, вернее, один врач может увидеть, другой может... Ну, это как бы вопрос.
1: Замечательный был врач, да, очень хороший, но тогда у нас не было МРТ, сейчас у нас появился МРТ, и теперь многие врачи могут видеть, что происходит в коленном суставе.
0: Да-да-да-да. И я видела там сестер вот милосердия, они... Я первый раз с этим столкнулась, это же такое как-то дореволюционное слово, я бы так сказала. Они такие в особых были одеяниях, и я вот посмотрела и думаю, ну, интересно, потому что я не знаю этого понятия, то есть у меня... Они какие-то особенные, сестры милосердия. Мы привыкли к советскому выражению «медицинская сестра».
1: Ну, вот эта «медицинская сестра» — это... Правильно говорить, советское выражение, потому что как раз медицинские сестры сменили сестер милосердия.
0: Ага, вот я...
1: То есть да, функцию медицинских сестер выполняли до революции сестры милосердия. Понятно, что другое было государство, и большинство людей все-таки были религиозные, и мы знаем примеры, как, когда сестры милосердия были и великие княжны,
0: да, да,
1: и представители такого высшего света, и императрица Александра Федоровна, и ее сестра Елизавета Федоровна. И все эти примеры, которые, конечно, сейчас для нас являются очень важными, на которых мы строим и возрождаем, да, вот это сестричество. И, но здесь очень важным моментом является то, что наши сестры вот, дореволюционные, да, их, в основе их служения было деятельное служение. Они именно занимались медицинской помощью. То есть они ухаживали за больными и ранеными, они помогали в перевязках, они даже помогали в операционном, ну, потому что мы правильно говорим, что сестры милосердия тогда равнялись медицинским сестрам. То есть это было именно медицинское служение, конкретная помощь. И сейчас вот то возрождение сестричества, которое происходит, оно именно строится на конкретном деятельном служении, профессиональном уходе и медицинской помощи за ранеными, за пациентами. И я, как мне думается, это является вот таким главным залогом того, что вот так сестричество развивается, то, что это реальное дело и очень нужная помощь для тех, кто эту помощь получает. Ну и, конечно, мы все знаем, что гораздо больше получают те, кто эту помощь оказывает, наши сестры милосердия, да, поэтому они этим и занимаются.
0: Сестры милосердия, этому можно научить? И чем это отличается от просто медицинской сестры?
1: Сестры милосердия. Сестра милосердия обычно это не молодая девушка, которая закончила школу и даже закончила училище. У нас есть вот в Москве Свято-Димитровское училище сестры милосердия, которое, надеюсь, сейчас тоже будет, оно переживает сейчас такое непростое время, но, надеюсь, оно будет в ближайшее время. В нем вернется такая вот жизнь именно церковная. И, но все равно, как показывает жизнь, все-таки сестра милосердия – это уже человек, который пережила какие-то боли, страдания. Как и часто вот люди, которые организуют какие-то хосписы, фонды, это те люди, которые что-то пережили.
0: Личная, вот, да, какая-то
1: Надежда,
0: история.
1: Наш сегодняшний герой, она пример, вот, да, то, что человек без медицинского образования сейчас вот занимается такой медицинской сферой, таким служением. То есть через личную историю. Поэтому сестра милосердия, это, в принципе, конечно, уже люди, которые...
0: Пережившие,
1: да. И, ну, конечно, которые хотят послужить Богу, служа человеку, служа больному, ухаживая за раненым. Вот сестра милосердия. И сестра милосердия, конечно, можно стать. Я считаю, даже нужно стать. Мы все к этому призываем. Мы знаем замечательные примеры, когда сестры милосердия, допустим, вот в Крыму в рамках нашего съезда, съезд начинался с литургии, и после литургии было посвящение. Но обычно посвящение проводят архиереи, вот, в каждой своей епархии. Ну, в Крыму архиерей, митрополит Тихон. И он посвящал своих сестер крымских милосердия. И среди посвящаемых сестер была одна помощник губернатора, Татьяна Михайловна. Она после того, как больница Алексея в Крыму организовала учебные классы, потому что их несколько, она пришла, прошла подготовку. По-моему, она была даже таким невоцерковленным человеком. И через вот это обучение и через участие вот в такой работе патронажной службы нашей церковной в Крыму, она пришла к Богу. Она, будучи, ну, фактически ее даже так называют замгубернатором, вот неофициально, ну, то есть такой уважаемый человек в Севастополе, она находит время, каждый, по-моему, вторник приходит в хоспис в Севастополе и помогает в качестве сестры милосердия. У нас после того, как прошли подготовку, когда сестры начинают трудиться в такой добровольческой патронажной службе, ну, сестричестве, если они еще не прошли посвящение, они сразу после подготовки, после курсов, им уже благословляют ношение платы без Красного Креста. Ну, это еще такой доброволец, сестра-доброволец или испытуемая сестра милосердия, да, которая находится на испытательном сроке. А потом уже после посвящения благословляется ношение платы с Красным Крестом. Вот, и вот этот человек, который...
0: Плата это?
1: Плата это белый платок сестры милосердия.
0: Поняла.
1: Не все, кстати, это знают, вот, но... Я надеюсь, что как можно больше
0: плат, да.
1: Плата, мучительно ласкательный платок. Да, а так мы говорим плат сестры милосердия.
0: Тоже так вот,
1: это
0: да?
1: Замечательная Татьяна Михайловна, да, она сейчас сестра милосердия крымского сестричества и вот решилась под камерой фактически, потому что это была литургия такая праздничная, значит, пройти такое, дать обещание и посвящение и стать сестрой милосердия. Конечно, мы ее благодарим, потому что она таким образом пример показывает. Поэтому сестры милосердия могут стать все через свой такой путь и через профессиональное обучение ухода за больными, за ранеными.
2: Ну, вот можно я расскажу, как у нас в Самарской области мне посчастливилось вот взять несколько интервью, а как становятся сестры милосердия вот по благословению владыки Феодосия, митрополита Самарского и Новокуйбышевского. Сейчас этот месяц такой для нас тоже знаменательный, потому что на территории Большой православной выставки проходит такой, можно сказать, тоже съезд сестричества, и встречают гостей федерации. Но при этом, вы представляете, каждая женщина, и когда с ней разговариваешь, она вдруг рассказывает, что она пережила, почему она пришла, как ее сердце откликнулось, что она хочет служить, вот как они говорят, руками, да, и своим физическим трудом, что вот очень многие, ухаживая за своим тяжело больным родственником, вдруг через вот такую нужду обучаются этому, да, потому что для своего близкого человека ты точно будешь сделать лучше всего. Даже кто-то придумал свои способы, как вот мыть лучше, да, как шить какие-то специальные вот части одежды, чтобы легче застегивать. И все это вот сегодня вдруг пригождается другим людям, да, что, например, вот этот родственник уже ушел из жизни, да, и они говорят, и теперь, оказывается, мои эти знания и навыки нужны другим, и я могу кому-то и продлить жизнь, и повысить качество жизни. И вот у нас на территории Самарской области действует такая обитель милосердия, и вот руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской епархии, отец Алексей Гладун, вот он, конечно, удивительный человек, потому что вот вместе с главной сестрой милосердия Ольгой Вячеславовной Васильевой там объединили и людей, которые служат, помогают, и что вот до разрыва сердца тех людей, многие из которых вот остались без дома, без документов, документов, и вдруг там они возрождаются и начинают помогать другим. Вот эти удивительные истории. То есть я когда там на экскурсии присутствовала первый раз, помню, как женщина говорит, честно призналась, что она жила под мостом и была уверена, что она незрячая. И тут она попадает вот в эту обитель милосердия в областной глазной больнице имени Тихона Ивановича Ярошевского. Ей делают операцию на катаракту на оба глаза. И она видит. Она много лет жила и была уверена, что у нее нет зрения. И теперь она мало того, что видит, у нее руки, ноги целы, она помогает другим, кто там живет в этой обители милосердия. Она говорит, нет, я вот здесь теперь вот тружусь, и меня любят, и я здесь как в семье. И это, конечно, удивительно.
0: Да, неисповедимые пути к сестричеству.
1: К сестре милосердия.
0: К сестре милосердия.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексия, врач-травматолог-ортопед, и Надежда Космерова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор ведущая медицинских и православных программ. Перед нашей встречей, за которую большое спасибо Надежде, мы, на самом деле, надо было с этого начать, мы очень рады, что вы к нам приехали, Алексей Юрьевич.
1: Да, издалека.
0: Это было чудо.
1: Мы живем на одной улице, вы знаете, что ли?
0: Да, да, у нас тут...
1: Больница от Андреевского монастыря находится в 500 метрах.
0: Да, да, да, да, да.
1: Вот. Спасибо,
0: но вы не оттуда приехали, вы же с самолета прямо
1: Казахстана,
0: из Казахстана.
2: Да. Вот. Господи.
0: Да, да, да, да. Но при вашем графике это был, конечно, все равно подвиг. И вот мы перед встречей с Надеждой говорили о подслушанном ею разговоре. Может быть, Надежда, вы лучше расскажете врачей, которые вот.
2: Да, мне посчастливилось побывать в трапезной больнице Святителя Алексея вот недавно совсем, когда приехала на встречу к Алексею Юрьевичу. И я, наверное, даже впервые за свою практику работы с врачами, я услышала такие искренние во время обеда переживания, которыми они делились друг с другом. Прошу прощения, что подслушано, да, потому что в списке
0: подслушано
2: грехов есть
0: трапезный.
2: Да, да, но есть канал, такой грех, канал. Есть такой грех, подслушивать нельзя.
0: И журналист, что вы хотите,
2: да, что делать? И в результате я вдруг понимаю, что это врач, который говорит, как он, женщина, да, врач, как она переживает, что одному из пациентов так и не удалось вот, привести священника, потому что родственники пока не готовы. А другая доктор говорит и рассказывает про конкретного пациента, который, видимо, лежал в паллиативном отделении, и с такой радостью в глазах говорит, какой же у них произошел разговор с батюшкой всего лишь за час. Мы же не знали, что через час он закроет глаза. И как я счастлива, что вот батюшка успел, хотя у него что-то там не получалось, а он приехал. И они оба были такие, говорят, счастливые, и через час вот, можно сказать, с радостью, да, вот пациент отошел ко Господу. И это говорили врачи.
1: Я хоть с Надеждой не послушал этот разговор, но предполагаю, что это были врачи паллиативного отделения.
0: Ага.
1: И, ну, так, слава Богу, у нас в паллиативном отделении большинство людей – это такие люди воцерковленные, верующие. И, конечно, это очень важно. Во-первых, важно, что в церковной больнице есть паллиативное отделение. И радостно, что не только в Москве, но и в российских регионах. Вот 3 филиала есть. И мы надеемся, что сейчас вот вышло такое поручение президента, к которому мы имеем некоторые отношения, ну, к тому, что это поручение вышло, были инициаторами, да, о том, чтобы о создании комплексной программы развития паллиативной помощи как раз в наших исторических регионах, где практически паллиативная помощь, ну, можно сказать, отсутствует, да, или слабо развита, скажем так. Там не совсем от региона, другому региону ситуация меняется, но, тем не менее, в целом, конечно, это недостаточно. И требует отдельного подхода, и надеюсь, что в рамках вот этой программы в каждом филиале откроется филиал больницы святителя Алексея церковной, в котором будет оказываться паллиативная медицинская помощь. И, конечно, именно для пациентов, которые находятся в таком переходном периоде своей жизни, но самым важным, да, оказаться в окружении таких верующих медицинских сестер или врачей, про которых сейчас Надежда рассказала, это, наверное, самое главное. Вот. При этом, конечно, получая квалифицированную медицинскую помощь в хороших условиях, достойных человека, и обезболивание, симптоматическую терапию, и сопутствующие вмешательства, которые могут быть в этом периоде жизни медицинские тоже, чтобы они были на высоком уровне. Но такой подход, когда есть такая духовная поддержка, да, и психологическая, конечно, это самое главное, что может быть паллиатив. Поэтому я считаю, что вся паллиативная помощь должна быть церковная. Вот. Это вот мое такое убеждение. Вот. И здесь, конечно, миссия нашей больницы, потому что наша больница, которая здесь, вот как мы недавно выяснили, находится совсем рядом со студией «Радио Вера», она создавалась в 1903 году как больница для неизлечимых пациентов. И, конечно, для нас это тоже является таким напоминанием о том, что церковная теперь уже больница Алексея должна играть важную роль вот именно в паллиативной помощи для наших соотечественников, в этом нуждающихся.
0: Вот скажите, наша беседа прям осталась совсем немножечко от нее, и очень хотелось, вот мы начали со святителя Луки, да, что устанавливают памятники, что это такая знаковая как бы история, что врачи знакомятся с житием и биографией святителя Луки, и, может быть, что-то для себя получают, а кто-то и приходит к Богу, может быть, через такие вот, такое знакомство. Потому что святитель Лука не просто святой, а грандиозный врач. И какие-то личные истории есть связанные со святителем Лукой?
2: У меня есть история удивительная, которая заставила меня плакать на открытие памятника святителя Луки, потому что я думаю, как это вообще возможно, что это произошло, что он был открыт, потому что совсем недавно до этого момента нам говорили, что на ближайшие там 2 года точно в Самаре не будет. И тут мы стоим, когда готовили эту церемонию, и вот он уже в земле стоит, этот памятник. И именно в том месте, куда выходят окна из палат, где лежат люди после операции, именно потому что большой хирургический корпус. И потому что я, в свою очередь, вот в 2014 году 3 месяца провела в отделении гнойной хирургии больницы Пирогова, где мне вот многократно делали операции, или правильно это называется, промывание раны, да, потому что была гнойная рана, которая переросла в некроз, и мой доктор Сергей Дмитриевич Родин, заведующий отделением гнойной хирургии, он мне говорил: знаешь, Надя, я военный хирург, но ты видела, что у меня в кабинете стоит икона святителя Луки, у нас в операционной стоит икона святителя Луки, потому что через мою практику я постоянно вижу те случаи, когда вот тот, кто должен уйти, он живет. И наоборот. И я понимаю, что вот только вместе мы можем вот помолиться. А моя ситуация была абсолютно серьезный, он честно мне сказал, он говорит: я не могу тебя обманывать, за дверью стоят твои родственники, врачи, да, родители твоего мужа, и я говорю честно, я не знаю, мы с тобой еще увидимся или нет, но давай мы помолимся. И так пошутил. Если там проснешься, привет передавай, сказал.
0: Ох, у меня, говорит, там много близких людей.
1: То, что вы говорили, вообще без цинизма.
2: Да, да. И знаете, я же проснулась. С одной стороны, я проснулась, да. А с другой стороны, мне пришлось потом много раз, более 20 раз так засыпать и просыпаться через каждые там 3 дня, потому что ситуация не улучшалась, а все время ухудшалась. Опять появлялись вот эти так называемые, не знаю, черные зоны, потому что... И в итоге я спасалась только тем, что я все время читала акафист святителя Луки. И, а это так как вот, был мастит, который перешел в гнойную рану, он был после родов моих третьих. И так случилось, что именно в момент беременности я была в гостях у вот, родителей моего мужа, Виталия Ивановича, Надежды Ефимовны Космеровых, врачей. И у них дома большая книга лежит «Жизнь и житие святителя Луки Крымского», где первая половина книги о его врачебном пути, вторая половина книги о его духовном пути. Там 900, что ли, страниц, такая большая книга. И я ее прочитала во время беременности. И я слишком много помнила на тот момент, что там описано в рамках лечения гнойных заболеваний. И это меня тоже пугало еще сильнее. И поэтому я очень надеялась, что он меня услышит. Святитель Лука это хотела жить у меня дома. На тот момент была дочка 5 лет и сын как-то новорожденный, потому что практически вот через 3 недели после родов я попала на эту операцию. И я очень хотела вернуться к детям домой. И я вот молилась. И каждый день я думаю... А как правильно молиться? Ты же не знаешь, как правильно молиться. И вот, наверное, о нас позаботились те, кто подготовили нам тексты акафиста, где обязательно, когда ты много-много раз читаешь, ты каждый раз увидишь какую-то свою строку, которая вот сейчас для тебя через такую формулировку. И понимаешь, для чего это надо еще и еще перечитывать. И вот святитель Лука мне помог, я жива.
0: И вот даже, вы с нами.
2: Да, я здесь, да.
0: Слушайте, вот мы...
2: И даже потом еще родила, хотя говорили, такая операция на молочной железе, не факт, что можно после нее рожать. Можно, оказывается.
0: Я вот слушаю Надежду, мы говорили недавно с подругой, у подруги очень такая тяжелая форма онкологии, 8 детей, но это самый жизнерадостный на свете человек, ну, просто в силу вот этой вот веры своей, да. И мы говорили о том, что, знаете, вот эти операции, болезни, вот я просто вас слушаю, это такое немножко мученичество. То есть если это, даже это какая-то, мне кажется, утешительная информация, то есть если это так принять, что вот немножечко это такое современное как бы мученичество, то это, может быть, немножечко облегчит вот это вот чисто психологически вот эту историю, когда вот нужно идти на операцию, когда нужно вот какое-то такое мучительное лечение переживать.
2: Я когда сегодня ехала сюда на нашу встречу, прочитала на сайте больницы святителя Алексея такую цитату в статье об открытии рождественских чтений 2021 года. Цитата владыки Пантелеймона про больничное служение. Он говорил, в том числе обращаясь к врачам, которые были в зале. И здесь такие слова, которые, мне кажется, как раз и разворачивают многих врачей тоже к вере, что болезнь, конечно, напоминает нам о смерти, бренности этого мира и недолговечности человеческой жизни. Не только пациенту, но и врачу он об этом напоминает. И в то же время болезнь — это возможность послужить другому и явить любовь. Вот мне кажется, Господь, когда через болезнь стучится в сердце каждого, Он очень надеется, чтобы мы развернули свою жизнь и хотя бы часть ее в служение. Я о себе об этом все время напоминаю, когда меня светская суета будничная забирает, и у меня большое количество проектов разных абсолютно, не только медицинских и православных. Я работаю с бизнесом и с адвокатами, и с маркетинговым таким направлением, потому что у меня такое образование, диссертация по маркетингу. Но вот в тот момент, когда я вдруг останавливаюсь, и у меня есть съемочные дни православных программ, когда мне вот так Господь управляет, что я нахожусь в стенах епархии, когда общаюсь с батюшками, с монахинями. И в эти моменты я думаю, вообще, разве мы можем что-то другое делать? Почему я вообще только не здесь и вот и не служу? Но потом опять жизнь себя своей суетой нас вдруг куда-то разворачивает.
0: Алексей Юрьевич, а можно личный вопрос вам задать? На самом деле, как-то мы тут не желтая пресса, мы тут как бы не стараемся вот так глубоко не копать, но вы уже в интервью как бы озвучили этот период своей жизни, потери своей половинки, и ну, перед вами сидит человек, который тоже потерял в 2014 году, ушел из жизни мой муж, и я думаю, что вот в настоящем мире очень много людей, которые тоже теряют там близких людей, мужей, сыновей. И такой вопрос, можно сказать, который меня тоже лично касается. Как не просто пережить потерю, уход, ранний уход близкого человека, как не отчаяться и не потерять веру в Бога, как не разговаривать с Богом на таких жестких интонациях, потому что все-таки это не то, о чем ты молился.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, как, я знаю, как у меня это было. Так получилось, что вот, уход моей супруги Екатерины, он совпал с тем, что я из травматолога-ортопеда стал превращаться в главного врача больницы. И она тоже в этом поучаствовала. Она, как можно сказать, так благословила меня на это. И, соответственно, я окунулся в работу полностью. И меня, наверное, это спасло. Но я здесь этого не искал. Это так по воле Божьей произошло, и, наверное, по молитве моей Кати. Поэтому, ну, надо Богу как-то доверять и, ну, и себя не жалеть.
0: Ну да, это такое служение, оно как раз может, ну, как не вылечить, да, продлить,
1: да,
0: жизнь.
1: Нет, очень много мест для добрых дел, поэтому я как-то даже не очень представляю, как можно
0: отчаиваться,
1: да. Я думаю, что можно найти место для такого служения. И сейчас такая возможность есть. И мы сегодня много об этом говорили, в том числе и прийти, помогать, ухаживать за ранеными, за больными, сестрой милосердия и братом милосердия. Ну, много можно найти места для добрых дел. Поэтому только выходя в добрые дела, можно как-то, мне кажется, переживать такую потерю. Ну и потом мы с вами уже чувствуем, что наши дорогие, они с нами. Вот. И то, что у нас что-то там получается, я думаю, во многом их молитвами происходит.
0: Точно. Спасибо огромное. Ой, Алексей Юрьевич, просто чувства меня захлестнули. Спасибо за эти слова. К сожалению, наша программа заканчивается. И спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня. Надежда, спасибо за то, что вы к нам пришли, за то, что вы привели с собой Алексея Юрьевича.
4: Звучит вот странно,
1: теперь,
4: да, и сама
0: теперь. Да, теперь поплачем. Да.
1: Спасибо большое.
0: Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексея, врач-травматолог-ортопед, и Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, автор и ведущая медицинских и православных программ, член Совета культуры и СМИ Самарской епархии. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
4: Спасибо.
1: Спасибо большое.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: все.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И поскольку сегодня понедельник, мы начинаем новый цикл бесед, которые будут посвящены в этот раз русской литературе и женским образом прекрасным, которые нам наша богатая литература в качестве пищи для ума предлагает. А почему такая тема? Да вы знаете, вот этот период пасхальный, если посмотреть на воскресные чтения, вот еще недавно мы читали Евангелие, посвященное женам мироносицам. А скоро будем читать Евангелие, посвященное женщине-самарянке, которую по преданию звали Светлана или Фатиния. И вообще-то, знаете, не так-то много у нас евангельских повествований, которые непосредственно женщинам посвящены, а вот здесь именно в пасхальный период такая концентрация. И захотелось в связи с этим попробовать понять, почему это так, и каковы же особенности этой удивительной женской природы, на которую и евангельский текст указывает, и которой восхищались наши прекрасные классики. Но начнем мы разговор, конечно же, сегодня с евангельских образов. Это пролог такой своеобразный к циклу, который будет в течение всей недели. В нашей студии архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Киновия. Отец Семен, Христос воскрес!
3: Воистину, воскресенье, добрый день.
2: Спасибо, что согласились.
3: Спасибо за приглашение. Да, монахи, как известно, лучшие эксперты по женскому вопросу.
2: Да-да-да, но, отец Семен, вы эксперт в области русской литературы. Гоголем занимались, не отпирайтесь.
3: А Гоголь не любил жизнь.
2: Ну, не то чтобы не любил, он просто, мне кажется, их плохо знал.
3: Да-да, я шучу, конечно, нет, шучу. Он любил, он со многими в переписке состоял. Он не был женат, это другой вопрос.
2: Да.
3: Но, конечно, у него были многие друзья и близкие женщины. Свою маму, как он почитал, сестер, за них заботился, поэтому, да, несомненно. Но Шершеля фама – это всегда актуально.
2: Согласна. А кого вы любите из наших героинь русской литературы? Вот вы лично. Кто вам симпатичен?
3: Лично, конечно, безусловно. Я тут не оригинален. Это Татьяна Ларина, да, это воплощение русского характера. Я вот, кстати говоря, сейчас же служу по выходным в Татьянинском храме. И это же поразительное совершенно явление, сколько у нас женщин носит имя Татьяны. Такого нету. Татьяна считается русское имя, хотя это, вообще-то, святая,
2: римская.
3: Она римская мученица. Да, но в Италии так не знают. В Италии, если узнают, что женщину зовут Татьяна, ну, это русская, понятно. Вот, и это потрясающе. Это даже статистика об этом говорит. Сейчас, может быть, в меньшей степени, а вот более старшего возраста прямо огромное количество Татьян. И, конечно, вопрос, почему, на мой взгляд, однозначно.
2: Пушкин.
3: Да, Пушкин, наше все. Да, просто настолько это она выразила, настолько Пушкин выразил своей любимой Татьяне суть русской женщины, да, ее предназначение, ее смелость, мужество, отвага, и вдохновение, и всепонимание. И, конечно, вот это «я другому отдана, буду веком уверена», при том, что она любит Онегина. Ну, извините, это я уже сразу, значит, запрыгиваю на любимую песню. Но это
2: спорный вопрос, кого она любит, знаете. Тоже я пристально с карандашом читала роман, когда вот, ну, буквально там последние годы, да, не в детстве, не в юности, а вот последние годы. Должна вам сказать, что, на мой взгляд, отношение Татьяны с ее супругом – это отношение изумительной глубины, отношения такого, знаете, почтения и взаимного уважения, что говорить о том, что вот она его не любит, на мой взгляд, нет никаких оснований.
3: Нет,
2: просто любовь,
3: нет,
2: понятие многогранное.
3: Да, она его любит, но Онегин, она говорит, я вас люблю, к чему лукавить. Да, то есть здесь тоже для нас это все-таки. Ну, я думаю, что Варламов Алексей Николаевич вам лучше обо всем этом расскажет.
2: Вот это, что называется, спойлер, да, не из нашего языка слова, поэтому его многие не любят, но подсказка. Действительно, мы пригласили Алексея Николаевича Варламова для того, чтобы в нашем цикле специально о Татьяне Лариной и еще и о Маше Мироновой, о капитанской дочке, поговорить. Тоже дивный совершенно образ. Ну, чуть подробнее тогда...
3: Так что это не спойлер, а тизер.
2: Еще одно русское слово.
3: Да, дюкомельфо, прости, Шишков, не знаю, как перевести.
2: Вот именно, панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Я все время вспоминаю из Евгения Онегина эти строчки Пушкина, когда нас упрекают в том, что как это вы используете иностранные слова. Да вот так. Потому что так всегда было. Это нормальный процесс. Просто злоупотреблять не надо.
3: Да, да. Ну, конечно, борьба с иностранщиной, в то же время ее надо поддержать, потому что это уже было невозможно, конечно, когда это засилие. Да, поэтому все правильно. Все правильно, молодцы. И, конечно, ну и не только Татьяна Ларина, понятно, и Маша Миронова, и Лиза Калитина. У нас, слава богу, в русской литературе много замечательных образов женщин. Поэтому, я думаю, ваш цикл будет иметь большой успех.
2: Ну, дай бог. О Лизе Калитиной будем говорить с Ириной Евгеньевной Милентьевой, доцентом Свято-Тихоновского университета. Ее тоже ждем к нам в гости. И вот как раз тургеневские девушки, тургеневские барышни... Все слышали, но никто не знает, что скрывается. Ну, вернее, как, конечно, многие, да, имеют представление, кто такая эта самая тургеневская девушка. Но вот при этом представление туманное. А мы попробуем конкретизировать, может быть, кому-то действительно поможем. Ну и вообще, знаете, каждый раз, когда мы говорим о русской литературе, я понимаю, что ведь это же для нас возможность посмотреть на самих себя. Русская литература христоцентрична. Даже если, там, как в случае с Тургеневым, сам автор был в сложных отношениях с церковной традицией или с Господом Богом, здесь уж я не берусь судить, но сама культура, сформировавшая эту литературу, да, она базируется на Евангелии. И наши великие, они так или иначе, либо они Бога искали, либо они с Богом спорили, либо они пытались вызвать Бога на диалог, выясняли с ним отношения. Но это всегда повествование и поиск в связи с ним. И вот это мне, конечно, бесконечно дорого.
3: Да, но и здесь еще очень важно, мне кажется, что как раз евангельские идеалы выражены в живых образах в литературе. Вот что очень важно. Одно дело просто об этом абстрактно, так сказать, рассуждать, а другое дело, вот у тебя конкретный живой человек, пусть он там несовершенный, да, но вот он стремится... Как вот Татьяна Ларина, в принципе, ну, ее нельзя сказать, что она абсолютный там идеал, да, хотя Пушкин
2: для
3: я сказал.
2: Пушкина, да, Татьяна, да, для Пушкина Татьяна милый идеал.
3: Да, да. Да, но тем не менее, да, при желании всегда можно придраться, но...
2: Ну, вот суеверная она там была, например.
3: Да, ну, как бы можно что-то найти.
2: Ну, не будем придираться.
3: Да, да, да, я к тому, что вот как раз христианские идеи, они вот в этом закодированы, да, выражены в этих замечательных образах. Это очень важно раскрыть, поэтому дай бог и желаю помощи Божий, конечно.
2: Спасибо. Ну, давайте, собственно, к Евангелию тогда обратимся.
3: Давайте.
2: Вот, смотрите, предлагаю с Светланы начать, с прекрасной нашей самарянки. Женщина, которая беседует с Господом и догадывается, кто перед ней. Вот это, конечно, момент удивительный. Говорят, женская интуиция, она действительно существует, но существует в том случае, когда женщина сама себя старается держать в цельности, чтобы не было разлада между сердцем, умом, духом, душой. Вот когда человек себя в цельности, да, старается держать, и эту цельность как-то... Вот это целомудрие, да, цельности, целомудрие в себе усилием воли созидать и умножать. Тогда интуиция работает безошибочно, потому что интуиция – это, собственно, подсказки от Господа Бога, плюс это синтез тех знаний о мире и наблюдений за происходящим вокруг нас, которые дает наш мозг. Вот в случае с этой замечательной женщиной вообще непонятно, как она Господа узнала, что за состояние ее сердца, потому что, ну, из беседы мы знаем о ее по социальным меркам, мягко говоря, не идеальной жизни. Господь ей говорит, что у нее было несколько мужей, тот, с кем она сейчас живет, он ей не муж. Да. И она сама, собственно, говорит, что нет у меня мужа. И тем не менее, да, то есть вот она выходит к колодцу в такое время, когда улицы пусты, для того, чтобы, очевидно, ну, как многие толкователи обращают внимание, не встретиться со своими соседями, потому что на нее показывают пальцем, они говорят дурные слова. Конечно, ей тяжело. Очень тяжело. И вот, чтобы избежать лишний раз подобных встреч, она выбирает самое жаркое время дня. И там, у колодца, ее сидит и ждет Господь. Вот к слову, да?
3: Ну, здесь вообще надо несколько вступительных слов сказать о том, ну, что такое была женщина в те времена. Да, все-таки это сейчас у нас равноправие и все остальное. Тогда этого близко не было. Ветхозаветное, конечно, мужчину ставит, ветхозаветное представление, мужчину ставит на первое место, а женщина, ну, как по-моему,

0: даже в хорошем контексте, типа Фомарь, там, да, Руфь там, и другие упоминаются. И, конечно, ученики, когда видят Христа, беседующего с женщиной, они просто в шоке, да, как мы бы сказали сейчас, да, потому что, ну, как, с какой стати он вообще с ней разговаривает, да. То есть понятно, когда с толпами людей Христос беседовал, и там кто-то могла, кто-то даже из женщин подойти, это, кстати, тоже всегда особый какой-то был случай, да, и Христос его выделял, да, помните, вот эта кровоточивая женщина и так далее. Но, в принципе, в первую очередь его окружают мужчины, и он с ними в первую очередь говорит. Да, ну вот такая культура. И вот это поразительно, то есть здесь сам факт разговора, да, ведь начинает разговор вообще-то сам Спаситель, да?
1: Просит у нее попить.
0: Да, и она удивляется. Ты как это вообще ко мне обратился? Ты вообще на меня обратил внимание? Как это может быть?
1: Ты, иудей, просишь пить, говорит она, у меня самарянки.
0: Да, то есть это еще дополнительно как бы, да, да, накладывает.
1: Потому что иудеи с самарянами не, да, сообщаются.
0: Но в принципе, что он с когда ученики пришли, они же больше удивились, что он вообще с женщиной разговаривает, да, отдельно, да. У нас, конечно, есть замечательные картины на эту тему, великолепный именно этот эпизод привлекал многих наших художников, действительно, он очень яркий, но тогда это был какой-то нонсенс, да, и в этом смысле, конечно, Христос как бы преодолевает вот некую, ну, как бы переформирует, можно сказать, наше представление о мире, о женщине, о ее значении в жизни людей, ее роль, о том, что женщина вообще даже выходит как бы на первый план, если мы про Миронойс, когда будем говорить. Да, и здесь, конечно, вы правильно сказали, что интуиция женская, но все-таки Христос говорит какие-то слова, которые для нее совершенно неожиданные и как бы взрывают ее мозг, можно сказать, да, что он знает о ней, да, потому что все-таки какие-то люди знали о ее жизни, но это же, ну, там на лице у нее не написано все-таки, да, что она совсем такая блудница, как один батюшка в проповеди говорил: «Ах, какая женщина! Какая женщина!» Про самарянку как раз. Да, ну, то есть, действительно, можно себе представить, что она, наверное, какая-то была яркая и необычная такая женщина, что столько вот мужей у нее было. Это, вообще-то, ну, для того времени не очень характерно, скажем так. Это, может быть, нам кажется уже как-то, и, к сожалению, да, встречающимся. А тогда было это совсем... Это у мужчины могло быть много жен, да, и это, в принципе, было в порядке вещей тоже, да, до пришествия Христа, да. А женщина все-таки немножко иначе должна была себя вести. И вот в этой, в процессе этой беседы, когда действительно Христос с ней, ну, как с равной разговаривает, никак ее там не укоряет, даже вот эта оговорка насчет пяти мужей, она, в ней нет такого укора, какого-то упрека, да, и тот, который у тебя есть, то тоже не твой муж, да. Вот эта любовь, которую она почувствовала, действительно, вот в женском характере есть что-то такое, когда интуиция, наверное, что вот говорит о какой-то подлинности, лучше всяких там умных мыслей и прочего. Ну, конечно, если посмотреть этот разговор, он очень интересный такой, прям по деталям, да, как это он строится.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра «Троица Сергиевой Лавры» «Киновия» проводит с нами этот светлый вечер. А давайте, отец Семен, посмотрим на этот разговор. Вот Господь говорит самарянке: «Дай мне пить». Она на это отвечает: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки».
0: Это Евангелие от Иоанна, да?
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, да. Угу. «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в

0: основным источником воды, текущей в жизнь вечную. И вот тут как раз...
1: Да, да. Замечательный вот заход, конечно, обращение такое Спасителя. Через что он к ней затрагивает ее душу? Через обычную, казалось бы, вещь. Вода, без которой нет жизни, особенно, конечно, там на Востоке это все прекрасно понимают. Да и мы все с вами, мы на 90% из воды состоим. Да, и, казалось бы, он говорит о каких-то бытовых вначале вещах, дай мне воды попить, да. И потом он переводит ее постепенно к более глубокому пониманию. Она говорит о колодезе, который вот, что колодец глубокий там, да, что вот Иаков его создал.
0: Да, но при этом она поминает Иакова. Что это колодец Иакова. То есть это для нее важная, сущностная вещь. И потом она переключается, ведь когда уже на разговор о том, как поклоняться Богу, да, мы поклоняемся на горе, там гора Горизин у самарян, да, вы, иудеи, поклоняетесь в храме, она готова к такому уровню разговора. То есть это получается ее внутренний поиск. Это те вопросы, которыми она задается, это предмет ее рефлексии и предмет ее, ну, такого, может быть, даже внутреннего разговора с Богом. И вот получается, что когда Господь с ней уже в открытый разговор на эти темы выходит, она находит того, кто даст ей эти ответы. Она готова эти ответы услышать, потому что вопросы сформулированы. Вот что чудо-то.
1: Да, это вообще удивительно, потому что, в принципе, когда и Христос говорит о том, что этой воды то ты выпьешь, и потом опять захочется, да, а я могу дать воды, которая навсегда утолит эту жажду. Да, она бы сказала, ну что за ерунда, могла бы сказать, я слушать об этом, послушаем тебя об этом в другой раз, там, да. Нет, она говорит, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не меньше... Может быть, она еще об этом говорит в таком более земном смысле, да, что вот что это такая живая вода какая-то, да, которая в сказках мы читаем, да, которая все исцеляет. Но она действительно, я думаю, что вы правы, она об этом много думала, о какой-то вот духовной такой жажде, которая у нее есть, несомненно, в сердце, поэтому она и смогла воспринять, она не отмахнулась от этих слов, ну, что ты мне сказки там рассказываешь, да? Она говорит, господин, сразу она откликается, да, господин, дай мне этой воды, которая течет жизнь вечную, да, чтобы мне... Но, правда, она говорит, чтобы сюда не приходить, да, как бы, чтобы не заниматься этим бытовым. Но на самом деле она уже готова к какому-то более глубокому пониманию этого мира. Но дальше как бы Спаситель, он в другую сторону, получается, разговор. Поворачивает, говорит, позови своего мужа. Да?
0: Подсказывая ей, как да. бы, давая ей возможность...
1: Раскрыться.
0: Да. Раскрыться, да. да. По сути, исповедаться.
1: Да, наверное. Ну и потом все-таки действительно, все-таки это предполагала культура того времени, что так с замужней женщиной нельзя отдельно беседовать мужчине, да, наверное, я так думаю, потому что, ну, как бы это не очень прилично, да, все-таки за мужем должна быть жена, поэтому давайте вместе, как бы, да, то есть в этом есть и такая отсылка к некому порядку, да, общественному, чтобы ее там не смущать, да, может быть, в том числе. А с другой стороны, она раскрывается, что у меня нет мужа, да, вот, гражданский брак, все такое, да, мы не зарегистрированы. Да, поэтому это как бы такая ловушка, которая позволяет играть, да, в разных ситуациях.
0: Вот знаете, отец Семен, что мне здесь на ум приходит парадоксальным образом? Сонечка Мармеладова. Вот смотрите, социально порицаемая и осуждаемая женщина. Вот это наша с вами самарянка Светлана, Фатина, на которую показывают пальцем. Которая, правда, когда она бежит в город, чтобы своим соседям засвидетельствовать, что она встретила Господа,
1: да, все ее
0: люди ее слышат и ей верят. В отличие, кстати, от апостолов, которым, когда жены мироносицы сказали, что Господь воскрес, ну, по-моему, у евангелиста Луки, там у разных евангелистов чуть по-разному это описано, но, по-моему, Лука как раз пишет, что подумали, ну, какие-то пустые речи говорят. А здесь вот эта самарянка, она, видимо, она рассказала об этом так, что люди изумились и пришли к Господу и попросили, останься с нами еще на несколько дней, мы хотим, чтобы ты был среди нас, мы хотим жить с тобой. Это поразительно. Вот Сонечка, пожалуйста, да, по желтому билету пошла, социально порицаемая, и все как бы понимают, кто она такая, да, и уже ярлыки на нее понавешали, и уже все там про себе, своим там близким и своим детям, своим дочерям все про нее объяснили, чтобы никто с ней не общался, чтобы никто там с ней не пересекался, чтобы за один стол, не дай бог, с ней не сели, потому что как же так, да, опозориться. А она оказывается Божьим голосом. А она носительница, ну, во-первых, там в финале-то Достоевский практически открытым текстом ее сравнивает с Пресвятой Богородицей, да, и как каторжане на нее смотрят, когда она является на работах, там еще глагол такой употреблен, да, она являлась на работах, вот, и дальше они ее хвалят и за то, и за это, и уже не знают, за что похвалить, и за то, что она такая худенькая и так далее, то есть вот похвала Пресвятой, да, Богородицы. Вот эта Сонечка оказывается... при том, что она всеми порицаема, да, на самом деле в своей глубине, в своей внутренней цельности, в своей интуиции, той, которая ходит перед Богом.
1: Ну да, но Сонечка все-таки приносит себя в жертву, да, здесь, мне кажется, немножко другая история, это она не из-за того, каких там удовольствия или поисков чего-то там такого веселого, посвящает себя такой жизни, она приносит себя в жертву, да, поэтому она здесь, да, вы правы, что она порицаема так же, как и другие женщины подобного рода, но, в принципе, ее мотивация другая. Здесь все-таки пять мужей, ну, конечно, возможно, варианты, я тут подсказал вам чеховскую душечку, да, когда просто у ней, так сказать, умирали мужья.
0: Вы знаете, возможно, к сожалению, разные варианты. Возможно, и такие варианты, что ее могли, там, знаете, в детстве там как-нибудь так, в какую-то она такую нехорошую ситуацию, ну,
1: типа,
0: попала, что, да, что вся жизнь пошла под откос, понимаете? Да, и да. Вот она мается, а Господь видит ее настоящую. Он видит ее сердце, видит, как ей на самом деле хотелось бы жить иначе. Например, да? Ведь так тоже возможно.
1: Да, да, и здесь, конечно, вот этот процесс преображения, мгновенный практически, да, он удивительный, что она действительно, видимо, готова и понимает, ну, неправильность своей жизни, да. Ну, тем более, если она говорит, он мне не муж, да, с тем, с кем мы сейчас живем, значит, она чувствует, ну, всю фальшь, лживость этого положения, неудовлетворенность им, поэтому она, ну, вот такие люди и приходят к Богу, ко Христу, которые понимают свое несовершенство, которое нуждается в нем по-настоящему. И вот она оказалась именно такой. Да, мы не знаем, в общем-то, что называется, подноготной, но, скорее всего, конечно, вряд ли пять мужей у ней там умирали друг за другом, как эти, помните, спрашивали в притче, это, да, иудеи там, вот, да, и самаряне, да, да, да, что семеро там, да.
0: Семеро братьев, да, которым одна и та же, да, жена, да, переходила, да, после того, как они умирали. Ну, как это, да, из пальца высосанная, да, такая история.
1: Вот, но здесь вот вряд ли что-то такое было. Скорее всего, действительно, может быть, она искала чего-то духовного в своей жизни и в каждом новом человеке, с которым сопрягала свою жизнь, не видела этого духовного, да. И поэтому вот эта жажда ее мучила духовная. Потому что брак и общение мужчины и женщины, это, конечно, не может быть сведено каким-то физическим и даже психологическим каким-то отношением, а это все-таки более глубокий союз. Поэтому, вот, видимо, у нее этого не было, и поэтому она и себя заявляла как одинокая женщина. И поэтому вот она и услышала Христа, да, который, и когда он сказал, что вот позови мужа, она говорит, ну, нет у меня мужа. И тогда для нее это уже маркер, да, определенный. Значит, это какой-то особый человек. Значит, он что-то знает. В этом смысле, конечно, порой женщины податливы и на какие-то вот такие суеверия, к сожалению, бывают, да, на какие-то вот каких-то там же пророков или каких-то вот таких обманщиков всяких, которые же тоже могут что-то такое открыть, да, человеку, раз его зацепить этим.
0: Да, к сожалению, так бывает. Но... Но наша самарянка чудесная.
1: Она была правильной.
0: Нашла ту ризу, в которую как раз правильно вцепиться. И тогда все в твоей жизни начинает становиться на свои места. Мне бесконечно, конечно, дорого то, что Господь, несмотря на вот эти все социальные предубеждения, на такое неравенство во времена его земной жизни мужчин и женщин, такое действительно второстепенное подчиненное положение женщины, начинает все это менять. И говорит, в частности, даже вот с этой самарянкой, говорит так, как будто бы она для него самый дорогой человек на свете. А ведь это так и есть. Потому что каждый из нас для Бога самый дорогой на свете.
1: Но и при этом он говорит ей очень возвышенные, такие, можно сказать, богословские вещи, очень трудные. То есть она вообще какой-то философ на самом деле. Потому что, ну вот представьте, она даже, он ей открыл, что, значит, у тебя было 5 мужей, это который не муж тебе. Ну о чем она там? А как мне там выздороветь, там, да, исцелиться? Могла бы что-то такое спросить. А она спрашивает про поклонение Богу, да.
0: Вижу, что ты пророк,
1: да.
0: Расскажи мне, как где, правильно как, поклоняться,
1: да,
0: Богу.
1: Где поклоняться Богу? Ничего себе, первый вопрос, который ей приходит в голову, когда она узнает, да, что перед ней какой-то необыкновенный человек. Это само по себе удивит.
0: Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия», проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору о удивительных женщинах, которые описаны в Евангелии.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
2: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». У нас сегодня первый разговор в цикле бесед, посвященных женщинам, женским образом в русской литературе, конечно же, но сегодня говорим о женских образах, которые нам даны в Евангелии. Поскольку это база, матчасть у нас сегодня, да, такая, да, но при этом матчасть к нашей жизни, имеющая самое прямое отношение. Вот повторюсь, пасхальный период, и в рамках этого пасхального периода, который, ну, всего ничего там, да, сколько у нас там, 5 воскресений, по сути, 2 из них посвящены женщинам, женам мироносицам и замечательной, чудесной, глубокой самарянке по имени Фатина или Светлана, которая беседует со Христом у колодца Иакова. И выходит в своей жизни, подходит, да, к удивительной трансформации. Вот дорого мне это все, дороги все эти эпизоды, которые в Евангелии женщинам посвящены. О женах-мироносицах позвольте вас тоже расспросить. Отец Семён, мы же с вами, когда Евангелие читаем, и вот эти вот пасхальные строки, как их приятно от одного евангелиста к другому перечитывать, как вот они глубоким утром или рано, в первый день недели, там, по-разному, да, это может быть сформулировано, вот они вышли ко гробу. Когда мы 12 страстных Евангелий читаем, да, и снова повторяются и бичевание Господа, и распятие, и вот его страдания, да, тут, конечно... Все мы плачем в этот момент. А потом точно так же по кругу мы начинаем снова и снова у разных евангелистов читать о том, как впервые женщинам, заметим, да, Господь открывает, что Он воскрес. И как это поразительно. И вот тогда задаешься вопросом, а почему именно им? Есть известный почти анекдотический ответ, чтобы поскорее все узнали, потому что женщины сразу пойдут и всем расскажут. Но есть ведь наверняка и более серьезное обоснование. Ведь именно они, не дожидаясь рассвета, как только наступила суббота, прошла суббота, да, наступил первый день недели, который мы сегодня называем воскресеньем, вот они помчались... даже забыв подумать о каких-то бытовых вопросах, например, кто им отвалит камень от гроба, помчались к своему учителю, чтобы помазать его тело благовониями, вот этим,
1: да,
0: самым
1: здесь
0: миром.
1: Здесь надо еще иметь в виду, что им надо было успеть купить где-то, приобрести это мир. У них же не стояло там дома все наготове для погребения. Это значит, они ночью где-то, они же в субботу не могли этого делать, да? Пятницу уже было поздно тоже. Значит, это они... вообще ночью где-то это нашли, купили это, я же купишь ароматы, да, где-то, и потом...
0: Подпольно, может быть.
1: Да, за какие-то, наверное, огромные деньги, там, да, с большим трудом уговорили, сказали, да нет, ну ты не представь, какой человек, это наш спаситель, наш Господь умер, мы его должны, что им дали, это мира, да, ночью вломились кому-то, понимаете, и взяли. Об этом не говорится в Евангелии, но откуда же они взяли эти ароматы-то? Да, и вы правы, есть замечательная книга отца Николая Сахарова, она посвящена Евангелию от Марка, и вот как раз у Марка прямо такая целенаправленная его такая, можно сказать, литературная стратегия, где он подчеркивает, насколько апостолы были далеки от понимания вообще, что ждет Спасителя, да, как себя надо вести, там, они требуют там сесть, он только рассказал им, что его ждут страдания страшные, да, и крест, они говорят, ой, а можно мы тут сядем, у тебя там справа...
0: По правую руку,
1: да,
0: и по левую.
1: Ну и так далее, да, то есть как бы все подчеркивается, вот их как бы такое какое-то глупое, совершенно неразумное поведение. А женщины, наоборот, у Марка вот именно выпукло представлены как те люди, которые очень глубоко и сострадают Христу, и понимают его миссию, и готовы ему служить, несмотря ни на что. Они же были и у креста стояли, да, не убежали, как в отличие от учеников. Там не только Матерь Божия стояла, но и другие женщины, да. И вот прибегают, действительно, не представляя, как этот можно огромный, как по описаниям, он какой-то невероятной величины, этот камень, что им явно было не под силу его. Но и для них это не важно. И для них вот важна их любовь и это чувство, которое их влечет к Спасителю. Да? Вот это важнее всего. А как там уж Господь устроит? Они понимают это. Да? То есть вот эта их вера безграничная. И она их действительно не посрамляет, потому что камень оказывается отваленным. Да, и там у разного евангелиста там юноша, да, который сидит в белых одеждах. Вот белый ангел, замечательная такая есть фреска в Сербии, да, белый ангел потрясающий, да, который сидит у отвального камня. Да, то есть действительно вот на контрасте описаны апостолы и мироносицы. Вот эти апостолы, которые совершенно не своей миссии, не вообще значимости происходящего не могут понять. И женщины, которые все чувствуют сердцем и оказываются главными деятелями, главными участниками в деле воскресения, да, в благовестии. Да, это вообще поразительно, конечно. И не случайно, собственно, у нас есть женщины равноапостольные, да, как святая Нина, там, да, и другие, там, Мария Магдалина, там, и другие женщины, которые целые просветили народы, да, равноапостольные. Поэтому это очень интересный акцент на том, что что как бы вот от патриархального общества, где главные мужчины, вдруг неожиданно оказывается, что все основное, самыми верными, самыми преданными, самыми любящими оказались именно женщины со Христом. И это факт, от которого не уйдешь. То есть мы можем там спорить о, так сказать, преимуществах полов и, так сказать, равенстве-неравенстве, но вот по факту-то женщины оказались лучше.
0: Вот какие это все-таки свойства женской природы, как вы думаете, отец Семён? О чем это говорит? Ну, о щедрости, безусловно, да, о вот этой способности любить, безусловно, да, не задавая вопросов, не потому-то и потому-то, да, а просто любить. Вот что еще? Ведь Господь именно на эти свойства женам мироносицам отвечает тем, что им первым является.
1: Ну и готовность принести себя в жертву, потому что, в общем-то, понятно, что все рисковали, кто так или иначе был. Там вообще-то стража еще стояла, да, на всякий случай, у гроба, да, которая не собиралась никого, помимо камня, да, никого не собиралась туда опускать и должна была пресекать всякие попытки. И потом те, кто стояли у креста, они тоже рисковали, те, кто шли за Христом. Да, то есть это постоянно было как бы по лезвию бритвы, но они об этом вообще не думали. То есть вот это бесстрашие абсолютное, казалось бы, это должно быть свойственно мужчинам в первую очередь, но здесь вот именно готовность принести себя в жертву в любой момент, потому что, ну, понятно, что женщина, когда там рожает ребенка, воспитывает, то она себя так или иначе приносит в жертву, она же может и умереть от этого, да, и вообще само по себе это великий подвиг. Быть женщиной – великий шаг, да, помню.
0: Сводить с ума геройство, помню. Вот. Там продолжение, да.
1: Поэтому... Ну, там, сводить с ума, ладно, там, за скобками оставить. Вот. Но тут принести себя в жертву – это действительно какое-то важнейшее свойство женской природы, но, конечно, не испорченной, да, потому что женщины тоже всякие бывают. Мы же говорим, вот, если мы успеем, да, о Пресвятой Богородице, что это новая Ева, да, то есть это же природа та же самая женская, но вот Ева стала инициатором и проводником вот этого дьявольского влияния, да, и вот этого грехопадения, страшной катастрофы с человечеством, да, все-таки так или иначе через нее Адам там подвергся искушению. А Пресвятая Дева, наоборот, своим послушанием Богу, и она же тоже вначале разбиралась, кто ей говорит «радуйся, благодатная», да, она же, помните, смутилась вначале, да, при Благовещении, и размышляла, что бы это за приветствие было. Это не то же самое, что было в раю, она же знала эту историю прекрасно. Это не змей ли так, в таком виде является, да, она говорит, не бойся, да, ибо обрела ты благодать, да, говорит ангел. Да, то есть вот это... Та же самая женская природа, способная на самопожертвование, Пресвятая Богородица, она же раба Господня, говорит, понимая, что чем вообще-то ей грозит. А чем это ей грозит? Ее должны были камнями побить, потому что, извините, она...
0: Зачала вне брака.
1: Да, обручена мужу, а вдруг оказывается, что даже если муж такой правильный, как Иосиф, которого он же хотел отпустить ее, да, покрыть как бы ее грех, но другие-то об этом узнают, и как ее должны побить камнями.
0: Я даже слышала одно из толкований, что почему Пресвятая Богородица, будучи... уже после Благовещения, да, будучи в положении, предпринимает не самое простое путешествие к своей родственнице Елисавете, которая в это время носит уже Иоанна Крестителя, да, и вот встречаются два младенца в чревах своих матерей. Вот, взыграл младенец в чреве моем, да, скажет Елизавета, вот потому что она уходила в то безопасное пространство. Ну, это одно из толкований, да, просто чтобы избежать вот этих вот кривотолков, каких-то осуждений, ну, хотя бы чуть-чуть себя поместить вот на время, потому что первые месяцы беременности, естественно, это очень тяжело, да, и вот поместить себя в такое пространство, где она будет в любви и не в упреках.
1: Но некоторые даже считают, что Пресвятую Богородицу так и считали, знавшие эту семью иудеи, что она, так сказать, нагуляла ребенка. Ведь там же несложно сопоставить сроки, когда была свадьба и когда родился ребенок. Пойди доказывай, что это от Святого Духа, да, кто в тебя поверит. Да, и поэтому они говорили там, это не Иосиф ли это сын, там, да, не братья его в нас. То есть как бы в этом было тоже некое такое ехидство и презрение. Кто это такой, этот нагуленный вот этот младенец, он тут нас будет учить сейчас, да?
0: Да.
1: То есть на самом деле мы немножко как бы видим это в другом свете, а Дева Мария себя реально подвергала страшной опасности, фактически обрекала себя на смерть, говоря вот это «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». То есть если бы она рационально начинала это все взвешивать, анализировать, она бы сказала: «Слушайте, а как я потом с этим буду жить-то?»
0: Опять выходит на первый план вот эта самая любовь, доверие. Доверие Богу. Доверие, когда Божья Матерь, видимо, она себя так чувствует, вот таким любимым Божьим ребенком в папиных руках. И вот это доверие, оно и проявляется вообще во всем, что она делает, во всей ее жизни, вплоть до самых страшных моментов, когда вот, вот это самое оружие, о котором ей старец Симеон говорит, начинает проходить ей душу. Вот. Но, знаете, вот вы еще когда про Жон Мироносец заговорили, мы к Божьей Матери вернемся обязательно в последней части разговора. Вот. О женах мироносицах вы когда заговорили, что, в общем, да, это сопряжено было с опасностью. Следовать за Христом, да, стоять у креста, потому что мало ли что там придет в голову этим римским легионерам. Может быть, там нас всех посчитают, запишут нас в какие-нибудь враги, потому что мы сочувствуем вот этому государственному преступнику, да, вот этому непонятно чьему агенту, который тут висит на кресте. То есть там могло быть на самом деле всякое, да.
1: Но потом римские солдаты, извините, нравы их, они были
0: крутые, конечно, известные. Да, да, это были люди, которые, ну, что называется, пришел, увидел, победил. Это же не все такие, как тот сотник, который уверился в том, что вот этот человек действительно Сын Божий. И вот жены мироносицы, несмотря на это на все, они хотят как можно ближе быть ко Христу и как можно быстрее снова, вот даже если, как они думают, его теперь уже нет, он умер, но все равно мы хотим к нему и хотим помазать его тело. Вот это, знаете, совершенная любовь изгоняет страх. Ведь в такие моменты как раз и проявляется совершенная любовь.
1: Да, и абсолютно нерациональная, да, потому что, ну что, даже если хорошо, ну, предположим, вы даже каким-то образом проникли в гроб, но там он завернут в покрывало уже, упакован, что называется, запеленут. Как вы будете его помазывать? Сверху, что ли, будете помазывать? Ну, вот как-то... Но вот это движение сердца, оно настолько сильно, настолько они хотят быть с любимым человеком. Это как вот нас спрашивают, а чего вы там ходите на службу, там, ну, народ, там, типа, что он там делает, народ? Там же все священники делают. Ну, как? Все участвуют своим состраданием, своей любовью. Каждый человек участвует в этом действии, потому что Богу нужно наше сердце, а не какие-то формальные процедуры.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Кеновия, проводит с нами этот светлый вечер. И говорим мы о женских образах в Евангелии. Пролог у нас такой сегодня. К неделе светлых вечеров, посвященных женским образом, собственно, в русской литературе. Вы знаете, отец Семен, вот возвращаясь к разговору о Божьей Матери, мне вспоминаются пронзительные стихи отца Сергия Круглова из Минусинска. Отец Сергий замечательный поэт, наш современник, и, в общем, он и у нас здесь на Радио Вера был, и тем, кто поэзию любит и ценит, и, может быть, там, не слышал пока об отце Сергии Круглове, прям хочу отдельно сказать, обратите внимание на этого чудесного, глубочайшего мыслителя и поэта. Ну, отец Сергий священник, да, и вот Господь поцеловал, он пишет какие-то запредельные, на мой взгляд, стихи. Вот смотрите о Божьей Матери, как он пишет. «И тогда он наклонился ко мне, знаете, так внезапно, близко к самому уху, белоснежной позеленевшей бородой, и тихо сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу». И оказался прав, родные мои, прошло. С тех пор душа моя всегда вооружена этим оружием. От него сердце мое кровоточит, как живые ножны. Оружие, оно ведь входит-выходит, входит-выходит, входит-выходит, потому что сын же мой, он такой, умрет-воскреснет, умрет-воскреснет, умрет-воскреснет. Сколько раз? А сколько вас? Около 8 миллиардов? Ну вот еще как минимум столько раз, родные мои. Оружие прошло мне душу раз и поныне. У вас пройдет и у вас. Что? А, да нет, не оружие. Глупые вы мои маленькие. У вас просто все пройдет. Все, все ваше плохое пройдет. Дайте, подую снова. Каждый раз, когда читаю эти стихи, вы знаете, до слез.
1: Да, потрясающе, вот, конечно.
0: Это материнская любовь. Не только к Господу, но и к каждому человеку. Родные мои, вы распяли моего сына, дайте подую снова. Все ваше плохое он взял. Вот, вот он распят, он поэтому распят.
1: Да, и, конечно, вот поразительно сразу вспоминается вот эта скульптура Микеланджело в Сан-Пьетро, да, Пьета, да, где вот Божья Матерь еще молодая, да, как она изображена, как будто она вот с младенцем, да, а на самом деле у ней на руках уже мертвый Спаситель, да, уже после снятия со креста. То есть она уже переживает это снова и снова. Это событие уже в нас самих, действительно, это вот очень тонкое наблюдение и стихотворение, которое отец Сергий написал. Но меня, вы знаете, вот в этот раз как-то я почему-то раньше не очень над этим задумывался, поразило вот что-то в районе праздника Благовещения такая мысль, что ведь Спаситель-то, он же Бога-человек, да? То есть он же какие-то человеческие качества такие вот индивидуальные у него были. А от кого у него были? От Божьей Матери, да, то есть вот эта скромность, кротость, да, научитесь от меня, как кроток есть, смирен сердцем, он говорит, да, это же его человеческие качества, а кто, ну мы же все наследуем своим родителям, да, мы берем, посмотрите, любой человек, он, ну, что-то от папы берет, что-то от мамы берет, но Спаситель, вот он же не только все от Святого Духа, он что-то и от своей матери взял, и вот, конечно, вот эти его удивительные качества, которым он хочет нас научить, нас научить этому, они же от Божьей Матери у него.
0: Очень люблю, вы знаете, рассуждения Татьяны Касаткиной, лучшего в мире эксперта по Достоевскому, блестящего совершенно, толкователя его произведений, переводчика, знаете, с Достоевского на вот тот современный русский, который будет понятен сегодня нам. Потому что Достоевский, он бы удивился, что люди наизусть не знают Евангелие. Но он знал наизусть, и он в этом жил, он этим жил, да. И вот как она замечательно, трактуя Достоевского, рассуждает, Татьяна Касаткина, она говорит, ведь Христос... Что значит вот эти его слова? Я пришел не чтобы мне послужили, но сам пришел послужить. Готов в жизнь каждого человека войти вторым. Вот это самоумаление Бога. Войти в жизнь человека вторым. Потому что первым всегда для человека будет сам человек. Вот это вот наше «я». Вот это вот «я». И Господь, зная об этом, не ждет, когда мы сдвинем это «я» из центра мира, потому что ждать-то можно, ну, бесконечно, и мы так этого и не сделаем. Он готов войти в жизнь каждого человека вторым. Быть всем слугою. Он об этом и ученикам говорит, что вот, кто хочет быть первым среди вас, пусть будет всем слугою. И это же, это действительно делает человека первым среди всех, потому что он единственный такой во всем мире, кто готов стать слугой. Вот Божья Матерь,
1: да.
0: Ведь она об этом же,
1: да,
0: ее именно, жизнь вся.
1: Да, именно в ней это проявилось очень ярко. Потому что, посмотрите, в Евангелии как мало Божьей Матери. Казалось бы, ну это же Царица Небесная, это все для нас.
0: Да. Честнейший Херувим, да. Славнейший без сравнения Серафим. И...
1: Почему? Потому что она требовала от апостолов, это очевидно, чтобы они не писали, убирали это все. Там даже оставлены, наоборот, какие-то эпизоды не очень, как бы, как бы ее характеризующие, да, ну, типа там, когда они искали, искали Христа, и говорят, вот там твои мать и братья пришли, он говорит, а Христос говорит, кто мои мать и братья? Все, кто вы, кто все меня слушают, исполняют мою заповедь, вы мне сестра и мать. Так как бы, ну, по отношению к матери, вроде бы это не очень как бы красиво звучит. Это оставляют, а все, что вообще можно было бы прекрасного сказать, это прямо безжалостно убирают, потому что Матерь Божия не хотела, чтобы они слишком много говорили. Понятно, что брак в Кане Галилейской там обязательно, и то там, так сказать, ее роль, она такая служебная. Да, понятно, что Благовещение его не уберешь, да. То есть какие-то... А вот слова Божьей Матери, их совсем немного в Евангелии. То есть настолько она была скромная и смиренная, что она просто запрещала евангелистам, апостолам, это очевидно, потому что иначе, ну, бы 100%, как ее все любили. Они же апостолы говорили, что мы, смотря на Матерь Божию, мы видим Христа. Да, вот настолько она близка по духу, ну и это ее сын, да, повторюсь, что да, многие качества перешли на Спасителя от нее. Но вот, то есть они бы, конечно, о ней бы очень много написали бы, но нет. Она запретила это. Вот по своей скромности, кротости, смирению, вот это все убирается. Поэтому действительно образ Божьей Матери, он какой-то необыкновенный. И, с одной стороны, возвышенный, а с другой стороны, вот это потрясающее самоумоление, да, себя, вот про Спасителя, про моего сына пишите, про него говорите, все, все. А я только если как вот где-то служебная часть нужна моя, ну тогда уже ладно, пусть, куда уж деваться некуда там.
0: Вот знаете, можно было бы, наверное, списать эти свойства на историко-культурный контекст. Ну, типа, женщина, знай свое место вот отсюда. Но мы же знаем, опять же, из Евангелия и другие примеры. Та же Иродиада, о которой, кстати, вы упомянули, когда мы с вами обсуждали, да, тему сегодняшнего разговора.
1: Песни слов не выкинешь.
0: Да, вы как раз предложили ее тоже упомянуть, просто для контраста, потому что вот могло быть и вот так, и такие женщины тоже были. И это и злоба, и коварство, и постоянный поиск своего, и хватательный рефлекс. Ну, то есть всего хватало. Пожалуйста, женщина могла и вот так проявляться.
1: Да, то есть она от женщины зависит, от каждой женщины, в какую сторону она пойдет. Да, что она все будет развивать, какие качества.
0: Ну, как от каждого человека, да. То есть это не только женщин это касается, это касается всех. И мужчин там, и детей, и, в общем...
1: Нет, ну, слушайте, я помню, еще по университету мы там читали какие-то древнерусские тексты, даже не помню откуда, но прям мне врезалось в голову, что нет той злобы такой человеческой, которая бы сравнилась со злобой женской. Да, это древнерусский текст. То есть если уже женщина по-настоящему входит в это состояние, то она в Иродиаду реально превращается. Она будет крушить направо и налево. Не только как Ева, она повернет ход истории вспять, и человечество не спадет из рая в эту земную жизнь, полную терний и скорбей, но она может вообще все сокрушить вокруг себя. Да? Вот Иродиада, что, какой смысл ей в убийстве Иоанна Крестителя? Он и так в тюрьме, он там молчит, все.
0: Нет, подайте его голову.
1: Да, голову на блюде. Да, то есть это каким-то...
0: Прямо сейчас, да. Хочу. Вот это вообще ужасно, конечно. Потому что там как это все обставлено, да, и, ну, и Соломея, дочь ее, да, которая там плясала, понятно, как она могла угодить царю, да, со своей пляской. То есть это прям эпизод, от которого, конечно, ну, волосы дыбом поднимаются просто.
1: Да, поэтому мы видим в Евангелии, конечно, и возвышенные образы, и вдохновляющие образы, и образы страшные, и такое злобы, разрушения. Хотя, конечно, больше все-таки образов положительных, надо это признать.
0: Это
1: даже
0: правда.
1: Вот жена Пилата, да, казалось бы, такой вообще...
0: А сохранилось ли в преданиях где-нибудь ее имя, кстати?
1: Я не припомню, но что-то такое было, но сейчас не скажу.
0: Ну, женщина действительно достойная, которая...
1: Друзида как-то нет, или это другая, нет, это, наверное, другая, нет, не помню.
0: Достойнейшая женщина, которая Пилату говорит, не делай ничего праведнику сему, ибо я много сегодня пострадала за него во сне.
1: Да.
0: Собственно, в Евангелии сохранились, у одного из евангелистов сохранились эти ее слова. И тоже ведь она из другой культуры. У нее там свой пантеон богов, пожалуйста. Но сердце ее, видимо, настолько чутко, что она именно этим сердцем видит, кто такой Христос,
1: да, осуждённый. Да, не просто видит, но еще и говорит об этом, да, уговаривает его, да, своего мужа. Она понимает, какое он положение занимает, какие у него там всякие сложности. И Пилат же реально хочет последовать ее совету. Просто его, так сказать, берут в оборот и, так сказать, его сламывают, иудеи, да, угрожают ему, что ты там не друг кесаря и так далее. Вот. Но реально он хочет последовать ее совету. Он понимает, что она права. Он же видит, что это беззаконие творится, да. Но вот жена в этом смысле, она вот интуиция женская, видимо, какой-то особой обладает силой и какой-то значимостью таким, может быть. Ее не надо абсолютизировать, и, конечно, с нам, мы знаем, как с нам должно быть такое настороженное у нас трезвенное отношение, но бывают сны, которые мы реально понимаем, что они от Бога, они нас к чему-то призывают, они нас призывают к покаянию и к какому-то переосмыслению своей жизни, то есть сны, которые тебя приводят к более трезвому отношению к себе, к миру, к своим поступкам, конечно, не... или которые показывают твой неправильный путь, там, например, который может привести. Ведь Господь тоже так открывает порой человеку, что ты не туда идешь, дорогой, да. Вот. Но кто-то к этому, так сказать, относится, может быть, не так внимательно, а вот женщины могут... Она же, наверное, не про все свои сны там рассказывала мужу, да, а в данном случае она познала в нем Спасителя, да, праведнику тому, да, она говорит, не делай зла тому праведнику. Да, это же нужно было все-таки какое-то духовное тоже зрение иметь и действительно глубокую интуицию, чтобы понять, что происходит.
0: А вот все-таки интуиция, какова ее природа? Как вы думаете, отец Семен?
1: Ой, ну это вопрос.
0: Это женская засыпку, интуиция, конечно. Да?
1: Про женскую интуицию точно.
0: Ну мы же с вами, вот смотрите, да, мы вот сейчас сказали про жену Пилата, да, и до этого тоже говорили, что есть у женщин, это удивительное свойство, самарянка, да, Светлана или Фатина, обладала вот этой интуицией, понимаете? Казалось бы, жизнь ее разбита и расколота, и она должна бы быть вот такой внутренне раздробленной, но она внутренне гораздо более цельной личность, чем многие мужчины ее времени, понимаете, при том, что у женщин, мы говорили уже, да, о социальном неравенстве, да, и слава богу, что христианство постепенно все-таки веками, да, даже тысячелетиями, но это положение дел меняло и изменило. Есть все-таки вот эта интуиция.
1: Видимо, все-таки ингредиент этой интуиции, извините за выражение, наверное, все-таки действительно любовь и жертвенность, потому что просто каким-то вот смутным ощущением вряд ли, наверное, это можно объяснить, иначе это далеко бы нас завело. Да, вообще, наверное, зря про интуицию сказал, потому что это такая загадочная субстанция, но вот понятные понятия, такие, да, извините, за тавтологию, любовь и жертвенность, мне кажется, они больше объясняют, потому что та же самарянка, она все-таки там не столько даже интуиция, ведь они говорят на языке даже философско-богословских понятий. Да, то есть она на самом деле так интеллектуально неплохо подготовлена очень.
0: Но она могла бы, вы знаете, она могла бы надерзить, она могла бы не услышать, но она с благоговением слушает Господа, и она с ним действительно в диалоге. То есть все-таки она чувствует, что рядом с ней кто-то очень важный для ее собственной жизни, для нее самой. Может быть, знаете, может быть, вот если уж говорить, да, такой интуиции, которая позволяет человеку чувствовать Бога. Может быть, это такая же загадочная история, как и совесть. Совесть, вот как голос Божий в человеке. Да, да? Интуиция, как голос, тоже как может быть голос Божий в человеке, если человек на Господа настроен. Нам же, знаете, как тоже замечательно, это была реплика Татьяны Касаткиной. Понимаете, нам Господь, говорит она, по 10 раз на дню дает ответы на те вопросы, которые нас мучают и волнуют. Но мы настолько бываем забеганы, рассеяны, без концентрации внимания, с мельтешением каких-то картинок и задач в голове, что мы просто не слышим те ответы, которые Господь нам дает.
1: Да, вот умение слышать, это важно. Потому что, ну, вот те же апостолы, да, Христос говорит, вложите в уши ваши, что вот сейчас и Сын Человеческий будет пострадать и примет смерть мучительную. Вложите в уши ваши, уже даже им как бы прямо говорит. Они, ой, да, а можно мы тут слева и справа на тронах-то сядем вокруг тебя там, да?
0: Да, да,
1: то есть как бы они очень мимо ушей это пропускают, понимаете? Вот это невозможность сконцентрироваться. Я думаю, что само по себе, там, скажем, интуиция, она, естественно, не только женщинам, она и мужчинам также присуща. Но вот это умение услышать, да, что-то важное и прочувствовать его, вот как раз женщины в Евангелии, по крайней мере, показали намного лучше, чем все остальные. Это несомненно. А как уж это в нашей жизни проявляется, ну вот я думаю...
0: По-разному как? Что мы не знаем, что ли? Конечно, по-разному. Но нам есть к чему стремиться.
1: Да, есть кем вдохновляться, и я думаю, что и мужчины могут вдохновляться женскими образами, и женщины могут вдохновляться мужскими. Поэтому у нас святые все общие для всего человечества.
0: И вообще, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, так же, как ни эллина, ни иудея.
1: Вот.
0: Ни раба, ни свободного и так далее. Но всех любит Господь. Ой, как это прекрасно, что вот есть к чему стремиться. Мир-то искорёженный, но Господь задумал именно так.
1: Да, конечно, традиционное толкование, что, в общем-то, заканчиваем, да? Традиционное толкование, что Ева – это эмоциональная часть, да, Адам – рациональная, Ева – эмоциональная. Но это не значит, что эмоциональная лучше, а рациональная хуже. Просто нужно включить свои и эмоции, и разум на услышание Господа, и тогда все будет хорошо.
0: Архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия», был в нашей студии. Спасибо вам, отче, за этот разговор. И, ну что же, завтра у нас капитанская дочка Татьяна Ларина вместе с Алексеем Николаевичем Варламовым. Вот, ну, такие женские образы.
1: Замечательно, дай бог. Да, я думаю, что все получится.
0: Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 4 мая, слушайте фрагменты произведения Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Сын красильщика. По мотивам персидской сказки.
2: В давние времена жил на земле один человек, который умел изготавливать из растений различные краски. Да только никому не нужно было ремесло красильщика. Все думали лишь о хлебе насущном. Умирая, красильщик сказал жене: «Прошу тебя, спрячь подальше от сына все мои краски. Пусть он будет кем угодно, только не красильщиком. Мой сын — единственная память обо мне в этом мире. Не хочу, чтобы он тоже всю жизнь сводил концы с концами». «Сделаю, как ты говоришь», — обещала жена. Когда красильщик отошел в мир иной, его жена спрятала кувшины с растертыми красками в чулан, а дверь чулана замазала глиной. Когда сын красильщика подрос, мать отдала его в учение к столяру. Но мальчик оказался совершенно непригоден к столярному делу. У кузнеца и у гончара он тоже ничему не научился. Как-то в зимний день мать попросила сына подняться на крышу, чтобы очистить ее от снега. Стал юноша на крыше снег грести и обратил внимание, что комнат в доме 5, а кровель над ними почему-то 6. Пробил он в крыше отверстие, спустился в чулан и нашел там кувшины с отцовскими красками. «Мать, скажи мне, почему ты замазала глиной дверь? Чьи это краски? Кто был мой отец? Чем он занимался?» — стал расспрашивать юноша мать. Пришлось женщине все ему рассказать. «Если сын не наследует ремесло своего отца, то он не мужчина», — воскликнул юноша. «Я хочу, чтобы на земле жила память о моем отце». На следующий день сын красильщика погрузил на телегу предметы отцовского ремесла и отправился к горной речке. Вымыл юноша в реке кисти, развел краску в кувшинах и стал на берегу камни раскрашивать, чтобы научиться ровно краску класть. Оглянулся и сам удивился. В искристой воде появилось отражение синих камней, как будто он всю речку в лазоревый цвет покрасил. Долго старался юноша, до тех пор, пока от его камней и на небе отражение не появилось. Сначала розовые полосы, потом ярко-красные. Поглядели люди на небо и даже работу на полях побросали. Никогда они прежде на небе заката не видели. Побежали они к реке, окружили сына красильщика, удивляются. А один мудрый человек так сказал: «Великой силой обладают эти краски. Если даже небо и вода от них преображается, значит, они и нас, людей, могут сделать лучше. Надо бы нам чаще вокруг себя красивое видеть». С той поры у сына-красильщика от работы отбоя не было. Одним он стены в домах красил,

0: Свидетели веры.
1: В мае 1988 года, в дни, когда Православная Церковь готовилась отмечать тысячелетие крещения Руси, в Москве, в Институте стали и сплавов, состоялась первая публичная лекция священника Александра Меня. Большой зал Дома культуры был полон, и организаторы удивлялись тому, что без всякой рекламы послушать священника собралось столько людей. С этого момента начались многочисленные публичные встречи-проповеди отца Александра Меня. В годы перестройки он стал и одним из первых священников, кто обратился к аудитории через телеэфир и по радио. Все свои знания, энциклопедическую эрудицию, самые разнообразные интересы в науке, художественной литературе, искусстве, все свои таланты протоиерей Александр Мень поставил на службу проповеди. И он всегда стремился говорить о вере на языке, доступном для современников. Свою миссионерскую деятельность отец Александр начал задолго до перестройки, еще в 60-е годы. Он обратился к людям с проповедью о Христе, в то время, когда советское общество было в упоении от успехов в освоении космоса, от нового рывка в развитии науки и в то же время в некотором оцепенении от нового витка холодной войны и периода застоя. Именно тогда блестящий писатель и публицист, богослов и проповедник, отец Александр Мень сумел найти общий язык с советской интеллигенцией. Он на долгие годы стал ее пастырем, духовным наставником. Сам священник при этом воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию именно в духовном просвещении. Отец Александр Мень был и одним из зачинателей христианского самиздата в Советском Союзе. До середины 80-х годов его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами, а в нашей стране ходили в машинописных копиях. Некоторые богословские взгляды отца Александра Меня до сегодняшнего дня вызывают самые разные оценки в православной среде, порой абсолютно диаметральные. Но при этом никто не подвергает сомнению его безусловный талант миссионера и тот огромный вклад, который отец Александр внес в дело проповеди Евангелия. До сегодняшнего дня научно-популярная книга протоиерея Александра Меня «Сын человеческий» является одной из лучших для знакомства с Новым Заветом. Первую версию он написал еще в возрасте 15 лет и затем долгие годы работал над текстом. Книга «Сын человеческий» стала в итоге завершающим томом главного миссионерского труда отца Александра

0: Тюменя, семитомника «История религии». Отец Александр Мень прожил всего 55 лет. Священник был убит при невыясненных обстоятельствах в 1990 году. После этого трагического события патриарх Московский и всея Руси Алексий так вспоминал о священнике Александре Мене. «Отец Александр был талантливым проповедником Слова Божия. Он обладал щедрою душою и преданным Господу сердцем. Не все его суждения полностью разделялись православными богословами, но ни одно из них не противоречило сути Священного Писания, где как раз и подчеркивается, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие».
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Карлос, не упускай эту возможность. Купи грузовик. И если с Божьей помощью дело пойдет хорошо, у нас все изменится. Для этого мы и приехали сюда.
3: Да, это верно.
1: Садовнику Карлосу Галиндо, нелегальному иммигранту из Мексики, сестра предлагает взаймы большую сумму денег. Карлос – герой картины американского режиссера Криса Вайтса «Лучшая жизнь». Фрагмент из нее только что прозвучал. У мужчины появился шанс выбраться из нищеты. Его более успешный напарник решил продать свой грузовик и рабочий инвентарь. С таким приобретением Карлос мог бы хорошо зарабатывать и иметь стабильную работу. Вот только денег, чтобы купить машину, у него, конечно же, нет. На помощь приходит сестра. Она одалживает Карлосу необходимую сумму. Кажется, теперь удача у него в кармане. Наконец-то он может быть уверенным в завтрашнем дне. Дать своему сыну Луису, которого воспитывает в одиночку, хорошее образование и лучшую жизнь. Фильм был снят совместно с мексиканскими кинематографистами в 2011 году и после выхода на экраны получил 4 номинации на премию «Оскар». Ни зрители, ни кинокритики не ожидали от режиссера незамысловатых комедий столь мощной социальной, семейной и духовной драмы. Название фильма кажется простым, но на самом деле он ставит перед нами очень важные вопросы, отмечал Крис Вайтс в одном из своих интервью. При этом он отвергал предположение о том, что его картина – высказывание политическое. Эта история не только о сложном положении мигрантов. Прежде всего, она об отце и сыне, о нравственном выборе, о доверии, об умении прощать и принимать удары судьбы, но не опускать руки, подчеркивал режиссер. Действительно, в какой-то момент картина плавно перетекает из одной смысловой плоскости в другую. Из почти детективного рассказа о том, как у бедного мигранта угоняют грузовик, только что купленный на взятые в долг деньги, она превращается в трогательную историю о том, как вновь обретают друг друга отец и сын. Совсем как в известной русской пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». В первой части фильма Карлос и Луис редко пересекаются. Когда отец уходит на работу, сын еще спит. Когда возвращается, он уже спит. Их общение сводится к общим фразам. Но когда случается беда, все, кажется, меняется. В совместных поисках угнанного грузовика Карлос и Луис словно впервые за много лет по-настоящему видят друг друга. В одном из эпизодов картины отец обращается к сыну со словами, полными любви, которые не просто было высказать раньше, но которые оказались такими необходимыми теперь, когда их объединила общая беда.
4: Я не знал, как буду жить с маленьким ребенком, не имея ни денег, ни приличной работы. Я страшно злился на судьбу. Но у меня было ради чего жить. И это давало мне силы все выдержать. Это был ты, понимаешь? Ради тебя я и живу.
1: Примечательно, что в своем фильме режиссер Крис Вайтс решил показать отца-одиночку, образ, который не так уж часто можно встретить в кинематографе или литературе. Кстати, картина «Лучшая жизнь» основана на одноименной повести современного американского писателя Роджера Саймона. Автор лично переработал свое произведение, адаптировав его под киносценарий. И вот на экране солнечный Лос-Анджелес с его знаменитым респектабельным районом Беверли-Хиллз. И не менее известным Южным Централом, районом бедняков, бандитов, иммигрантов. На этом контрастном фоне главный герой Карлос пытается решить свою проблему. Решить не силой, а миром. И учит этому своего сына. Когда они, наконец, находят человека, угнавшего грузовик, то Карлос не пытается наказать вора. Он относится к нему с состраданием, старается понять мотив его поступка. И это кажется таким неожиданным. Фильм «Лучшая жизнь» режиссера Криса Вайтса преподнесет зрителю еще немало сюрпризов. А главное, поможет поверить в то, что порой именно тогда, когда нам кажется, будто все пропало, и начинается наша лучшая жизнь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Для чего люди получают власть? И как человек верующий должен ею пользоваться? Ответить на эти вопросы помогает 44-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви».
3: «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши. Воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильны. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ и кассия. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием. Входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки.
2: И во век века.
1: Всякий, кто читал сказку Пушкина о царе Салтане, помнит трех девиц, которые гадали о том, как бы они построили свою жизнь, если бы были царицами. Впрочем, и без всяких сказок известно, что всякий, даже очень простой человек, иногда мечтает о том, чтобы получить власть. Естественно, бывает всякое, но в первую очередь такие мечты появляются в моменты несправедливости, когда человеком пренебрегают, попирают его права, не обращают внимания на его нужды. В такие моменты он думает: «Вот были бы у меня возможности, все бы исправил. Обидчиков наказал, тех, кого обидели, поддержал и восстановил бы справедливость». Бывает, конечно, по-другому, ведь власть дает возможность сделать как много хорошего, так и много плохого. Причем самое удивительное, что все почему-то обычно думают про большую власть, про какие-то особые полномочия, чины и статусы. Но ведь на самом деле любая власть позволяет быть справедливым, делать много добра или совершать зло. Самое главное, что для христианина вопрос не в том, как бы он повел себя, но в том, как он должен себя повести. В псалме, который мы сейчас услышали, говорится о царе и его свадьбе. Среди ярких хвалебных слов важно расслышать, для чего же он облачается в царские одежды и восседает на колеснице. По словам псалмопевца, он делает это ради того, чтобы творить истину, кротость, правду и бороться с ненавистным ему беззаконием. Кажется, вот и ответ. Власть дается для того, чтобы знать истину, быть кротким перед Богом, стремиться к торжеству правды и победе над злом. Однако ответ сложнее. С одной стороны, все так и есть. Однако дело в том, что с древнейших времен этот псалом считался мессианским. То есть он не только о царе и его невесте. В самом глубоком смысле он о Христе и церкви. Конечно, можно наговорить много слов о том, как нужно использовать власть. Но верующим стоит помнить, что Иисус Христос – тот единственный, кто способен абсолютно безупречно пользоваться властью. Ведь только Он подлинно исполнил волю Божию на земле. В свою очередь, Церковь – единственная в крещении рождает сынов Божиих. Бог, Владыка мира, сотворил человека по своему образу и подобию, чтобы он владычествовал на земле. Но чтобы осуществлять эту власть, человеку нужно было сначала научиться владеть собой, стать владыкой своей души. Пока этого не произошло, зло и грех могут омрачить любую власть и испортить любые, даже самые добрые намерения. Если же человек ведет себя по-божьему, даже обладая небольшой властью, он сможет избегать зла и творить добро. Сможет преобразить мир вокруг себя.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Дело дня.
5: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
4: Дело

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, приветствую вас. Я Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве, по нашей замечательной столице. Сегодня вместе с москвоведом, историком Игорем Горьковым. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Рад вас видеть. Сегодня
2: взаимно.
1: В очень интересном месте, которое многие москвичи знают. Это Якиманский сквер. Проще всего до него добраться от метро Полянка. Буквально несколько минут в сторону Большого Каменного моста, в сторону центра, в сторону Кремля. И с левой стороны будет сквер. И там памятник. И вот что же это такое? Пустое место на одной из самых оживленных московских магистралей.
2: Да, вы знаете, есть такая поговорка, что святое место пусто не бывает. Но это не всегда так. Это место очень интересное и святое, но до сих пор, по сути, пустует, потому что, конечно, фигура деятеля международного революционного движения Григория Димитрова – это тоже не кирзац. Его жизнь никак с этим местом не была связана, да и настолько, наверное, он был значимой фигурой для того, чтобы ставить этот памятник на одном из самых оживленных перекрестков Москвы. А исторически здесь располагался целый квартал Замоскворечья, одного из интереснейших районов нашего города. Район Замоскворечья находится по ту сторону от Кремля за рекой Москвой, в данном случае еще и за водоотводным каналом. Эти слободы когда-то принадлежали великим князьям московским. Первое упоминание об этой местности встречается еще в завещании великого князя Дмитрия Ивановича. Позднее там возникли государевы слободы, как раз вот по правую сторону от Большой Полянки, на которой мы с вами сейчас стоим, Алексей, заканчивалась Кадашевская слобода.
1: Ну, о ней мы обязательно поговорим.
2: О ней мы еще поговорим отдельно, но это, тем не менее, вот ее конец. И если вы внимательно посмотрите, сейчас стоит за Большой Полянкой, вот там, где как раз впереди уже видна улица Серафимовича, большое желтое здание пятиэтажное, дом 4, это на самом деле дом, построенный для сотрудников НКВД в 1939 году на месте разрушенного храма Косьмы и Дамиана Кадашевской слободе. Это и был, вот, можно сказать, рубеж Кадашевской слободы, а по этому храму улица, на которой мы с вами сейчас стоим, в этой своей части исторически называлась Космодемьянской.
1: А Якиманка – это ведь тоже, может быть, для кого-то это прозвучит удивительным, но церковный термин.
2: Совершенно верно. И для того, чтобы понять, почему улица Якиманка так называется, нужно сейчас посмотреть на левую сторону. Вот мы видим, как несутся мимо нас машины сейчас по Якиманскому проезду.
1: Это но не там... Якиманка, что важно?
2: Это не Якиманка, потому что исторически Большая Якиманка, она начиналась от водоотводного канала, когда-то от старицы реки Москвы. И вот обратите внимание, Алексей, сейчас напротив нас, на другом конце Якиманского проезда, уходит между домами малоприметная улица. Это и есть начало, собственно, Большой Якиманки.
1: Да, там вот президент-отель, здесь... за ним еще одно такое современное совсем здание, и вот пошла Якиманка.
2: Да, и вот, соответственно, здесь она подходила, здесь она поворачивала, улица была ломаная, как тогда говорили. И вот как раз там, где она ломалась, стояла церковь. Церковь Благовещения с предельной делом святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, напомню нашим радиослушателям. Это очень древняя церковь, впервые упоминается в документах в 1493 году, а то здание, которое исторически существовало на этом месте в обозримом прошлом, было построено в 1684-86 годах. Церковь была характерна для московской архитектуры того времени с большим количеством декоративных элементов, наличников, кокошников, и она была очень нарядна, но не этим она была знаменита среди москвичей. Дело в том, что в этом храме находилась чтимая икона целования Иоакима и Анны. Эта икона называлась «Зачатие святой Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу». И вот эта редкая икона, где на православной иконе мы видим, как супруги дают друг другу целование любви. И вот этот образ, чудесным образом сейчас спасенный, и он находится в недалеко отсюда расположенном храме Иоанна Воина, он был для москвичей в старину как благословение на брачный союз. Молодожены приезжали в этот храм, они какому-нибудь вечному огню, да, они приезжали, они ставили свечку перед этой иконой, они к этому образу прикладывались, они получали от этого образа благословение на дальнейшую супружескую жизнь. И Может быть, поэтому, когда храм закрывали в 30-е годы, эта главная святыня верующими была все-таки спасена и перенесена в храм Иоанна Воина. Который, там сейчас ее можете видеть сейчас.
1: Там недалеко от метро Октябрьская, буквально 5 минут, уже по самой Якиманке с правой стороны, если идти в сторону Октябрьской, будет Иоанн Воина, чудеснейший храм. А снесена церковь Якима Иоанна была?
2: Она была снесена в 1969 году. Перед этим была совсем борьба. Недавно. Надо сказать, что в защиту этого храма писал письма Павел Дмитриевич Корин. И, к сожалению, не удалось ее отстоять. И это понятно почему. На самом деле, именно тогда открывается аэропорт Внуково. Аэропорт, по которому начинается международное сообщение. Это правительственный аэропорт. И вот Якиманке суждено было стать новой магистралью. Именно поэтому на этой же самой трассе позднее возникает комплекс здания президента отеля, и по этой именно трассе кортежи иностранных дипломатических миссий едут к Кремлю.
1: И поэтому, да, в 72-м не стало храма Казанской иконы Божьей Матери, где старостой был отец знаменитого писателя Шмелева, купец Шмелев, да, будущий кинотеатр «Гаванна».
2: Да, и именно все. Поэтому, на самом деле, это вот к приезду, как утверждали, во всяком случае, Никсона. Старый москвичи, к приезду американского президента Никсона, то, что оставалось тогда от храма Иоакима Иоанна, было разрушено. Сейчас мы фактически вот с вами видим то место, на котором храм стоял, потому что по этому месту проходит сейчас Якиманский проезд, и вот маленький такой пустырек, который находится на противоположной от нас стороне сейчас у дома владения номер 9, это, видимо, тоже был край церковной территории. А колокольня этого храма, она выходила на ту самую Большую Якиманку. Но, к сожалению, когда в 70-е годы прокладывали русло Якиманского проезда, который фактически был пробит от Большой Якиманки к Большой Полянке, целый квартал исторической застройки нашего города был утерян.
1: Относительно новый, потому что там же стояли высокие доходные дома начала 20 века, которые были начисто как ластиком стерты по Якиманке, туда в сторону Октябрьской.
2: Насколько я помню, там были и палаты 18 века, но, к сожалению, это теперь уже все только на старинных фотографиях. А вот то, что мы с вами можем увидеть, если сейчас развернемся и посмотрим в сторону Большой Полянки, это комплекс зданий Иверской общины Сестер Милосердия Красного Креста. Давайте подойдем к этому зданию поближе.
1: И получается, что у нас в Замоскворечье, где мы сейчас находимся, не одна община Милосердия. Все мы прекрасно знаем Марфу Мариинскую, о ней мы обязательно поговорим когда-нибудь, я надеюсь. А Иверская община, что же это такое?
2: Спасибо вам за вопрос. Действительно, очень интересная история этой общины, потому что мы привыкли называть общиной Милосердия Марфу Мариинскую обитель на улице Ордынка, но исторически первая община Сестер Милосердия в этой части Москвы, да, я думаю, даже и во всем городе, была именно Иверская община, которая здесь была основана 19 декабря 1894 года в день тезаименитства Его императорского величества государя-императора Николая II. И это было богоугодное благотворительное заведение Московского дамского комитета Российского общества Красного Креста. Непосредственно развивалась эта община под руководством его председательницы Агафоклия Александровны Кастанда.
1: Агафоклия Александровна Кастанда?
2: Да.
1: Ох, как звучит.
2: И в жизни этой общины большое участие принимала великая княгиня Елизавета Федоровна и ее супруг, великий князь Сергей Александрович, в то время московский генерал-губернатор. Надо сказать, что тот комплекс зданий, который мы с вами видим сейчас, был построен для Иверской общины Сестер Милосердия архитектором Челищевым в 1912 году на средства, которые выделила Елизавета Семеновна Лямина, знаменитая московская благодетельница из купеческого сословия. А храм, который вы отметили, который стоит внутри этого комплекса зданий в честь Иверской иконы, строился непосредственно известным московским архитектором Сергеем Константиновичем Родионовым при непосредственном участии сына этой благодетельницы Семена Ивановича Лямина. Вот редкий случай, когда в данном случае купеческая семья не только дала средства на возведение храма и богоугодного заведения, но и непосредственно лично принимала участие в сооружении. Храм очень интересный, он был построен в стиле владимирской архитектуры. 12-13 веков. Внутри был мраморный иконостас. Рядом с храмом стоит небольшая звонница в псковско-новгородском стиле. В общем, это такое возвращение к традиции. И, по сути, таким же возвращением к традиции была деятельность Тверской общины, в которой активное участие принимали знаменитые московские священники. Прежде всего, я хотел бы отметить, конечно, протоиерея отца Сергия Махаева. Отец Сергий Махаев был рукоположен именно к этому храму в 1900 году, то есть он начинал там еще деятельность, он стал духовником сестер, и он не просто был только лишь приходским священником, он еще и был, можно сказать, идеологом сестринского движения. Он оставил свои работы, научные книги, жизнеописание сестер Милосердия, наставление о том, как сестры Милосердия должны себя вести. И потом, уже спустя многие годы, когда в советское время эта больница была превращена в обычную московскую городскую больницу, вспоминали москвичи, что оставшиеся там работать в качестве медсестер и врачей те самые сестры той самой Иверской общины, они отличались своим необыкновенным отношением, ответственным отношением к работе и к больным. Отец Сергий был настоятелем этого храма до середины 20-х годов. В 24-м году этот домовой храм был закрыт, а сам отец Сергий в 1937 году был расстрелян на Бутовском полигоне и ныне прославлен в сонме новомучеников исповедников Церкви Русской. Но еще один интересный батюшка тоже нес свое служение в этом храме в 20-е годы. Это был отец Константин Равинский, духовный сын отца Алексея Мечева, оставивший нам замечательную книгу «Записки старого священника». Ныне богослужение в храме возобновлено, но попасть туда можно только во время богослужения через главную проходную детскую больницу номер 20, которая сейчас принадлежит комплекс зданий Иверской общины.
1: Спасибо. Я напомню, что мы сегодня с москвоведом, историком Игорем Горькавым гуляли в районе Якиманского сквера неподалеку от метро Полянка. И Алексей Пичугин, всего хорошего и до новых встреч в нашем замечательном городе.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне». Читает Евгений Булдаков. Продолжение.
1: Вечером, когда вся семья улеглась спать, девушка вышла на улицу и тихо двинулась по направлению к старому флигелю. Под ногами шуршала мягкая трава, над головой светили яркие звезды, куполом покрывавшие небосвод. Громкие лирические звуки издавали сотни невидимых сверчков, оживших с появлением темноты. Надежда подошла к флигелю. Холодная ручка двери на миг остановила ее намерение, но, пересилив на мгновение закравшееся сомнение, она вошла внутрь. Рука нащупала на стене выключатель, и через секунду тусклый свет озарил комнату. Надя подошла к резному столику, на котором оставила в прошлый раз жизнеописание святой Матроны. Она открыла книгу и продолжила чтение. На этот раз она узнала, что в детстве Матрона вынесла множество тягот и невзгод, которые терпеливо сносила, никому не жалуясь. А по ночам, когда все домашние спали, она пробиралась в святой угол, доставала с полки иконы и в тишине и спокойствии ночи увлеченно разговаривала с ними. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве, по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Матронушку часто дразнили дети, даже издевались над нею. Поэтому она рано перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома. Надежда оторвалась от книги и посмотрела по сторонам. Ее взгляд упал на ряд икон, висевших в едва освещенном перекрестии стен. Вот так же и в доме Матронушки был святой уголок, с которого она и доставала те иконы, подумала в ночной тишине Надя, внимательно разглядывая лики, изображенные на потрескавшейся деревянной поверхности икон. От ликов святых исходило какое-то неуловимое ощущение спокойствия. Девушка подумала, что хочет предотвратить беду. Из-за ее отца ссорятся родители Николая. И еще у нее закралась мысль не допустить отца к своей свадьбе. Она с ним обязательно встретится только после. Но предательские мысли были отвергнуты голосом совести. Закрыта ее душа для светлых чувств. Она сама отвергает свое счастье. Ведь нельзя стыдиться своих родителей. В каждом человеке есть душа и частичка света. Надя рассердилась. Какой может быть свет внутри ее отца? Он явно светит не в ее сторону. Вот только подумала об отце плохо, и самой тоже нехорошо стало. А ведь в Евангелии сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Девушка была в отчаянии. На ее глазах появились слезы. У нее к отцу нет никаких чувств. Но тут же подумала: «Сразу ведь ничего не рождается. Может, любовь придет постепенно, и тогда горе превратится в радость. Есть ведь такая заповедь Господа о родителях: почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Умерла моя мама-наставница, а отец думает ли обо мне и хочет ли исправить свой грех, и искренни ли его слова о желании вновь обрести семью? Мы сами редко смотрим на себя со стороны, хотя это бывает полезно. Зеркало души, в которое нам не мешало бы чаще заглядывать, превращается в неживое отражение наших пристрастий к материальности мира, отодвигая на задний план истинное назначение дарованной нам жизни. И наше стремление зачастую не совпадает с внутренним голосом совести, который заглушается при помощи многочисленных отговорок, со временем принимающих искаженную форму истины. Надежда и Семен вновь репетировали свадебный танец. Неожиданно танец прервал влетевший в комнату Евгений Петрович. Красное лицо, покрытое багровыми пятнами, кипело негодованием. В руках он держал пустую папку. «Стойте!» — заявил хозяин дома прямо с порога. «Сегодня из моего сейфа пропали ценные бумаги. Я прошу всех оставаться на месте. Необходима проверка».
2: «Женя, у нас репетиция. Ты с ума сошел?» — возмутилась Галина Константиновна.
3: «Молчать!» — перебил жену Евгений Петрович. «В моем доме произошло ограбление. Я найду вора. Начнем с тебя».
2: Евгений Петрович пальцем указал на Галину Константиновну. От резкого движения женщина опешила, сразу умолкла, взяла свою сумку, покорно открыла ее. «Тебе не стыдно? Тоже мне Шерлок Холмс!» — только и сказала она.
1: Евгений Петрович бесцеремонно вытряхнул содержимое прямо на пол, бегло осмотрел женские принадлежности, усмехнулся и бросил сумку на диван. Приблизился вплотную к Семену.
3: «Ваша очередь».
2: «Пожалуйста, проверяйте». Семен указал жестом на лежавший неподалеку портфель.
1: Евгений Петрович без всякого стыда взял его, открыл и судорожно начал копаться внутри. На его лице возникла торжествующая улыбка, как у охотника, который подстрелил крупную добычу. Из портфеля он достал пачку ценных бумаг.
3: «Вот это сюрприз! И кто тут сомневался в моих словах? Пригрели на груди змею. Я прошу вас удалиться, иначе позвоню в полицию».
1: «Послушайте, это же просто смешно. Я не брал ваши бумаги. Зачем они мне?» — искренне удивился Семен.
3: «Вы знаете, какова их стоимость на рынке?» — деловито заявил Евгений Петрович.
1: «Да мне и знать ничего не надо. Я в этом не разбираюсь. Скажу только одно. Я не вор».
3: «Вон из моего дома!» — закричал Евгений Петрович.
1: «Как скажете», — спокойно произнес Семен, бросил взгляд на Надю. «Ты довольна? Прощай и не поминай лихом, дочь». Семен взял портфель, простился с Галиной Константиновной и Николаем, пошел к выходу. Надя поймала себя на мысли, что никакой радости от позорного изгнания отца не испытывает, а в голове прозвучали свои же собственные слова, о которых она думала в старом флигеле ночью. «Нельзя стыдиться своих родителей. В каждом человеке есть душа и частичка света. Иногда слова способны перевернуть душу и изменить судьбу». Девушка как будто очнулась от наваждения ненависти и злобы. «Евгений Петрович, Галина Константиновна, это ошибка. Я не верю, что мой отец взял ценные бумаги». Евгений Петрович потряс увесистой стопкой прямо перед лицом девушки.
3: «Тем не менее, он их украл. Все видели, я вытащил их из его портфеля».
2: «Но он не мог этого сделать, я сердцем чувствую».
3: «Догадки из области мистики», —
1: с усмешкой на лице ответил хозяин дома. Повисла тяжелая пауза. Никто не осмелился больше заступиться за Семена. Семен решил не портить жизнь дочери, махнул ей на прощание рукой и сделал шаг по направлению к выходу. Надя обратилась за помощью к Николаю.
2: «А ты что молчишь?
1: Ты тоже подозреваешь моего отца? Дело не в этом, уклончиво ответил тот. Евгений Петрович понимал, если сын встанет на сторону Надежды, все его обвинения могут рухнуть.
3: Коля, не поддавайся на эти уговоры.
1: Ты оскорбила моего отца, опустив глаза, тихо произнес Николай. Спасибо за поддержку, сквозь слезы ответила девушка. Мне больно видеть, что люди, которых я считала семьей, оказались на самом деле совершенно другими. Я ухожу вместе со своим отцом. «Наденька, одумайся, не делай этого, все образуется!» Галина Константиновна пыталась отговорить девушку, но голос ее был

дороги, преодолевая глубокие ухабы. Семен посматривал на дочь, не говоря ни единого слова, и от этого ей было еще тяжелее на душе. Она резко нажала на тормоз, остановив машину на обочине. Нервно ударила кулаком по рулю, с трудом сдерживая гнев. Семен озабоченно посмотрел на дочь. «Надя, может, вернемся? У тебя есть шанс вернуть Колю. Он предал меня. Я просила о помощи, а он отвернулся. Ты встала между отцом и сыном. Что он мог еще сказать? Сейчас я даже рада, что ты появился в моей жизни. Я увидела, кто есть кто». Семен вздохнул и решил, что пора рассказать дочери всю правду. Он думал об этом разговоре, прокручивал его в своих мыслях, подыскивал необходимые слова, но все произошло так неожиданно, что места для выдумок не оставалось. Отец видел состояние дочери, отвергнутой своим женихом, жалел ее и всем сердцем хотел ей добра. Понимал, в этой ситуации она должна узнать ответы на свои вопросы. «Надя, я многое в жизни делал неправильно. Я доставлял твоей маме постоянные переживания. Почему вы расстались? На гастролях я влюбился в акробатку. Потом она меня бросила. Я вернулся, попытался вымолить прощение у твоей матери, но она не впустила меня в свою жизнь. Не смогла пережить измены. А что дальше? Я думал, придет пора. Еще успею помириться, но годы исчезали в дымке времени, и вот я потерял все, что мне было дорого. Любимую жену и тебя. У меня нет ни угла, ни семьи, одни воспоминания. Прости, если сможешь». За 2 минуты ты целиком описал мне свою жизнь, хотя и мой рассказ будет такой же быстрый и печальный. Моя мама умерла, когда я была маленькой. Отец меня бросил. Я старалась жить достойно, не упасть на дно, получила образование, устроилась на хорошую работу, познакомилась с прекрасным мужчиной. Он сделал мне предложение. Я летала от счастья. Но тут появился ты и все разрушил. Мои мечты рассыпались, и я не знаю, что со мной будет дальше. Надя, жизнь не закончена. Ты можешь еще все исправить. Душа твоя полна любви. Замолчи! Надя рванула дверь и выскочила из машины. Неужели все кончено? Я не выйду замуж, и у меня не будет ни свадьбы, ни семьи. Почему на мои плечи навалилось столько испытаний? Что я сделала не так? Подумала она в отчаянии, а затем подняла глаза к небу и обратилась к святой Матроне. «Матушка Матронушка, помоги! Ты меня слышишь? И спроси помощи у Пресвятой Богородицы!» Яркое солнце ослепило Надю. По небу медленно плыли подогреваемые ветром серые массы облаков, изредка прорезаемые голубыми пятнами прозрачного лазурного покрова. Надю окутал теплый ветерок, и ей показалось, что душа вознеслась к небесам. Голос в ее душе произнес: «Что мне делать? Неужели я останусь без мужа?» Она стала горячо молиться и вдруг ощутила, что у нее за плечами висят 3 огромных камня. Первый — самолюбие, второй — эгоизм и третий — равнодушие к отцу. Нужно снять этот тяжкий груз, и жизнь наладится. И тут Надежда услышала голос отца. «Не надо было мне приезжать». Надя посмотрела на сгорбленную фигуру немолодого мужчины, заметила грусть в его взгляде, и сердце

0: сердце ее защемило от тоски по утраченной родительской любви. Надя впервые в жизни решила помолиться за него своими словами и постараться его простить. «Господи, молюсь о здравии отца моего, раба Божия Симеона. Огради его от всех видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий, от болезней сохрани. Будь рядом с ним, поддержи его, не оставляй одного. Дай ему здоровье, терпение, спокойствие, благополучие, уверенности в себе. Пошли ему ангелов небесных, пусть будут ему защитниками и в трудную минуту помогут ему. Прости все вольные и невольные согрешения отца моего, раба Божия, Симеона. Спасибо, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Надежда посмотрела на отца, как будто другими глазами, и неожиданно ощутила в своем сердце любовь к нему. Это забытое чувство возродило ее душу, и она искренне произнесла: «Пап, прости меня». «Что ты сказала?» «Извини, я вела себя ужасно». «Нет, не то. Ты назвала меня папой». На глазах отца навернулись слезы. Хоть он и старался унять волнение, ничего не получалось. «Я уже и забыл, как радостно слышать это слово от собственного ребенка. Надя первый раз в жизни видела таким своего отца, и он был настолько искренен, что она не выдержала и, крепко обняв, прижалась к нему. «Пап, я уже взрослая, даже замуж чуть не вышла», — с наивной, почти детской улыбкой прошептала она. «Для меня ты всегда останешься маленькой девочкой». «Мир, мир», — сказала Надежда. В этот момент раздался звонок телефона. Надя посмотрела на экран и удивленно воскликнула: «Это Коля! Алло, Коля, здравствуй! Я очень рада, что ты позвонил. Это чудо какое-то. Прости меня. А что случилось?» Надежда закончила разговор и загадочно посмотрела на отца. «Нас приглашают обратно. Так чего же мы ждем? По коням, навстречу твоему счастью, доченька». Надя и Семен заняли свои места в автомобиле. Девушка резко нажала на педаль газа, машина дернулась, из-под колес взлетели густые клубы придорожной пыли. Дочь с отцом помчались в обратном направлении, в сторону дома Коробейниковых. Николай встретил Надю и Семена у ворот дома и, не отвечая на их расспросы, провел в гостиную, где уже находились Галина Константиновна и Евгений Петрович. Галина Константиновна, увидев Надю, радостно обняла ее. Евгений Петрович стоял у окна мрачнее тучи. Николай начал говорить: «Надь, Семен Витальевич, мой папа хочет сделать признание». Евгений Петрович тяжело вздохнул.
1: «Нелегко говорить, но это я подстроил ограбление. Вы, Семен, ни в чем не виноваты». Неожиданная новость удивила Надю и ее отца. Несколько часов назад их с позором выгнали из этого дома, обвинив в воровстве. А теперь сам зачинщик ссоры делает сногсшибательные заявления. Семен усмехнулся. Ни раз в жизни он попадал в неприятные ситуации, но такого нелепого случая не мог припомнить.
0: «Но зачем вы это сделали, Евгений Петрович?» — с нескрываемым удивлением спросила Надежда.
1: «Бес попутал. От ревности разум потерял», — честно признался Евгений Петрович, взъерошил густые с проседью волосы и бросил осторожный взгляд на Семена.
2: «Вы, Семен, очаровали мою жену, а мне было тяжело смотреть на это. Я боялся, что она влюбится в вас».
1: Услышав откровенное признание, Галина Константиновна забыла про все на свете. Еще несколько минут назад она ненавидела своего мужа за подлость, которую тот совершил. А теперь ее сердце пылало от сострадания, и она все ему простила, увидев в глазах искреннее раскаяние.
0: «Женечка, я люблю только тебя!»
1: Галина Константиновна подошла к Евгению Петровичу, нежно дотронулась до его руки и посмотрела таким теплым взглядом, что даже самое жестокое сердце не смогло бы выдержать этого согревающего пламени. А уж сердце, попавшего в неловкое положение Евгения Петровича, уверенного в том, что близкие до конца жизни будут его презирать, просто запрыгало от счастья.
2: «Правда?» — спросил Евгений Петрович.
0: «Да, но, если честно, мне было приятно, когда ты меня приревновал», — с улыбкой сказала Галина Константиновна, а затем обратилась к Семену. «Семен Витальевич, простите моего мужа, не со зла он все это устроил».
1: «Да ладно, бывали и не в таких передрягах». А чтобы Евгений Петрович чувствовал себя увереннее, я подскажу ему пару приемов галантного обращения с женщинами.
3: Николай подошел к Наде. «Прости, что не поверил сразу. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?»
1: Николай торжественно встал перед девушкой на одно колено и протянул ей руку в знак вручения своего сердца.
4: «Ты делаешь мне предложение уже второй раз. Это необычно», — с легкой иронией произнесла Надежда.
1: «Так ты согласна?»
3: «Конечно, как и в первый раз.
1: Скажи, откуда ты узнал, что кража подстроена?»
3: «Я расстроился, когда ты уехала, и решил узнать всю правду. В кабинете у отца есть видеокамера. На записи я увидел, что он сам взял ценные бумаги.
0: И это все ты сделал ради меня? Ты самый лучший!»
1: Надя обняла и поцеловала Николая. Материнское сердце Галины Константиновны радовалось. Сын и невестка помирились, а ее серьезный муж стоял рядом с ней, словно мальчишка, улыбался и обнимал ее прямо как в юности.
3: Семен тоже был рад. В глазах дочери светилось нескрываемое счастье. Единственное, о чем жалел Семен, мать Нади не дожила до этого радостного момента.
1: Галина Константиновна предложила устроить ночной пикник в саду. Ей захотелось сделать что-то очень необычное и романтическое. Женщины приготовили ужин. Мужчины разожгли костер. Вся семья уселась вокруг огня, при каждом порыве ветра, разбрасывающего в стороны сотни ярких всполохов. Надя и Николай сидели на скамейке, укутавшись в теплые пледы. Галина Константиновна попросила Семена показать свое актерское мастерство. Он столько рассказывал о своих подвигах, но они еще не видели ни одного из его талантов. Семен улыбнулся и ответил, что готов, но ему нужна гитара. Мать подала знак сыну, он кинулся в дом, и вскоре Семен держал в руках музыкальный инструмент. Перебирая пальцами струны, Семен объяснил, что много путешествовал по стране, и песня родилась сама собой. Он с улыбкой посмотрел на дочь и, аккомпанируя себе на гитаре, запел. «Есть страсть у меня к поездам и вокзалам, мечтаю объехать весь свет. Но все-таки знаешь, в дороге так скучно, в движении радости нет. Мы в поезд садимся и мчимся куда-то, минуты летят и часы. Поем, балагурим, смеемся, а жаждем покоя и тишины. Мелькают в окне города и деревни, сменилось немало картин, а в нашем купе вдруг стало тоскливо, как будто в купе карантин. В дороге дорожной, почти как и в жизни, к финалу стремишься всегда, потом остановка, и тут понимаешь, в движении вся прелесть была. В тот вечер Семену было хорошо, как никогда. Он играл и пел до самого утра и видел в глазах дочери и своих будущих родственников настоящую радость и единение. И неожиданно он понял, что это был самый лучший концерт в его жизни. Вот так и закончилась эта история. Надя с Николаем сыграли свадьбу, и вскоре на свет появился их сын Илья. Семен был горд, став настоящим дедушкой. Всматривался в умные глазенки малыша и ждал, когда тот подрастет. Он больше всего хотел научить внука игре на музыкальных инструментах. Надя каждый день благодарит святую Матронушку, которая указала ей правильный путь, и она обрела настоящее женское счастье – семью. «Хвалите имя Господне, яко век милость Его».
5: На радио «Вера» вы слушали произведение Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, эта свадьба» из книги «Путь к святой Матроне». Читал Евгений Булдаков.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Читает Владимир Голицын.
1: Самый конец августа. Число должно быть 30 или 31. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых 7 лет подряд. Срок и час явки в корпус строго определенные. Да и как опоздать? Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем. Александров остановил извозчика у красных казарм напротив здания 4-го кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью. Вот налево от входа в железные ворота каменное двухэтажное здание, грязно-желтое, облупленное, построенное 50 лет назад в николаевском солдатском стиле. Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса. Отец Михаил. Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния. Да, вот как это было. Строевая рота, как и всегда, ровно в 3 часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть, кто свистел, и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан». Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер и без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо: «Господин капитан, это не я». Яблукинский закричал: «Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю! В карцер немедленно! А если не виноват, то был 100 раз виноват и не попался. Вы позор роты, — семиклассникам начальники говорили вы, — и всего корпуса». Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему. Потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова с резко выраженными татарскими чертами? Или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается. Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из 3 камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ. Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все 350 кадет. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь Ты щедрую руку Твою». И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту. После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но наоборот все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве 4 квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им. «Ну да, может быть, 100, а может быть и 200 раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плитку в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я. Несмотря на то, что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват, ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я. А Яблукинский — это пробка. Со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста! Он ясно услышал послеобеденную молитву, потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но 17-летняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой. «Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я, Яблукинскому, раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения. Нет, я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуется латынь и греческий язык. Итак, я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту». Во рту у него пересохло и гортань горела. «Круглов!» — позвал он сторожа. «Отвори! Хочу в сортир!» Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей. «Куда? Куда? Куда?» Беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать? Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату. Она же была и учительской. Там сидели двое. Дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников слабых по тригонометрии и по приложению алгебры штатский учитель Отте. Маленький веселый человек с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика. «Что это такое? Что за безобразие?» — закричал Михин. «Сейчас же вернитесь в карцер!» «Я не пойду!» — — сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны. «В карцер! Немедленно в карцер!» — взвизгнул Михин. «Сию секунду! Не пойду, и все тут!» «Такое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику!» Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко: «Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь. Ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною, и все тут». В эту минуту Отто наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь, она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу. Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал: «Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам заниматься!» И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: «А вы сию же минуту марш в карцер!» «А я вам сказал, что не пойду, и не пойду!» — ответил кадет, наклоняя голову, как бычок. «Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам! Попробуйте!» — сказал Александров, раздувая ноздри. Но тут Отто, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса: «Господин поручик, позвольте мне сказать 2-3 слова этому взволнованному юноше». «Ах, да, пожалуйста, хоть 30, хоть 200 слов! Что за безобразие? И как раз на моем дежурстве!» Отто начал очень спокойно: «Милый юноша, сколько вам лет?» «А вам не все ли равно?» — дерзко огрызнулся Александров. «Но 17. «Конечно, мне все равно», — продолжал учитель, «но я вам должен сказать, что в возрасте 17 лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак, векселя им подписанные ни во что не считаются, и даже в солдаты он не годится. Требуется 18-летний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения». «Ну так что ж?» — упрямо перебил его Александров. «Да только и всего», — равнодушно ответил Отто. «Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус». «Моя мама, но...» «И никакого «но», — возразил учитель. «Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет, как говорят мудрые французы». «Ах, да что с ним церемониться!» — нетерпеливо воскликнул Михин. «Дядька, иди сюда!» Умные и участливые слова Отто уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и невольно театрально: «Зовите хоть 1000 ваших дядек. Я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...» Но тут широкая ладонь Отто мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой. «Тише, мальчишка!» — крикнул ласково и повелительно Отто. «Помолчи немножко. Господин поручик», — обратился он к Михину, — «это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период. «Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич», — от души сказал Александров. «Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры, управляющий гостиницей Фальцфейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мной по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собой какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать». Он низко поклонился Отто и сказал: «Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ? Ей-богу, я не убегу». «Ах, боже мой!» — вскричал Михин, ударив себя по лбу. «У меня голова трещит от этих безобразий. Ну, пускай не запирают. Мне все равно». Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отто: «Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?» «Да, могу, могу. Тебя не запрут. Иди с Богом!» — замахал на него руками Отто. «Иди скорее, бесстыдник! Ну и характер же!» Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Читуха. Настоящее его имя было Пиатух. Сдавший кадета Круглову, он сказал: «Велено не запирать на ключ». И, помолчав, немного прибавил: «Ну и чертенок же». Александров принял это за комплимент. Потянулись секунды, минуты и часы. Бесконечные часы. Александрову принесли чай, сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову. Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции. А кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же еще был жив и свеж в памяти бунт соседнего 4-го корпуса. Начался он из-за пустяков по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во 2-м корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело. Жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец, строевая рота на приветствие директора «Здравствуйте, кадеты!» начала упорно отвечать вместо «Здравия желаем, ваше превосходительство!» «Здравия желаем, кулебяки с рисом!» Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно. В 4-м же корпусе, благодаря неумелому нажиму начальства, это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги, пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю Божию. И правда, с народом и с мальчиками перекручивать нельзя. Уже смеркалось, когда пришел тот же Читуха. «Барчук», — сказал он. Действительно, он так и сказал. «Барчук, ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви на паперти». На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей. За матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры Сони. Александров прильгнул, назвав его управляющим гостиницы «Фальцфейна». Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Над, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья по какому-то инстинкту брезгливости сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые привычные словечки. Так сказать, дело в том, что принципиально, и еще с точки зрения. Подойдя к Александрову, он так и начал. Дело в том, что Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал: «Благодарю вас, Иван Александрович». «Дело в том, что», — повторил Мажанов, — «с принципиальной точки зрения». Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок. «Иван Александрович», — сказала она, — «вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей». «Дело в том, что», — сказал Мажанов и, слава богу, ушел. «Алеша мой, Алешенька», — говорила мать, — «когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор, как тебе стало 4 года, я покоя от тебя не знаю. В зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел? Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?»
2: «Я князь».
1: «Ты, должно быть, из Наровчата?»
2: «Да откуда ты, свиненок, узнал?»
1: «Да просто. У тебя руки грязные». «Легко ли мне было это перетерпеть? А кто извозчику под колеса попал? А кто...» Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга. Алеша был последышем. Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.
2: «Ты все знаешь, мама?»
1: «Все».
2: «Ну а как же этот дурак, Алеша? Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?
1: Алеша, мы не одни. Ведь капитан Яблукинский твой начальник».
2: «Да».
1: «А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство, исправник, то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему 100-рублевку?»
2: «Алеша, Алеша».
1: «Да, я Алеша». И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона Божьего и священник корпусной церкви. Маленький, седенький, трогательно похожие на святого Николая Угодника. Александров вздрогнул.
2: «Дети мои», — сказал мягко отец Михаил, — «вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, Ёрш Ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на 5 минут, а потом вы выкушаете у меня чая, и я вас провожу». Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова. «Твоя мамаша — прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и Я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну что же, ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом смотри, как огорчена мамаша. Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере, диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна. И еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это слово «мама». И когда солдат, раненый насмерть, умирает, то последнее его слово — «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?
3: Да, батюшка, я все понял, — сказал с охотной покорностью Александров. Только я у него извинения не буду просить.
2: Священник мягко рассмеялся. Да и не надо, дурачок, совсем не надо. И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова «Аз иерей недостойный разрешаю», и так далее. Вспомнил еще, как бывший певчий, первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви, говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать и жития моих окаянных деяний, кое положу начало спаси нынешнему рыданию?» И хор, и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». «А теперь, — сказал священник, — встань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет — иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, Ёрш Ершович, а я поведу твою маму чай пить». И неслыханная в корпусной истории вещь. Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство, овдовевшее, не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облекся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облекся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
0: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге, помещике Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. «Многие святые, — говорил отец Серафим, — оставили нам свои писания, и в них все говорят об одном и том же — о приобретении святаго Духа Божиего через различные подвиги, через делание различных добродетелей, но главным образом через непрестанную молитву. И воистину нет ничего на свете драгоценнее Бога. Чтение же их писаний служит для познания того, чего именно достигать следует. Вот часто Господь оставляет без исполнения прошения наши и даже лиц, именуемых духовными, а все от того, что по плоти живут, а не по духу. Живущие же по плоти Богу угодить не могут, говорит святой апостол, водимые же духом суть сыны Божии. Сим последним не может отказать Господь в их прошениях. Правда, Николай Александрович всегда имел молитву, возносимую к Богу в уме и в сердце своем, и очень часто при этом приступал к причащению святых тайн Божиих.
0: Голоса времени.
2: В окна моросит, мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Гиацинтами пахло в столовой, ветчиной, куличом и мадерой. Пахло вешнею Пасхой Христовой, православною русскою верой. Игорь Северянин.

0: В эфире радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Сысой Савченко.
1: На Афон опустились вечерние сумерки. Закрылись на засовы до самого утра ворота монастырей. Монах Сысой, живший в уединенной пустынной местности на юго-западном склоне Святой Горы, тоже запер на щеколду дверцу своей маленькой хижины-кельи. В последнее время все чаще появлялись слухи о разбойниках, пробравшихся на Афон и нападавших по ночам на уединенные кельи. Что они хотели там найти, отец Сысой не понимал. Поживиться у отшельников было нечем. У самого отца Сысоя все богатство, жестяная кружка да старое одеяло. За окном уже совсем стемнело, когда отец Сысой встал на вечернюю молитву. Ни один звук, кроме негромкого голоса монаха, не нарушал безмолвия. И вдруг кто-то громко постучал в дверь кельи, а потом стал дергать ее так, что она едва не слетела с петель. Отец Сысой испуганно перекрестился. «Отворяй!» – услышал он грубый окрик. Монах подошел к окну и осторожно выглянул. У двери стоял огромного роста человек в мирской одежде. В руках он держал большой нож. «Разбойник!» – сжалось у отца Сысоя от страха сердца. Но он, поборов испуг, в уме стал молиться, одновременно из-за двери увещевая незваного гостя уйти. Разбойник продолжал трясти дверь, но в какой-то момент вдруг насторожился. То ли ему почудилось, то ли действительно он услышал какой-то звук, однако что-то спугнуло злодея, и он быстро убрался, пообещав, однако, скоро вернуться. Отец Сысой упал на колени и возблагодарил Господа за спасение. Но что будет дальше? Завтра разбойник придет снова, и тогда уж точно ворвется в келью. Монах стал горячо молиться, прося у Бога избавления. До самого утра отец Сысой не сомкнул глаз. Только когда горизонт начал светлеть, он забылся тревожным сном. Проснулся он от стука в дверь. На улице ярко светило солнце, пели птицы. «Неужели разбойник дерзнул явиться сейчас?» – подумал отец Сысой и снова осторожно посмотрел в окно. На сей раз у двери он увидел монаха. Ростом ничуть не меньше вчерашнего ночного гостя, он был, в отличие от него, кроток лицом, а в руках держал не нож, а какой-то конверт. Отец Сысой открыл. Гость, увидев его, тут же упал на колени и стал слезно просить отца Сысоя принять его в духовные ученики. Он протянул отшельнику конверт. Там оказалась рекомендация от духовника. Отец Сысой поднял монаха с земли и начал было объяснять, что не берет учеников, что затем и поселился здесь, в глуши, чтобы жить в уединении. Но вдруг в его голове в красках всплыло ночное происшествие. «Да ведь это сам Господь мне тебя послал!» — воскликнул вдруг отец Сысой, радушно обнял изумленного гостя и разрешил ему поселиться у себя. Монах был уверен, что вдвоем они будут в безопасности. Действительно, на следующую ночь разбойник не вернулся. И больше уже никогда не тревожил отца Сысоя, наверняка узнав, что тот теперь живет не один. А отец Сысой каждый день благодарил Бога за помощь. Вскоре об этой истории стало известно в других афонских монастырях. Монахи благоговейно дивились силе молитвы отшельника и стали часто приходить к нему за советом и наставлением, называя старцем. «Помощь Божия всегда приходит», — говорил афонский старец Сысой Савченко, «умея ее только различить и принять».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Сысой Савченко.

Радио «Вера». Светлое радио. Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей покой и облегчение от множества трудов. Святой Феодор Студит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Священник отец Владимир детей исповедовал кучками, человек по пять. Да и какие у нас грехи-то были тогда? Но уже летел радостный домой, точно на крыльях. Так было легко на душе. И уже после исповеди не полагалось есть. Мама, тоже радостная за нас, что мы очистились, а народ говорил: «Справились, исправились». Ласково бывало говорит: «Ну, вы ложитесь, ложитесь уж поскорей, чтоб не нагрешить еще. Завтра причащаться». И мы, действительно боясь, как бы не запачкать совесть свою даже и словом, и мыслью, сразу в постель и засыпали безмятежным сном невинности. На другой день причащались. Было еще более радостно и нам, и родителям.

0: Имена, имена милосердия.
1: Марина Цветаева говорила о русских благотворителях, что их стремление поделиться тем, что они имеют, и при этом не выставлять счета за свою доброту, было так естественно и неистребимо, что иностранцы, отмечая эту особенность, возвели ее чуть ли не на мистический уровень, сделав одной из составляющих загадочной русской души. Эти слова как нельзя лучше отражают жизнь Федора Чижова, ученого, промышленника, предпринимателя и благотворителя дореволюционной России. Федор Васильевич, сын учителя из Костромы, подростком приехал в Петербург. С блеском окончил гимназию и математический факультет университета. Получив диплом, преподавал в «Альма-Матер». На свою первую лекцию явился в студенческой тужурке. Денег на покупку мундира у Федора не было. Выручили коллеги, устроили складчину и приобрели форменную одежду. Чижов помнил об этом всю свою жизнь. Он был человеком увлекающимся и кроме математики занялся гуманитарными науками. Уехал в Европу изучать историю искусств. В Риме Чижов подружился с Гоголем и с художником Ивановым, который в то время писал картину «Явление Христа народу». Иванову было не на что жить, судьба полотна висела на волоске. Чижов нашел средства, и картина была окончена. А оказавшись в Австрии, Федор спас одну из православных церквей. В ней почти не было утвари. Чижов организовал нелегальную доставку из России икон, облачений и книг на 3000 рублей. Лично перевез все это по Адриатическому морю и лишь чудом избежал ареста. Вернувшись из путешествия, Чижов поселился на хуторе неподалеку от Киева и увлекся шелководством. Трудился на отведенных ему плантациях рядовым работником и лично продал в Москве первый пуд собственного шелка. Украинские крестьяне, соседи Чижова, тоже захотели иметь у себя шелководческие хозяйства. И Федор дарил им тутовые деревья и гусениц шелкопрядов. Да еще открыл у себя практическую школу для мальчиков, передавая им свой опыт. Новые идеи не давали покоя пылкой душе Чижова. Переехав в Москву, он стал успешным издателем, крупным железнодорожным предпринимателем и банкиром. Сумел заработать миллионы, но никогда не был стяжателем. Он говорил: «Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя». Жил Чижов скромно, деньги вкладывал в новые дела и в благотворительность. Помогать старался тайно, согласно завету Христа. «Не творите милостыни вашей пред людьми с теми, чтобы они видели вас». Так что те, кого Чижов выручал и спасал, чаще всего не знали, кого благодарить. Особенно щедрым Федор Васильевич был к тем, кто хотел, но не имел возможности учиться. Он оплачивал студентам учебу, а молодым специалистам – зарубежные командировки. Когда не получалось делать это анонимно, просил молодых людей денег ему не возвращать и, если им случится разбогатеть, передать средства другим нуждающимся. Чижов был одним из учредителей и спонсоров Московского железнодорожного училища имени Дельвига. Одно из лучших в России учебных заведений, коллегия Павла Галагана, было открыто в Киеве по проекту Федора Васильевича. 6 миллионов рублей он пожертвовал 5 профессионально-техническим училищам и родильному дому в Костромской губернии. После смерти Гоголя Чижов на свои деньги издал полное собрание сочинений друга, а все средства от продаж книг высылал сестрам писателя. «Я не могу привыкнуть быть старым», – писал Федор Васильевич. «В голове беспрерывно копошатся предприятия. Девиз мой – дело. После него – дело, и после всего – дело». Чижов и скончался за рабочим столом в тот момент, когда рассказывал друзьям о новых планах. Завещание Федора Васильевича потрясло общественность. Оставив на свои похороны всего 150 рублей, Чижов, заботясь о славе и процветании Отечества, просил употребить на добрые дела миллионы.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвы и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас Нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас Нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Светлана Климова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Малая Родина. Среди березовых рощ и полей, засеянных рожью и льном, где раскинулись просторы под синью с белыми разводами, на обочине жизни приютилась деревенька. Здесь прошло мое ситцевое детство. Помню, ожидая нас, бабушка выходила за калитку и, приложив ладонь ко лбу, всматривалась в дорогу, бегущую со станции. Ее верная собачонка безошибочно определяла нужный момент и с радостным лаем мчалась рыжей стрелой встречать городских. После душного города деревенский воздух хочется пить огромными глотками. Нагретый солнцем смешанный аромат клубники, полевых цветов и лечебного разнотравья щекочет нос. Я спешу на зов своего сердца, поднимаюсь на лысую макушку холма. На горизонте, где небо стремится обнять землю, золотятся облака. Как на ладони дорога в сторону восхода. Хочется надышаться, улыбаться родной земле. Они живы, наши самые светлые воспоминания.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющив о стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Ирины Казимирчак-Полонской, художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. Демон Врубеля – это отражение реального духа пустыни с его мощью, обаянием и бесконечной тоской одиночества во взоре. Это гениальнейшее творение. Он не вмещается в картину. Гипертрофированные размеры – это символ власти его в мире. Но отрыв от Бога, которого он, первый ангел, когда-то боготворил и от которого отпал, низвергся, эта тоска не заполняется ничем. И жажда земной любви, лермонтовская Тамара, это все духовно реально. Ничто не заполняет зияющей пустоты сердца, которое изведало бездонность и блаженную сладость божественной любви. И отсюда безумие тоски во взоре, которая передана Врубелем с такой духовно гениальной силой.
1: Голоса

Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем уборе млеют темные леса. Небо блещет, точно море, море, точно небеса. И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком. Константин Фофанов.

0: радио «Вера». Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из очерка «Улица Святого Николая». Строят дома, сотни квартир с газом и электричеством. Новые магазины, роскошь новая. Новые мостовые, новый нерусский шик города. Здесь льют свежий асфальт и белят стены, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя.
2: Святитель – это епископ, представитель высшей степени церковной иерархии, которого церковь признала святым. Епископ ведет преемственность от апостолов и, возглавляя общину во всей ее духовной жизни, символизирует собой Христа как главу церкви. Первоначально почитание епископов сосредотачивалось в местных церквях. Каждая община почитала память всех своих предстоятелей при условии их беспорочной жизни и праведной кончины. Святость святителей считалась прежде всего выражением святости самой церкви как тела Христова. В последующем в канонизации святителей появилась определенная избирательность. Акцент в ней был перенесен с праведного пасторства на личное подвижничество епископа. При этом многие местно чтимые епископы стали почитаться всей церковью наряду с апостолами и мучениками. В русской церкви избирательность в почитании епископов имела место с начала ее истории.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу и дает ей жизнь. Святой Симеон, новый богослов.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Рыночная площадь Гомеля шумела, как потревоженный улей. Торговцы наперебой зазывали покупателей в свои лавки. Хозяйки громко торговались у прилавков, крутили ручки своих шарманок бродячие артисты. Вдоль хлебных рядов шла скромно одетая молодая женщина. В руках у нее была плетеная корзина для продуктов. На глаза со шляпки спадала плотная вуаль. Но каждый знал, это идет княгиня Ирина Ивановна Паскевич. Княгинюшка, как ласково, с любовью ее здесь все называли. Жители уже привыкли к тому, что по воскресеньям княгиня сама ходила на рынок за продуктами. Прохожие уважительно кланялись ей, а у нее для каждого находились добрые слова и улыбка. Ирина Ивановна остановилась возле лотка с румяными, ароматными маковыми булочками. Их продавал смуглый мальчуган лет 10. Женщина разговорилась с ребенком и узнала, что зовут его Абраша, что семья его очень бедна, что он хотел бы выучиться на врача, но у родителей совсем нет денег, и он помогает им, торгуя булочками на рынке. Для маленького Авраама эта встреча стала судьбоносной. Княгиня Паскевич, постоянно опекавшая одаренных детей из беднейших гомельских семейств, помогла мальчику получить блестящее европейское образование. Россия приобрела одного из талантливейших и известнейших врачей-офтальмологов, доктора Авраама Брука, лечиться которому в Гомель съезжались со всех уголков Российской империи. Ирина Ивановна в девичестве носила фамилию Воронцова-Дашкова. Наследница именитого дворянского рода, в 17 лет она вышла замуж за князя Федора Паскевича. Некоторое время супруги жили в Петербурге, но когда отец князя, прославленный полководец Иван Паскевич, скончался, Ирина с супругом переехала в Гомель, где им в наследство досталось, без преувеличения, полгорода. Именно там Ирина Паскевич нашла свое истинное призвание. Посетив однажды женское училище для бедных в одном из предместий, княгиня увидела, как нелегко приходится тем, кто трудится во имя такого благого дела, и обязалась ежемесячно жертвовать 100 рублей серебром на поддержание учебного заведения. Неожиданно для самой Ирины это принесло ей столько душевной радости, сколько не приносило ни увлечения музыкой, ни домашние театральные спектакли, ни изучение иностранных языков, прежде столь любимые юной княгиней. С тех пор добрые дела ради ближних стали для Ирины Паскевич нормой жизни. На их с князем средства в Гомеле был открыт приют для девочек-сирот, содержались городской детский приют и женская богадельня. Паскевичи по инициативе Ирины Ивановны приняли активное участие в открытии городской мужской классической гимназии. Они построили для нее большое каменное здание. Княгиня открыла и полностью на свои средства содержала глазную больницу, где впоследствии и практиковал тот самый доктор Авраам Брук, благодаря чутью и щедрости Ирины Ивановны, ставшей настоящим европейским светилом. Сегодня даже сложно точно сосчитать, сколько училищ, приютов и школ было открыто благодаря княгине Ирине Паскевич в Гомеле и окрестностях. Кроме того, щедрость и доброту княгинюшки лично почувствовал практически каждый житель Гомеля. Под Рождество Ирина Ивановна наряжала у себя в саду огромную елку и приглашала всех детей города к себе за подарками. Любая девушка на выданье знала, без приданницы выходить замуж ей не придется. Княгиня с радостью обеспечивала солидным приданным каждую обратившуюся к ней за помощью невесту. Водопровод, электрификация, родильный дом и гинекологическая больница, военный госпиталь и духовное училище. Вот далеко не полный список того, что Ирина Паскевич сделала для горячо любимого ею Гомеля. Во время Первой мировой войны в своем доме уже овдовевшая княгиня устроила лазарет и работала в нем простой медсестрой. Сам император Николай II лично благодарил ее за мужество и милосердие. Княгиня Ирина Паскевич прожила 90 лет. Она окончила свои дни в ветхом деревянном домике. После революции 1917 года новые власти забрали у нее все, что было. Но княгиня не роптала на судьбу, а была благодарна Богу за то, что он дал ей в жизни возможность быть полезной людям. Сегодня одна из улиц Гомеля называется Ирининской в честь любимой и незабытой горожанами княгинюшки. А у Петропавловского собора, прихожанкой которого она была и которому много и щедро помогала, стоит памятник доброй и кроткой хозяйке города.
0: Имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Батюшка принимал посетителей, жаждавших его духовных советов и руководства, на Большой Полянке, в Афонском подворье. Всегда утешал нас, молился и говорил, что будет. Однажды, когда и мой брат, и отец находились на Лубянке, и не было никакой надежды на то, что выйдут они оттуда живыми, и мне было невыносимо тяжело, батюшка вдруг весело сказал: «А вы уедете в другие страны». И открыто. Я просто оторопела. «Да ведь нет никакой возможности». «А вам будет». Говорил он об этом в 1918 году, незадолго до своей смерти, а случилось все, по его слову, в 1922 году. Брат неожиданно и необъяснимо вышел из тюрьмы с предписанием высылки за границу. Через несколько дней отца отпустили без всякой видимой причины. И нас отправили в Германию. Воистину, это было для нас чудом. Дорогого батюшки с нами уже не было. Я часто с болью вспоминала, как за 10 дней до его кончины я была у него, и он как-то особенно тепло меня благословил. Прощай, чадушка, прощай. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить.
1: Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние окна. Осенью, чуть только потянет холодком, начинается суета. Выносят из сарая зимние окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окне всегда предусмотрено место. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде. Окна – самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами, не быть в доме теплу. И вот зима. Тихо вечером. В ногах ластится кот. На часах еще, кажется, и день, а темно. И луна одиноко заглядывает в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и горстями швыряет в стекла, словно песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то ногами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме, спасающимся от зимы только печным жаром да зимними окнами, стоящими на страже до весны.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1889-1892 годы. Помню, летом мы с братом читали Достоевского «Братья Карамазовы». На нас эта книга произвела сильное впечатление. Мы говорили друг другу, как бы хотелось найти этот монастырь, где живут такие старцы, как Зосима, и послушники, как Алёша. Книга прочтена, а я никак не могу с ней расстаться. Чувствую, что со мной произошел какой-то перелом. Надо сказать, что у меня в то время было особенно строгое отношение к поступкам других людей. В большинстве случаев я видела все в идеальном свете. Всякий факт, расходящийся с моим идеалом, меня глубоко потрясал, даже вызывал брезгливость. Около этого времени моя тетка, сестра отца, давно овдовевшая, имевшая почти взрослых двоих детей, решила выйти замуж за пожилого вдовца. Мне это казалось предосудительным и даже оскорбительным для памяти ее покойного мужа и детей. Мне трудно было побороть себя и заставить с прежним уважением и любовью относиться к тетке. Было тяжело. Я упрекала себя за осуждение, но ничего не могла с собой поделать. Осуждала я, помню, только в душе, никому не выражая своих чувств. Но это было еще тяжелее. И как раз в это время нам пришлось прочесть Достоевского, где он говорит, что не надо брезгливо относиться ни к какому человеку. Вообще, этот роман глубоко потряс мою душу. Я почувствовала себя как бы после глубокого сна. Долго-долго не могла опомниться. Долго я не возвращала этой книги. Может быть, боялась потерять то, что она мне дала. Только спустя много времени я почувствовала в душе облегчение и перемену. Осознала, что не имею права осуждать другого. Это мне принесло великое успокоение.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иоанна Киевский.
1: Выдубицкий монастырь в Киеве начал свой обычный день. Закончилось утреннее богослужение, и после трапезы монахи, послушники, те, кто только готовился принять постриг, и трудники, те, кто пришел пожить в монастыре лишь некоторое время, расходились по своим послушаниям, ежедневным обязанностям. В столярной мастерской уже вторую неделю работал человек по имени Данила. Больше в монастыре о нем ничего не знали. Кроме того, разве что пришел он в обитель изрядно пьяным и тут же заявил, что желает свести счеты с собственной жизнью. Кое-кто хотел тут же прогнать его со двора. Но старый монах по имени Иона пожалел бедолагу. Привел его к себе в келью, напоил чаем, дал выспаться, а потом получил для него разрешение пожить в монастыре и определил на работу в монастырскую столярную мастерскую. Первое время все было хорошо. Данила усердно трудился, не пил и не поминал о том, что хочет покончить с собой. Но однажды вдруг явился в страшном хмелю. Монахи из мастерской в ужасе прибежали к отцу Ионе. «Батюшка, Данила опять за свое взялся. Видно, не исправить его, а пьяницу в монастыре держать негоже». Но отец Иона покачал головой. «Бес его попутал», — жалостью сказал он. «А какие же мы монахи, если отдадим душу на поругание? Если выгоним, он его окончательно сгубит. Болит у меня за него душа». Подумав немного, отец Иона сказал монахам: «Вот что, напоите-ка вы его чаем с сахаром, да передайте от меня, чтобы бросал свои глупости, не то погибнет». Монахи ушли недовольные. «Чаю ему с сахаром, на свою братью не хватает, а мы еще будем пьяниц кормить», — возмущенно переговаривались они. Но отца Иону, как старшего монаха, ослушаться не посмели. Усадили Данилу за самовар, поставили перед ним сахарницу. Удивленный, тот сразу притих. «Ходили мы к отцу Ионе просить, чтобы тебя выгнали», — сказали Даниле монахи. «А он вместо этого вот велел чаем с сахаром тебя напоить, да передал, чтобы ты глупости свои бросал, а не то погибель тебе будет». Услышав это, Данила не донес стакан с горячим чаем до рта. Глаза его прояснились. Он стал на колени. «Господи, да кто я такой есть, чтобы такую милость заслужить?» — прошептал Данила, и из глаз его потекли слезы. С тех пор Данилу будто подменили. Больше никто не видел его пьяным. Даже выйдя из монастыря, Данила не возвратился к пагубной привычке. И больше всех радовался этому отец Иона, которого за мудрость, доброту и горячую любовь к ближнему монахи и прихожане называли старцем. Только добром и любовью исцеляются раны и немощи душевные, говорил старец Иона Киевский. Самое малое наше доброе действие, а порой и одно только слово, милостью Божией способно принести обильнейшие плоды.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иона Киевский.

Радио «Вера». Светлое радио. Утверждение веры в воскресение Христово есть дело великой важности для христианства и для христианина. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Священник отец Владимир детей исповедовал кучками, человек по пять. Да и какие у нас грехи-то были тогда? Но уже летел радостный домой, точно на крыльях. Так было легко на душе. И уже после исповеди не полагалось есть. Мама, тоже радостная за нас, что мы очистились, а народ говорил: «Справились, исправились». Ласково бывало говорит: «Ну, вы ложитесь, ложитесь уж поскорей, чтоб не нагрешить еще. Завтра причащаться». И мы, действительно боясь, как бы не запачкать совесть свою даже и словом, и мыслью, сразу в постель и засыпали безмятежным сном невинности. На другой день причащались. Было еще более радостно и нам, и родителям. Голоса.

0: Имена, имена милосердия.
1: В канцелярии Санкт-Петербургского университета составляли списки студентов, не уплативших за очередной семестр. Таких, увы, оказалось немало. Все сроки давно уже вышли, и университетское начальство распорядилось не допускать должников до занятий. Списки были готовы, когда в дверь канцелярии постучали. На пороге стоял приятной наружности молодой человек, прилично одетый, с тростью в руках. Он вежливо и учтиво поздоровался и поинтересовался, все ли студенты успели заплатить за свое обучение. Удивленный служащий отрицательно покачал головой и показал посетителю листок с фамилиями. Молодой человек спросил, какова будет сумма общего долга, и, получив ответ, тут же вынул из кошелька наличные и положил на стол чиновнику. «Пожалуйста, возьмите, я уплачу за всех должников», – заявил он. Служащий недоуменно посмотрел на посетителя, потом пожал плечами, положил деньги в ящик стола и, скомкав, выбросил в мусорную корзину список задолжавших студентов. Гость молча поклонился и вышел за дверь. «Вот чудак-человек», – пробормотал ему вслед чиновник. С тех пор подобный ритуал стал повторяться каждый семестр. Молодой человек появлялся и, не называя своего имени, вносил плату за всех должников. Но однажды в канцелярии оказался новый служащий. Он пристально вглядывался в гостя, словно припоминая что-то, и вдруг спросил: «А вы, милостивый государь, не князь ли Адоевский будете?» «Да». Таинственным благодетелем студентов-должников действительно оказался никто иной, как князь Владимир Федорович Адоевский, известный писатель, публицист и общественный деятель. Его отец был дворянином, прямым потомком Рюриковичей, мать – бывшей крепостной крестьянкой. И в натуре Владимира Федоровича тесно переплелись истинный аристократизм и неподдельное сострадание к простому народу, к бедным и нуждающимся. Для Адоевского, верующего православного христианина, помощь ближнему была, по словам современников, не долгом, а потребностью, существом всей его жизни. Поэтому неудивительно, что даже из вечеров в светском салоне, который князь устроил прямо у себя в гостиной, в итоге родилась идея уникального, по сей день не имеющего себе равных благотворительного проекта – «Общество посещений бедных просителей». Начинали с малого. Владимир Федорович вместе с графом Вигельгорским и еще несколькими участниками установил правило – раз в месяц лично посещать тех, кто обращался к ним за помощью, чтобы лучше понять их нужды и в итоге более действенно помогать. В результате общество полностью взяло на себя поддержку нескольких сотен престарелых, увечных и больных, заботу о сиротах и детях бедняков, помощь больным с лечением и медикаментами. Князя Адоевского единогласно избрали постоянным председателем общества. Простые и благородные идеи общества посещения бедных просителей и неутомимый энтузиазм неустанно пропагандировавшего их Владимира Федоровича привлекли такое количество жертвователей, что вскоре общество смогло обеспечивать ежемесячными пособиями, одеждой и бесплатным лечением около 4000 нуждающихся семей. Общество учредило мастерские по рукоделию для бедных женщин и брало на себя сбыт их продукции. С его помощью были открыты дешевые продуктовые магазины для малоимущих, несколько богадельен, детских приютов и бесплатных семейных квартир. Огромной вехой в деятельности общества стало открытие в 1849 году больницы, в которой неимущие пациенты получали бесплатное медицинское обслуживание. Остальные же могли обратиться к врачу за символическую плату в 30 копеек. А когда за неустанное попечение о делах милосердия князю Адоевскому собирались вручить императорскую награду, Владимир Федорович тактично, с достоинством и истинно христианской скромностью сказал: «Мне, русскому человеку, дорога монаршая милость, но то, что я делаю, сделал бы на моем месте и всякий другой».
0: Имена, имена милосердия.

с далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе – песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спиши». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
1: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние узоры. Зимой знакомые места становятся почти незнакомыми. Так снег все вокруг преображает. Даже холод отступает на второй план перед завораживающей красотой зимних узоров. Ходишь по лесу, и кажется, что вдали, среди заснеженных еловых лап, мелькает узорная ледяная шуба морозка. А как сладка рябина сразу после первых морозов. На веточке шляпка из снега, а под ней ярко-красный огонь ягод. И солнце пронзает лес, делает тень гуще, а свет ярче.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. «Грядите свободно с Богом в себе». Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя, а вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, из сердца бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Вера. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Он дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна, по всей округе из всех углов выметает. Сердится. Насорили тут без меня. Но улыбается.

0: надеемся, любим. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1911 год. Меня пригласили к императору Николаю II. В небольшой, уютной, довольно скромно обставленной гостиной находились государь с супругой и с ними красивый мальчик в матросской форме, престолонаследник Алексей. Царь, указывая на своего сына, сказал, обращаясь ко мне: «Вот покровитель вашего камчатского братства, отец Нестор, примите». Когда я, выполняя монаршую волю, рассказал вкратце о пережитом, виденном и проделанном мною в этом далеком забытом крае, Николай II осведомился: «У вас все хорошо?» «Да, ваше величество», — ответил я с благодарностью, — «в настоящее время мною открываются отделения Камчатского братства в Петербурге, Москве, Киеве и других городах. Но я осмеливаюсь просить вашего всемилостивейшего разрешения на один товарный вагон ежегодно от Москвы до Владивостока для отправки приобретаемого братством школьного оборудования, церковной утвари, медикаментов и других пожертвований». Государь ответил: «Ваша просьба будет исполнена». «А что еще для вас сделать?» — спросил царь и, как бы что-то обдумывая, сказал: «Отец Нестор,

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в

тебе снится, но лишь одна —

Радио «Вера». О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Ралиев.

0: В эфире «Радио Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
1: Оптинский монах Исаакий ехал в запряженной лошадьми телеге на монастырскую мельницу. Нужно было привезти в обитель несколько мешков муки. Мельница находилась за несколько верст от Оптиной пустыни. Дорога к ней проходила по овражистой местности. Отец Исаакий сидел в телеге, а кучер на козлах правил лошадьми. Вдруг повозка резко дернулась и рванула в сторону. Отец Исаакий больно ударился о борт. «Лошади понесли!» — услышал он крик кучера и увидел, как тот спрыгнул с козел. Отцу Исаакию оставалось только молиться. Крепко вцепившись в скамью, на которой сидел, он громко призвал на помощь Господа, Пресвятую Богородицу и Николая Чудотворца, вложив в молитву всю искренность своего сердца. И тут же почувствовал, как лошади стали замедлять бег. Вскоре они остановились. Отец Исаакий спрыгнул с воза и стал успокаивающе поглаживать дрожащих животных, шепча благодарственную молитву Богу. Подбежал кучер. Осмотревшись, они с отцом Исаакием с ужасом поняли, что телега стоит на самом краю глубокого оврага. «Велика Твоя милость, Господи!» перекрестившись, промолвил отец Исаакий. Отец Исаакий прожил в Оптиной пустыне 40 лет и стал последним ее настоятелем перед самым закрытием монастыря советской властью в 1918 году. Его почитали за мудрость, смирение и молитвенную жизнь и уважительно называли старцем. «Велика милость Божия», — говорил старец Исаакий Оптинский. «А посему нет большего упования для терпящих всякие бедствия, чем Христос Господь, который по вере нашей подает нам помощь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. В мертвых делах наших и в мертвенной плоти воскресший Иисус может дать и жизнь, и силу. Только поклонимся Ему, и тогда можем узреть в себе живого Бога. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Натальи Трауберг «Сама жизнь». «Я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя. Обрети мир, и тысячи, в том числе дети, вокруг тебя спасутся. Но поди его обрети до глубочайшей старости. Остается молитва по слову святых, и если невозможно, молись».
0: Голоса

0: Если говоришь «нет у меня», «не дам, потому что я сам беден», правда ты беден, беден любовью, беден человеколюбием. Эти слова, сказанные еще в IV веке святителем Василием Великим, как нельзя лучше подходят и к сегодняшнему дню. Василий родился в Кесарии Каппадокийской, в аристократической семье. Образование он получал сначала дома, а затем в обители наук Афинах. В то же время там учился будущий святитель Григорий Богослов. Юноши познакомились и подружились. Соблазнов для них в большом городе хватало, но Василий и Григорий знали, как они говорили, только две дороги – в храм Божий и в школу. Жажда учения у Василия была огромной, он сутками сидел за книгами и в результате получил несколько образований, одно из них – медицинское. Вернувшись на родину, молодой человек начал преподавать риторику, но, решив посвятить себя служению церкви, принял крещение и уехал путешествовать по святым местам. В Египте, Сирии и Палестине он учился у известных подвижников, штудировал богословские труды. В 364 году, уже по возвращении домой, Василий принял сан священника и сразу занялся благотворительностью. Свои личные деньги и церковные доходы он раздавал нуждающимся. При этом сам считался едва ли не беднейшим жителем города и одним из самых авторитетных. Ведь когда однажды зимой в Кесарии случился страшный голод, Василий, возмущенный безразличием состоятельных людей, заставил их поделиться с голодающими запасами продовольствия. А сам продал свое имущество, нашел богатых единомышленников и стал открывать бесплатные столовые и больницы. Голод миновал, но Василий понял, что он должен создать благотворительное учреждение, которое сможет помогать всем страждущим. Прошло немного времени, и Василия избрали архиепископом Кесарии. В этом качестве он прослужил всего 9 лет, но какими плодотворными они были! Василий смог, наконец, воплотить в жизнь дело, начатое во время памятной голодной зимы. То, что он задумал, требовало таких огромных финансовых вложений, что сам император советовал архиепископу отказаться от своей идеи. Василий не сдался. Более того, он убедил многих богатых людей помочь ему. И в результате в окрестностях Кесарии появился комплекс, состоящий из больниц, детских домов, домов для бедных и школ. Василий не только руководил стройкой, но и сам на ней трудился. Комплекс получился таким огромным, что напоминал настоящий город. Народ назвал его в честь основателя Василиадой. В самом центре Василиады располагался храм, рядом с ним – дома церковнослужителей. Для бедняков Василий открыл работные дома с разными мастерскими. Имелись в комплексе и гостиницы. Путешественники в любое время могли получить здесь лошадей, проводников, медицинскую помощь. Василий – профессиональный врач, возвел и первый в мире больничный комплекс. Он состоял из нескольких отделений, в том числе инфекционного. Чуть поодаль располагался лепрозорий для больных проказой. Василий сам в нем работал, лично выхаживая пациентов и не обращая внимания на собственное слабое здоровье. Он, архиепископ, входил к умирающим людям, обнимал их, промывал раны, перевязывал. Если в начале строительства Василиады никто не верил в успех этого предприятия, то потом такие же благотворительные городки стали возводить по всей епархии. А о детище Василия до сих пор говорят как о воплощении христианской любви к людям. Он прожил недолго, умер в 49 лет. Сказались запущенные болезни и беспрерывная тяжелая работа. Так было всегда. Если речь шла о помощи людям, Василий забывал о себе. Когда он скончался, его оплакивала вся Кесария. На похоронах прозвучала речь одного из друзей архиепископа, святителя Григория Богослова. Он говорил о лепрозории в Василиаде. «Мы видим людей, которых все отвергали и ненавидели за их болезнь. И Василий сумел убедить нас в том, что если мы считаем себя людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо своим бессердечием и злобой мы обижаем самого Христа». За безупречно прожитую жизнь и жертвенное служение людям церковь причислила Василия к лику святых и нарекла его великим.
1: Имена милосердия.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит, в начале было Слово, то есть Логос. Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Смысл песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
1: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В эти дни в благотворительном фонде «Подари подарок» проходит весенняя акция. Любой желающий может помочь семьям из 23 регионов страны в сложной жизненной ситуации, выбрав подарок на сайте проекта. Это могут быть наборы для творчества, продуктовые корзины, одежда, средства бытовой химии и другие нужные в быту вещи. Среди тех, кто нуждается в помощи, Нина Павловна из Самарской области. В 83 года она осталась одна после потери мужа и обоих сыновей. Из-за перелома шейки бедра и операции на тазобедренный сустав женщина с трудом передвигается по квартире. Но даже при этом старается помогать пожилой соседке по дому. Прибирается, готовит еду. Самой Нине Павловне нужен холодильник и стиральная машина, чтобы облегчить быт. Поддержка нужна и Максиму из Краснодарского края. После травмы мужчина передвигается на инвалидной коляске. Максим работает онлайн, занимается видеомонтажом и дизайном. Однако болезнь ограничивает его. Максим может сидеть за компьютерным столом не более 1,5 часов в день. Мужчине необходим планшет. С ним у него появится возможность работать, читать и монтировать видео в положении лежа. Еще одна семья – участница акции. Юлия с сыновьями Егором и Колей. У обоих ребят детский церебральный паралич. Старший Егор передвигается самостоятельно, а младший Коля на инвалидной коляске. Юлия ежедневно ухаживает за детьми, не имея возможности выйти на работу. Семье нужна помощь, так как многие бытовые вещи вышли из строя. В первую очередь газовая плита и фильтр для воды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» можно по-разному. Сделать посильное пожертвование на сайте или заказать нужные для них вещи с доставкой на дом. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Простираю руки к тебе, пастырю мой, но не достигаю тебя. Тщетно овца во враг угодившая будет вверх карабкаться. Пропадет она, если пастырь за ней не наклонится.